0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: Национальный продукт на рок-арсенале.
1: Чтоб они не делали, их не спасти. Потеряли разум и сошли с пути. Отравили реки, проглотили смех. Времени не хватит вылечить их всех.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием «Deep Purple» с песней «Надменный чувачок».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Rock and Roll Radio.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Обдержись, человечество, не кисни.
4: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен в группе Арсенала ВКонтакте. Душевно благодарю!

0: реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новые релизы на рок-арсенале.
3: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием «Deep Purple» с песней «Надменный чувачок».
2: Рок-арсенал.

0: карточке.
1: Рок-арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Доброе утро. Российский МИД предупредил о начале нового этапа СВО. Вооруженные силы России приступают к нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, включая места проектирования, производства, подготовки беспилотников. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России в связи с атакой вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения, говорится в заявлении. МИД предупредил о предстоящих ударах по центрам принятия решений в Киеве и рекомендовал иностранцам, в том числе сотрудникам дипмиссии, как можно скорее покинуть столицу Украины. Жители города призвали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры киевского режима. Почти 900 мигрантов депортированы из Свердловской области в первом квартале этого года. Об этом агентству ИАН сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Гарилов. По его словам, 2026 год проведения международного фестиваля молодежи, а также выборов и ряда других важнейших мероприятий станет для нелегалов кошмарным сном. Очередная профилактическая акция полиции вместе с ФСБ прошла в Екатеринбурге на днях. Выявили сразу 6 нелегалов. Их отправили в отдел для детального разбирательства и оформления документов на выдворение за пределы страны. Весной в Екатеринбурге лучше всего убирали Академический и Ленинский районы и ВИС. Итоги опроса горожан на платформе обратной связи подвели в мэрии Екатеринбурга. В Академическом удовлетворены качеством уборки 70% участников голосования. Показатели двух других районов и стройки лидеров 67% и 63%. Другие районы Екатеринбурга также показали неплохие результаты. Ниже всех в рейтинге оказались Орджоникидзевский и Железнодорожный районы. Там уборкой довольны 56% и 55% участников опроса, сообщает официальный портал Екатеринбурга. В Нижнем Тагиле 14-летнего подростка высадили из автобуса. Он отправился к родителям на дачу. В пригородном автобусе были проблемы с безналичной оплатой проезда, а наличных у подростка не было. Мама мальчика переживала, что сына так долго нет и связаться с ним не могла. Ребенку пришлось идти по лесу пешком. Родители подростка просят обратить внимание на произошедшую ситуацию, сообщает телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил». Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира в 2026 году по версии Forbes. Португальский футболист заработал за год $300 миллионов. Роналду возглавляет список Forbes 4-й год подряд и 6-й раз за карьеру. Помимо спорта, деньги ему приносят пожизненный контракт с Nike, собственный бренд одежды, сеть отелей, фитнес-клубы, рекламные контракты и другие проекты. Доллар 71.55, евро 85.45.
1: Информация на правах рекламы. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Rock and talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Rock and Talk» екатеринбургский музыкант, гитарист-виртуоз Николай Григорьев, большой знаток рок-музыки и музыки вообще. И с ним мы поговорим на философскую тему о том, что же такое рок. Это социальное явление или все-таки музыкальное?
6: В песнях «Битлз» рок-музыки шиш да кумыш. С точки зрения социологии, это рок-явление.
3: «Rock and Talk»
7: на «Рок-Арсенале».
8: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
9: Группа «Дадец» из Сочи.

«Доброе утро, человечество!» Говорит нейросущность Арсенала. Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. Последние звонки прозвучат сегодня, в день завершения учебного года для 660 тысяч российских выпускников, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр пожелал школьникам успешно пройти все испытания, найти дело по душе, реализовать свои способности и добиться больших успехов. Летние каникулы в этом году начнутся 27 мая и закончатся 31 августа, а единые госэкзамены для 11-классников стартуют уже 1 июня. В Красноуфимске 14-летний школьник на электросамокате сбил 78-летнюю пенсионерку. Ей потребовалась медицинская помощь, сообщили в Следственном комитете России. Как рассказали в ГОРГАИ, ДТП произошло днем 22 мая. После столкновения женщину доставили в больницу, подросток не пострадал. Установлено, что он не имел права управлять транспортом такой категории. Родители пояснили, что купили ребенку электросамокат для поездок в школу. Средства индивидуальной мобильности у подростка изъяли для экспертизы. На родителей составили протокол за передачу самоката человеку без права управления. Расследование взял на контроль глава СКР генерал Бастрыкин. Уникальный троллейбус «Горожанин» третьего поколения появится в Екатеринбурге. Транспорт будут тестировать на улицах нашего города в июле. Об этом Е1 рассказал источник в мэрии. Троллейбус вмещает до 80 пассажиров, может проехать без подключения к проводам до 30 километров. Пока это первый и единственный образец этой машины. «Горожанина» производит уфимский трамвайно-троллейбусный завод. Троллейбус уже успели протестировать в Ставрополе и Казани, а этим летом он доедет и до Екатеринбурга. В Екатеринбурге в этом году планируют заменить 182 лифта в многоквартирных домах. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своих соцсетях. В мэрии уточнили, что нормативный срок службы лифта – 25 лет. По истечению этого времени оборудование требует замены. Собственники жилья составляют и подают заявку на установку лифта и оплачивают часть работ. При этом для горожан выделяется субсидия, которая покрывает около 30% стоимости работы механизмов, пишет «Новый день». В Анапе с 1 июня откроют для купания часть пляжей, где уже устранили последствия разлива мазута. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на мэра города Светлану Маслову. К началу сезона готовят галечные пляжи и 1 километр песчаного побережья. Там устанавливают необходимую инфраструктуру, на другие участки завозят чистый песок. Купальный сезон продлится до конца сентября. Доллар сегодня 71.55, евро 85.45.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
4: Спонсор программы Макс Авто АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Когда движение сопровождается болью, важно вовремя обратиться за помощью. Современное эндопротезирование для восстановления функции суставов. В клиниках «Здоровье 365» проводятся операции по замене тазобедренных и коленных суставов с использованием передовых методик. «Здоровье 365» – современное решение для полноценной жизни. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом.
5: 10 часов и 5 минут в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете «Радиофорум» 104.5 FM. Начинается рубрика «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, привет.
6: Доброе утро.
5: Да, пытался ты прорваться в эфир чуть раньше, чем нужно. Я не позволил. Всему свое время. Сейчас начнем. Давай напомним нашим слушателям, что мы ждем вопросы. Любые абсолютно вопросы на автомобильно-дорожную тематику. Все, что вас давно интересует или что-то в моменте нужно прояснить. А быть может, Максим, ведь такое действительно может быть. Кто-то машину планирует поменять, прикупить. Если вам требуется совет, за советом тоже сюда можно к нам обратиться. Итак, формулируйте, присылайте, пишите нам в любом удобном мессенджере. К нам все приходит, все получаем. Номер хорошо вам знакомый, но я его с удовольствием повторю. Плюс +7 908 909-104-5. Еще можно писать нам через наше сообщество ВКонтакте, которое называется «Радиофорум 104.5FM». Там идет прямая видеотрансляция, есть чат. Через него с нами также можно связываться. Ну и, конечно, какие-то ваши дорожные наблюдения, может быть, ваш водительский опыт. И я вот как раз, Максим, хотел с этого начать, поделиться своим опытом. В каком-то смысле водительским, но с дорожным движением это никак не связано. У меня на прошлой неделе, в конце прошлой недели, состоялась замена прав по сроку, то есть прежние права истекли. Нужно было поменять. Ну, собственно, каким образом я это сделал? По-современному, через портал госуслуг. Зашел, записался, значит, выбрал удобное время в ГИБДД на замену прав. Ну, в общем, не буду вдаваться в подробности. Госуслуги сработали прекрасно. К гаишникам тоже вопросов нет. Пришел по времени. Очередь была электронной, была минимальной. В ГАИ я провел, ну, наверное, в общей сложности минут 15, может быть, 20. И с новыми правами, которые выданы на стандартные 10 лет, я эту организацию покинул. В общем, мне в процедуре, честно скажу, понравилось все. Быстро, дружелюбно, понятно, как сейчас говорят, клиенты ориентированы, кроме одного. Знаешь, кроме чего? Кроме Нет. стоимости, кроме цены вот этого всего удовольствия. Значит, смотрите. Права невозможно заменить без действующей справки медосмотра. Действует она год, поэтому та вот десятилетней давности, она уже не подходит. Да, честно говоря, я даже не знаю, где она у меня.
6: Почему-то да.
5: Куда-то затерялась за годы. Значит, 2500 стоит пройти медосмотр. Ну, дорого это или недорого, сами решайте. В общем, частная клиника предоставляет эти услуги. Ты проходишь сколько? Четырех, по-моему, или даже нет, трех специалистов, трех. И получаешь эту справку. Вот стоит это 2500 или нет? Ну, не знаю, окей. Но больше меня удивил размер госпошлины. За замену прав сейчас это 4000 рублей. Ну, то есть в общей сложности получилось 6500 за замену прав по сроку, по времени. Ну, за то, что как бы автоматически, по большому счету, ну,
6: плюс, пролонгируется. Плюс проезд до госавтоинспекции.
5: Ну давай не будем уже вот этой мелочностью заниматься. Ну да, были еще какие-то косвенные расходы.
6: Нет, еще есть статья расходов. Обмыть водительское удостоверение, чтобы водительское счастье тебя не покидало.
5: Ладно, про обмыть мы давай это оставим за скобками. Но все-таки, вот опять же, может, я не прав. Мне интересно мнение наших слушателей, наших зрителей. 6500 за то, что вообще по-хорошему должно быть бесплатным или очень-очень недорогим, лично мне кажется переплатой. Может быть, я не прав. Вот еще раз. Как вы думаете? Опять же, может, вы права меняли давно, недавно? Что-то помните на этот счет? Но моя позиция, она такая, она простая. Я получал права в самой распространенной, простой и понятной категории. Б, да? Легковой автомобиль. Сейчас, кстати, еще автоматически тебе дают категорию М. Хотя, в общем-то, мне она не нужна.
6: Ну, если, на мопедах если у тебя в медсправке, есть. Если у тебя в медсправке было прописано, что категория М тоже
5: стоит. Ну, меня там сразу спросили, хотите бесплатно? Я говорю, ну, давайте, пускай будет. Ну, вот.
6: Нет, ну, бесплатно могли бы и не спрашивать даже, да?
5: Ну, можно сказать, что их практически и не спрашивали. Сказали, хочешь? Я говорю, ну, давайте, раз ничего это стоить не будет. Ну, в общем, с моей точки зрения, Б – это такая вот социальная история. Допустим, за профессиональные категории, что там у нас, автобус или там грузовик, или, предположим, развлекательные категории типа мото, ну, можно действительно брать и больше. А тут, ну, фактически армия людей небогатых, ну, вот кто получает права? Это молодые люди, да, это первое водительское удостоверение, это какие-то льготники, пенсионеры, бюджетники и так далее. Ну, вот еще раз, мне кажется, дороговато, 6500, должно это стоить дешевле. Сколько, не знаю.
6: Раньше была госпошлина 2000 рублей за все это. Еще и скидки, помнишь, были раньше, да? 30% можно было сэкономить.
5: Не помню.
6: Если через госуслуги записываешься.
5: Да, точно.
6: Да, да, да, да. Потом скидку убрали. Ну, это года 4, наверное, назад
5: случилось. Потом пошлины выросли. на все
6: потом
5: причем.
6: Пошлины подняли в два раза, да, было 2000, стало 4000 рублей. Ну, видишь, с одной стороны, да, дороговато в моменте, да, но если, опять же, все это посчитать на перспективу, на долгий срок, да, на 10 лет выдается водительское удостоверение, то есть получаем 400 рублей в год. В принципе, не так и дорого, да. Медкомиссию тебя пока еще никто не заставляет каждый год проходить, то есть 2500 это тоже расходы конечные абсолютно. То есть 650 рублей в год у тебя получается стоимость твоего водительского удостоверения до 2036 года.
5: А если поделить на месяцы, Максим, а если на дни, так это вообще копейки. Ну да.
6: Да, ты решил пойти по пути российского планирования, и у тебя, видишь, до 36-го года тоже. Там, у нас все же сейчас до 36-го года. Все планы, там, госпрограммы. Вот у тебя водительская до 36-го года.
5: Ну, как видишь, в моем случае это совпадение все-таки.
6: Поэтому, в принципе, это может быть не так дорого получается. Да? Но в моменте 6500, наверное, многовато, казалось бы. Да? Опять же, там абсолютно бесплатно эта история ни в одной, по-моему, стране мира не работает. Все равно есть какие-то госпошлины, да, которые ты платишь за сам выпуск водительского удостоверения. А как тебе сам пластик? Вот очень многие водители, которые в последнее время меняют водительское удостоверение, они жалуются на то, что они какие-то стали тоненькие и совсем вот пленка не такая толстая, как была раньше.
5: Ну, мне кажется, да, как-то вот потоньше, помягче стали. Ну, опять же, я получил фотографию, посмотрел, убедился в том, что я на себя похож, имя, фамилия совпадают, и убрал куда подальше, где-то они сейчас лежать будут у меня в каком-то там чехольчике. Сколько раз меня остановят гаишники, чтобы я им эти права предъявил, большой вопрос. Что-то мне подсказывает, не часто это будет происходить.
6: Ну, скорее всего, да. Вот знаешь, вот ты сейчас сказал, сколько раз останавливали. Я свое водительское удостоверение менял в 2020 году и показывал его сотруднику госинспекции 3 раза. Причем вчера был 3-й раз.
5: Ну, вот видишь, за 6 лет 3 раза. Раз, да, в 2 года, да, в среднем.
6: Как-то вот
5: можно
6: не
5: останавливаться. Можно и бумажные сделать, Максим. В общем-то, переживут, если постоянно не таскать. Опять же, мы же не профессиональные водители.
6: Сейчас вступят, может быть, в силу когда-нибудь, примут поправки к правилам дорожного движения, можно будет водительское удостоверение показывать в форме электронного документа.
5: Но у меня есть, кстати.
6: Но пока этого нет.
5: Там же специальное приложение, опять же, которое через госуслуги оформляется. Но там написано прямо вот черным по белому, что это не является, как это, дубликатом прав. Надо с собой возить настоящее. Вот эти вот пластиковые. Ну, в общем, вот такая вам живая история, живой кейс. В прошлом году менял права 6500 раз в 10 лет. Ну, окей. Категория М в правах прописывается, если в правах не указаны ограничения. Еще убирают ограничения, чтобы можно было ездить с моторулем. Ну, окей, угу. Не знаю, может быть.
6: Так, квадроцикл с мотоциклетной посадкой, так называемый.
5: Так, очень приятное впечатление, пишет Оксана, после посещения ГИБДД на Чкалово. Пришла сама без записи, тут же выдали новые права, восстанавливала изъятые в связи с обменом. Мне нужны были права, чтобы ездить в Турции, соответственно, их отправили в ГИБДД по месту выдачи. Сейчас у меня 2 водительских удостоверения, пишет она. Я в июле...
6: Слушай, это вообще удивительная история, потому что очень много обращается людей вот за консультацией, да, что пришел в госавтоинспекцию без записи на госуслугах, а меня вот тут не пускают. Говорят, иди записывайся. А запись там через неделю, допустим, да? Поэтому, если что-то изменилось, то это прямо очень хорошо. Ну, вообще, вот посещение госавтоинспекции с введением госуслуг и с контролем, который... получился, да, согласись, это в какую-то пытку перестало превращаться, потому что еще там с десяток лет назад, ну, это правда, был целый квест, это нужно было очередь какая-то. Минимум 4-5 часов занимала у тебя простейшая процедура замены водительского удостоверения, и смотри, оказывается, все можно было исправить.
5: Слушай, ну, последний раз я права менял 10 лет назад, уже тогда это было довольно дружелюбно. Не так, как сейчас, конечно, но я тоже помню, что как-то записался, все было понятно, все было предсказуемо, много времени это не занимало. Но тут меня, знаешь, тоже такой один нюанс, он прям вот как-то умилил. С одной стороны, все так вот современно, продвинуто, электронная очередь, там, значит, при записи вводишь какой-то код, который тебе прислали на госуслуги, тут же тебе говорят, в какое окно проходить. Но в самом конце, когда тебе права выдают, значит, там такая маленькая комнатка, сидит две девушки, одна у тебя там, значит, какие-то документы подписывает, чтобы ты удостоверился, что все нормально, а другая, сидящая рядом, она каким-то таким допотопным, не прессом, даже не знаю, как это называется, такой вот штукой, которая обрезает пластик, она вот сидит и им прям вот грохочет. У нее вот такой рычаг огромный, металлический, там какая-то вот конструкция, и она с таким грохотом бабах, значит, нажимает на это дело, и оттуда твой пластик уже готовый выскакивает. Вот это прям
6: Я думаю, что это хорошее. Я думаю, что это хорошее прошлое, потому что вот эта вот вся процедура, она занимает несколько секунд. А представь себе, там был бы отечественный робот, который бы вырезал бы вот это все. Ты
5: потом запаивал это все очень долго, да. А тут девушка сидит и рычагом этим дергает, грохочет, и тут же ты права свои получаешь и уходишь. Ну, в общем, нормально. Хорошо, в целом, еще раз, все хорошо.
6: Формовщик водительского удостоверения.
5: Вполне возможно, так специализация и называется. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши комментарии, ваши вопросы. А как вы получали и когда свое водительское удостоверение? Или меняли? Как это процедура? Как стоимость? Я в июле 2004 года, пишет Максим, менял. Госпошлина была 2000, медкомиссия 2500. Смотри, медкомиссия-то не дорожает.
6: 2004 года или 24-го?
5: 24-го, да, извините, 24-го, да. Очереди были огромные. Срочно водителей автобусов пропускали азиатских. Многие возмущались из коренных жителей. А мы что, не люди, спрашивали они. Менял ВУ 7 мая. Жаль, что никто не предложил проверить транслитерацию написания моего имени латинскими буквами. Почему-то по умолчанию принято писать по-французски. Тра-та-та-та-та. Ну, Илья, в общем, что-то Илья недоволен, как его имя написали. А подожди, почему, ага. Почему транслитерация на правах? А, там же и по-русски, и, соответственно, латиницей, да?
6: Латиница, да.
5: Угу. Ну, вот видите. Ну,
6: российские правила транслитерации, они интересны очень. Я думаю, имя Илья там, да, там вот из кучи черточек состоит просто имя и в конце А.
5: Ну да, да, вот так и написали, будет. А Илья хотел, чтобы через УАЙ, как у него, видимо, в загранике и на карточке.
6: Вот я не знаю, кстати, допускается это или нет, но надо смотреть-то приказ МВД по водительским удостоверениям, вот. Не уверен, что это допускается сейчас. Вполне возможно, что это международные правила транслитерации, и так и есть правильно.
5: Mm-hmm. О, да, пишет нам слушатель, не вижу, как зовут. 13 лет назад еще бабушки в ГАИ сидели, за 100 рублей заполняли бумажки и лишили их работы. Вообще не помню такого,
6: кто там сидел. Нет, заявление такое, да? Всегда. Ты что, если мы берем Чкалово один, на первом этаже сидели специально обученные люди, которые заполняли заявление за людей, ну... И это причем такая была достаточно востребованная услуга. И заявление на регистрацию транспорта, и на выдачу водительских удостоверений. Там не очень дорого это стоило, но да, можно было там просто поставить подпись. Сейчас, видишь, все в цифровую историю ушло, и поэтому все у тебя предзаполнено уже фактически.
5: И вот смотри, про качество пластика ты спрашивал, об этом тоже нам пишут. Вот Илья написал, пластик действительно все более хилый. А Андрей пишет, последний раз, когда я менял права, мне выдали... ВУ худшего качества, чем были. Кривые, качество печати оставляет желать лучшего.
6: Вот, ну, так многие вот говорят, да. И многие связывают это с процессами импортозамещения.
5: Да.
6: Почему-то.
5: Меняем тему. Сергей пишет, хотел написать в администрацию по поводу светофора на Куйбышево. Не нашел на сайте такой функции. На сайте горадминистрации, где вы искали? Я правильно понимаю?
6: На сайте горадминистрации должно быть вот, ну, что-то типа обращения граждан, скорее всего, раздел там или гражданам, да, вот обратная связь, электронная приемная, сейчас очень любят так вот писать. То есть, ну, в обязательном порядке должен быть раздел такой. Так что поищите. Должен или быть. Электронная приемная, или обращение граждан, что-то вот из этого.
5: А что не так со светофором на Куйбышево? Это выглядит как будто бы продолжение какого-то разговора в нашем эфире, но, честно говоря, не припоминаю.
6: И я вот тоже не припоминаю.
5: Про перекрытие на Куйбышево говорили?
6: Нет, это светофор на Куйбышево, там в связи с перекрытием не поменяли режим работы светофора.
5: А, Куйбышево-Горького.
6: Да, что, Куйбышево,
5: да, точно было.
6: Наверное,
5: дело.
6: Горького, да. Угу. Да, и поэтому вот Илья хотел, мы как раз говорили, что надо написать. Вот, но, видимо, видишь, какие-то сложности возникли.
5: Ну, понятно, да, по Куйбышеву никто не едет, а зеленый сигнал горит долго.
6: Да,
5: для никого.
6: Зачем-то.
5: Да,
6: зачем-то,
5: а для едущих горит красный. Согласен с вами, да, тут действительно надо что-то поменять. Вчера наблюдалось редкое явление ДТП на мосту через Исеть на Малышево. Пробка была, не ехали. Кстати, я как раз вечером, это под вечер, точнее, происходило, наверное, часа в 4 там проезжал. Это было не ДТП, там сломался троллейбус. Представляешь, вот на мосту, ну или там на самом подъезде к мосту со стороны Московской сломался троллейбус, ну и все. И сразу гигантская пробка по Малышево туда вот в направлении ЖБИ. Потому что там и так полторы полосы.
6: Да. С учетом перекрытой улицы Куйбышева еще к тому же, а там Малышевский мост является одним из мест объезда, собственно, немногочисленных, надо сказать, мест объезда.
5: Да, и там сужение еще, соответственно.
6: Ну да, да.
5: Ну потом, кстати, а потом я проезжал этот участок еще позже вечером, и ровно на том же месте сломался и стоял, не двигался автобус. Вот как тут в мистику не поверить, что что-то там происходило вчера, что выбивало просто общественный транспорт.
6: Ну вот да, именно видишь, какая выборочная история, то именно общественный транспорт страдал.
5: Да, да, да. Я вообще думаю, замена прав – это вынос денег, смысла не вижу в этом, пишет Андрей. Смысла в чем? Платить за это? В смысле, взимать за это
6: деньги?
5: Ну,
6: смотрите, здесь на самом деле все просто.
5: Но все равно услуга некая оказывается. То есть, наверное, что-то она стоит все-таки должна.
6: Нет, согласно Венской конвенции, водительское удостоверение должно иметь срок действия в обязательном порядке. Да? В некоторых странах пошли по интересному пути. Там 50 лет дают водительское удостоверение совершенно спокойно, но у нас 10 лет, и практически во всем мире 10 лет, вот, и заодно проверяют часто все-таки состояние водителя вообще, да, в принципе. Та же медкомиссия, если у нас ее не будет хотя бы раз в 10 лет, то никто ее добровольно вообще не будет проходить, в принципе.
5: Угу. Недавно менял права и ставил авто на учет. Процедура удобная, по времени час-полтора. Больше всего позабавило объявление фамилии через очень уставший микрофон и хрипящий динамик, пишет Антон. Да, да, подтверждаю. Там все в этом смысле по классике. Хорошо, значит, про замену прав продолжайте писать. Плюс 7-908-909-104,5. У нас тут есть еще несколько историй, которые я, Максим, хочу с тобой обсудить. Ну, например, вот мы сказали о том, что водители недовольны режимом работы светофоров на Куйбышево-Горького. Они недовольны еще и некоторыми другими вещами. Например, на улице Царской возле храма на Крови появился знак, рекомендующий ехать со скоростью 20 км в час, и лежачие полицейские возле пешеходного перехода. По мнению автомобилистов, старая «Зебра» и так была вполне безопасна, заменять трафик не стоило. В 100 метрах выше, почему выше, там ниже на самом деле, у «Космоса» переход есть, он гораздо более востребован. В том месте транзитный пешеходный трафик от подземного перехода «Утюза» в сторону «Космоса» набережной идет, а этот вообще посреди ничего расположен. Ну, в общем, люди чем-то недовольны. Ну, появлением знаков и появлением лежачих полицейских, соответственно. И, видимо, считают, что логичнее все это было сделать там, ниже, ближе к «Космосу», на следующем пешеходном
6: переходе. Ну, слушай, люди всегда чем-то недовольны, особенно когда вопрос касается ограничений таких. Да? Ну, ездил ты всегда, ездил, тут надо же притормаживать, ну, разгоняться надо. Вот это неприятный удар еще, знаешь, так по подвеске.
5: Ну,
6: да,
5: чем быстрее едешь, тем больше удар, конечно.
6: И вот, да, что-то, какие-то действия нужно делать там, где ты никаких действий раньше не совершал. Вот это, безусловно, вызывает некое недовольство, в принципе, ну, это нормально. Если там пешеходный переход, ну, традиционно, если это большая дорога, это четырехполосная дорога, да, если я не ошибаюсь.
5: По две в каждом,
6: да, то там вполне логично ограничивать скорость путем установки вот искусственной дорожной неровности. Именно для этого они были и созданы.
5: Но мне тоже кажется, ничего плохого в этом нет. Более
6: как-то
5: того, именно
6: проблем
5: там
6: нет, как будто бы, да? Вот,
5: и именно деле там замедляться на пешеходном переходе необходимо, потому что там ведь оставляют машины. Там люди паркуются,
6: вот, и по-моему, тоже
5: прям вплотную пешеходные к пешеходнику постоянно паркуются, там реально не видно, идет кто-то, не идет кто-то. И поэтому снижение скорости здесь, оно вот прям показано. Я считаю, что правильно сделали.
6: Ну, я согласен с тобой абсолютно.
5: Там с паркующимися машинами надо побороться. Это отдельная история, да? 5 метров должны люди соблюдать, они не соблюдают. Ну, раз уж так получается, тогда лежачий полицейский в этом смысле здесь действительно будет обеспечивать дополнительную безопасность. А что касается следующего пешеходника, ну, не знаю, там, наверное, тоже логично укладывать неровности для снижения скорости. Ну, вполне возможно, они там и появятся через какое-то время. Об этом, правда, нам пока ничего не говорят. Ну и в «Коммерсанте» сегодня любопытная публикация. Газета узнала, на каких дорогах могут изменить разрешенную скорость, изменить в сторону повышения. Власти планируют увеличить предел разрешенной скорости на федеральных трассах. На участках Тавриды в Крыму после установки освещения Росавтодор может повысить скорость до 110 км в час уже в конце этого года. Увеличение лимита ожидается и на трассах М3 Украина и М4 Дон. Соответствующее решение готовит Автодор. Регионы с изменениями пока не спешат. И Росавтодор не исключает, что таких участков в будущем станет больше. Но в первую очередь это коснется автомагистралей. Я, естественно, сразу начал смотреть, а что там про М12?
6: Нет, автомагистраль там и так 110 разрешенная скорость. Ну, на автомагистралях ну, можно там до 130 теоретически можно. Ее увеличивать. Да.
5: Да, да. Значит, вот смотри, отвечая на запрос, рассказали в Автодоре, что уже сейчас 33% всей сети госкомпаний функционируют в повышенном скоростном режиме. До 130 км можно разогнаться на М11 Нева, на участке трассы М4 Дон, до 110 на участках М1 Беларусь, М3 Украина, М4 Дон и М12 Восток. То есть тут 110 максимум все-таки. Не 130.
6: Но она проектировалась под скорость 110. Там увеличение вверх скоростного режима, в принципе, невозможно, на самом деле, да?
5: Ну, а что, они говорят, там освещение сейчас, установил и вперед, я так понимаю.
6: То, что ты сейчас перечислил, это все платные трассы, потому что ГК «Автодор» у нас администрирует платные трассы прежде всего, да? Ну, не только там, у них есть часть трасс, которые бесплатные. «Таврида», по-моему, до сих пор бесплатная у нас. Но в основном это касается платных трасс, так как надо отличать. Вот бесплатными у нас занимается Росавтодор, а это вот ГК «Автодор», они занимаются именно платными дорогами.
5: А на платных дорогах камеры есть, которые скорость меряют? Может быть, там водители...
6: встречаются.
5: Может быть, водители там сами себе устанавливают лимиты, ездят как хотят, нет?
6: Встречаются, и камеры фото-видеофиксации, все это присутствует. А насчет М12, ну, изначально дорога проектировалась с максимальной возможной скоростью.
5: Конечно, она 110, свеженькая, вот.
6: Там же рельеф учитывается еще. Поворот, радиус, кривизна поворота. Да, вот, где дорога идет, там, ну... На М12, по-моему, 110 это прям вот самый-самый предел, который можно, исходя из действующих стандартов, применить.
5: А как считаешь, на нашем кусочке М5, Екатеринбург-Челябинск, все-таки 90 нынешние ограничения, это нормально или там имеет смысл 110
6: делать? Мне кажется,
5: сделать?
6: Там можно и 110 спокойно делать, и не повлияет это на безопасность в худшую сторону.
5: На собираемость штрафов это только повлияет.
6: Ну, это точно, это точно, да.
5: Два вопроса в финале тебе от наших слушателей, и все, у нас время уже заканчивается. Чем омывать лобовуху летом, водой или спецсредством? Дайте совет, просит Михаил.
6: Ну, спецсредства лучше мошечек всяких отмывают, они жирненькие такие, да, и вода не всегда может хорошо справляться. У меня вообще зимний еще до сих пор залит, вот почему-то.
5: У меня тоже. Ну, точнее, там была часть зимнего, я добавил воды, и, в общем, до сих пор эффект сохраняется, и запах тоже. Напомните, где могут ездить велосипедисты на тротуарах, не продохнуть от самокатчиков и курьеров, еще и они вдобавок, пишет Саша.
6: Ну, велосипедисты, у них приоритет какой? Велосипедная дорожка, если невозможно, проезжая часть, если невозможно, тротуар, только вот. Так, порядок такой. С самокатами обратный порядок. Тротуар, велодорожка и потом уже проезжая часть.
5: Спасибо большое. Максим Ядрышов ежедневно по будням в рубрике «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM. До завтра мы прощаемся с Максимом. Через пару минут в студии появятся Маргарита Балакирская и Павел Рубцов. Вместе с вами они обсудят главные неавтомобильные темы этого утра. Максим, еще раз спасибо и до завтра.
6: До завтра.
3: «Макс Авто». Реклама. В Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
7: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
3: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
8: Экономика и бизнес.
9: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
3: События.
9: Банкоматы и терминалы смогут работать без мобильного интернета. Технология уже находится на стадии тестирования, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Председатель ЦБ уточнила, что Минцифры вместе с операторами связи проработали необходимые технические решения. Также Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор совместно с Минцифрой обсуждает включение всех банков в белые списки сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. При этом, по ее словам, подключение всех кредитных организаций сразу пока невозможно из-за ограничений технологий, которые существуют. Поэтому вхождение банков в белые списки будет происходить поэтапно. Ведомости напоминают, что первый перечень ресурсов и приложений, доступных в условиях ограничений мобильного интернета в России, Минцифра представила 5 сентября прошлого года. Последний раз ведомство обновляло список сервисов 23 апреля.
3: Налоги.
9: 16,5 тысяч новых налогоплательщиков в Свердловской области должны будут оплатить НДС за первый квартал 2026 года. Это индивидуальные предприниматели и юридические лица на упрощенной системе налогообложения, доход которых превысил в прошлом году 20 миллионов. С этого года они должны оплачивать НДС. Статистику озвучила заместитель руководителя ФНС по Свердловской области Марина Рябова в центре ТАСС «Урал».
10: Это 9,5 тысяч юридических лиц и примерно столько же индивидуальных предпринимателей. Из них примерно 2,5 тысячи налогоплательщиков перешли на автоматическую упрощенную систему налогообложения. То есть такие лица у нас также освобождены от представления декларации по НДС и уплаты налогов. И в сухом остатке у нас осталось 16,5 тысяч налогоплательщиков, которые должны отчитаться за первый квартал 2026 года и, соответственно, тремя частями уплатить налог на добавленную стоимость.
9: Налоговые декларации уже сдали 15 300 новых налогоплательщиков, отметила Рябова. В бюджет должно будет поступить 4 миллиарда рублей в виде налогов.
3: Бизнес-статистика.
9: Свердловчане сдали в банки и магазины почти 5 тонн монет. В регионе подвели итоги весенней акции «Монетная неделя». Кредитные организации обменивали мелочь на более крупные купюры либо зачисляли деньги на счет, рассказал эксперт Уральского главного управления Банка России Михаил Зенков.
11: На две недели свердловчане сдали более 1 миллиона монет общим весом 4,7 тонны. Такой вес сопоставим, например, с 4 автомобилями «Лада Гранта». Сумма собранной мелочи составила 4,2 миллиона рублей. Самыми популярными оказались 10-рублевые монеты. Они составили более четверти от общего количества сданной мелочи. 1/5 от общего количества пришлась на 10-копеечные монеты, а замыкает тройку лидеров – 1 рубль.
9: В акции в Свердловской области приняли участие более 1000 точек приема. Офисы банков и магазины популярной торговой сети. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
12: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
13: 10 часов 34 минуты в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Маргарита Балакирская.
14: И Павел Рубцов. Доброе утро всем.
13: Доброе утро. Присоединяйтесь. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите.
14: Ну, с чего мы начнем? С чистоты. В администрации Екатеринбурга назвали самые грязные и самые чистые районы города. Рейтинг составлялся на основе опроса жителей после апрельского месячника чистоты. Где лучше всего убирают?
13: Лучше всего в академическом. Ну, как лучше всего? Убирают с точки зрения жителей этого самого района, потому что нужно было проголосовать, как у вас уборка происходит. Почти 70% жителей академического, ну, или те, кто голосовали, по крайней мере, сказали, что в академическом хорошо, уборка организована. Потом Ленинский, потом Верхесецкий, я по убыванию.
14: То есть, получается, три таких золота, серебро, бронза.
13: Ну, слушай, там разброс не очень большой, от 40 с чем-то процентов до почти 70%. Ага. Но самые грязные районы с точки зрения тех, кто голосовал, это Железнодорожный и Орджоникидзевский. То есть... Чкаловский на третьем снизу.
14: Ага, Железнодорожный восьмое место, Орджоникидзевская седьмое. Да, да. Кстати, жители Академического и Железнодорожного, то есть первое и последнее места. Да. Это правда? То есть жители Академического, вы согласны, что вы живете в самом чистом районе Екатеринбурга, и жители Железнодорожного района, а вы согласны с тем, что вы живете в самом грязном районе города? Или, как говорится, лукавство все относительно, да, и лукавство. Пишите нам, но желательно с конкретными иллюстрациями.
13: Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши свидетельства, видеотрансляции во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Ну, да, кто проголосовал, кто не проголосовал, тут же такой вопрос. Может быть, жители Академического ринулись голосовать.
14: Ну, и кроме того, вот на конкретной неделе, может быть, все неплохо, а потом все ужасно. Например, в конце марта самым грязным районом Екатеринбурга называли Ленинский. Угу. Ленинский, об этом писал телеграм-канал «Екатеринбург. Главное, близкий к администрации Екатеринбурга». И там такая была фраза, специально подняла ее, конец марта. «Если в Кировском работают быстро, реагируют на обращения граждан и, в принципе, знают свою территорию, то в других районах уборкой занимаются ждуны. А антирейтинг уже не первый год подряд возглавляет Ленинский».
13: А сейчас он на втором месте.
14: Сейчас мы видим, что наоборот, он поднялся.
13: Да, по частоте на втором месте.
14: С конца марта все так переменилось?
13: А потому что месячник чистоты прошел. И все убрали, что нужно было убрать.
14: А кого-то, может быть, убрали. Потому что многие убрали, СМИ, да, как раз напоминают, что на прошлой неделе Рустам Галямов, вице-мэр, уволил двух начальников отделов Верхесецкой администрации за плохую уборку, а заместитель главы района получил выговор.
13: И тут же Верхесецкий на третье место поднялся.
14: Дорогие жители самых разных районов Екатеринбурга, ну, во-первых, как у вас с чистотой в вашем районе? И главное, жители Академического и Железнодорожного согласны с такой оценкой? Самый чистый и самый грязный район Екатеринбурга, как минимум в эти дни солнечные.
13: Тут же вопрос еще в том, или как оценивать чистоту или нечистоту района. Вот в некоторых местах тротуары сейчас ремонтируют. Там явно не чисто. Там пыль, грязь,
14: но
13: и
14: там будет
13: и прочее.
14: Город-сад. А вот Павел Зиберт пишет, что сейчас парк вам достаточно чисто, уже по микрорайонам пошли. Октябрьский район, пишет нам Дмитрий, уже больше месяца в таком состоянии и присылает нам фотографию. Да. Но здесь не всего района фотография, сами понимаете. Угу. А просто небольшого участка, где такая классическая картинка, мусорная свалка, контейнеры переполненные, рядом что здесь, какие-то ветки валяются.
13: Шин много.
14: Такую картину я вижу периодически в центре Екатеринбурга, в своем любимом дворе.
13: Вот, кстати,
14: и в других
13: Октябрьском районе, где я тоже проживаю, там что-то с уборкой как раз контейнерных площадок стало не очень хорошо. Последние дни, неделя, наверное, какие-то проблемы возникают.
14: Ты знаешь, у меня не последняя неделя, у нас все было более-менее неплохо, но дело в том, что... В нашем доме располагается один очень известный магазин, где продают так называемую быструю еду. Угу. Вот тот самый популярный из сети популярных магазинов. И мы уже привыкли к тому, что какие-то бесконечные горы коробок рядом с мусорными контейнерами.
13: Не успевают убирать.
14: Да как-то и особо не стараются. В общем, это, конечно, проблема. Вот с мусорками, да, проблема.
13: Нам тоже пишут,
14: давай
13: смотри,
14: дальше, про академический.
13: Да, самый крупный, Оксана считает, и современный район, поэтому предполагаю, что он априори смотрится более чисто и опрятно благодаря своей новизне. Когда бываю там, то у меня приятные впечатления чистоты, если есть стоки, урны. И Андрей тоже считает так же. Да, везде одинаково, кроме академа, так как там инфраструктура более новая. Центральные места более прилизаны, тыльные загажены.
14: Кстати, мы сейчас продолжим уже в следующей теме рассказ про то, что происходит в академическом. А там женщина напала на школьницу из-за музыки. Причем рядом с подъездом все это произошло, пишет портал Е1. Женщина остановила девочку, которая, как потом рассказала мама этого ребенка, шла в школу и, как пишут наши коллеги, оттаскала за волосы, но видео, ну там она недолго ее, она просто схватила за волосы, это буквально несколько секунд длится, вот, и девочка ушла.
13: Отругала матом и показала средний палец, как говорит собеседница портала Е1. Очень опасаюсь за жизнь ребенка, которая боится выходить теперь из дома, потому как систематически в дверь стучит днем сосед или соседка. Дело в том, что девочка громко слушает музыку, по мнению соседки и соседа, и они ее пытаются урезонить.
14: То есть не с собой, в смысле, носит колонку, а в квартире.
13: В квартире, да. Днем включает громко музыку, слушает ее, и соседям это не нравится. И в результате соседка нашла эту девочку, или встретила эту девочку во дворе и совершила вот эти самые
14: сначала
13: противоправные
14: высказала,
13: действия.
14: А потом уже напала на нее, и семья написала заявление в полицию. Если открыть комментарии к этой статье, Паша, то большинство, во всяком случае, я сейчас перед эфиром быстро пробежалась, большинство комментаторов встали на сторону, как ни странно, соседки, той самой женщины, которая совершила эти самые противоправные действия. И самое деликатное в этих комментариях, то, что я могу сейчас в эфире процитировать, наверное, мать нужно привлечь к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка. Люди возмущены. То есть девочка громко слушает музыку. Мать почему-то не говорит, а что это вот систематически в дверь стучатся соседи днем, с чего вдруг, и не расшифровывает.

0: соседями периодически встречаюсь. У меня постоянно...
1: нет вопросов к девочке, все-таки несовершеннолетняя. У меня есть вопросы, в том числе
0: не только
1: к этой
0: на работе.
1: Соседке. Ну, родители, конечно, знают о проблеме, как я думаю, потому что эта мама, еще раз, она в интервью порталу говорит, что систематически в дверь стучит днем сосед или соседка. Я думаю, что эта женщина интересовалась, а почему они так жаждут общения?
0: И причем не пришла к соседу и соседке и спросить, что ж вы стучите
1: в
0: мою
1: дверь? Приходила, видимо, там какой-то долгоиграющий конфликт. Так вот, напишите нам, пожалуйста, а в вашем доме случаются конфликты из-за шума и, в частности, из-за громкой музыки? И каким образом они решаются? Может быть, у вас лично была такая проблема с настолько неприятными соседями? Я надеюсь, что все-таки вы не решали таким образом, как эта женщина. Но, тем не менее, пришлось каким-то образом разбираться.
0: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Потому что поговорить иногда это... решает ситуацию. У меня в одной квартире такое было, у меня сосед, ну, такой пьющий, но он почему-то любил с утра пораньше, часов в 5, включать «Буратин».
1: Скажите, песенку. Как его зовут?
0: Да, да,
1: вы
0: да.
1: Бы сказали,
0: причем
1: у нас
0: на
1: эфир.
0: Всю громкость. Я ходил, Эдик, все, давай, прекращай. Он прекращал. Он не понимал просто.
1: До следующего дня?
0: Там на недельку. Сейчас в квартире сверху живет сосед, который не девочка далеко, уже преклонного возраста, ему плохо слышит, и он любит телевизор, он под него засыпает. А иногда он засыпает под такой громкий телевизор, что приходится иногда приходить и объяснять. Вот давайте не будем так. На который на некоторое время пропадает громкий звук, ну, что-то слышно там, но не так сильно. То есть поговорить, люди идут на контакт. Не знаю, идет ли девочка.
1: Слушай,
0: вот этого академического.
1: У меня была история несколько лет назад буквально, когда примерно такой же сосед поздно вечером включал какие-то сериалы. Знаете, я вам сейчас так скажу...
0: Мягко.
1: Сериалы «Россия-1» вот этого канала. Вот такие мелодрамы. Мелодрамы. И это было уже совсем-совсем поздно. И это, конечно, очень мешало засыпать. Это было долгое время. Там, видимо, тоже были проблемы со слухом. И вдруг образовалась такая тишина абсолютная. И мне стало очень грустно. Я подумала, что с соседом, да, что-то случилось. Я подумала, да господи, да слушай ты свои сериалы, ну ради бога, а там одинокий человек. Послушай дальше. Прошло несколько дней. Я уже представила все в красках. Ну там не достучаться, никто не открывает. И потом снова эти сериалы возобновились, и я выдумала, ну да ладно, слушай уже. Кстати, вот эта история с шумной соседкой и с тем, как она поступила в отношении девочки, буквально совпала с историей в Санкт-Петербурге. Вы, наверное, слышали о том, как один из артистов Маринки выстрелил из пневматики из окна дома, где он живет, в 11-летнего мальчика, который играл на саксофоне под окнами дома.
0: Во дворе, видимо,
1: это было несколько дней назад. Новости пришли, что суд арестовал этого артиста из-за того, что он сделал. А пуля пробила ребенку...
0: Подбородок, да.
1: Да, она застряла. Даже. Она пробила мягкие ткани, застряла в области подбородка. Мальчик попал в больницу. И вот этот Айджан Смагулов, артист Мариинки, потом объяснил, мальчик мешал спать, я решил напугать, выстрелить. Выстрел был только один. Пулька была заряжена только одна. Вот артист мимического ансамбля Мариинки, который живет-то рядом с работой. Окна его комнаты выходят на улицу, где находится театр. И, кстати, первую помощь мальчику оказали, как пишут наши коллеги из Петербурга, СМИ, сотрудники Мариинки, они перенесли ребенка в медпункт свой, вызвали скорую. У задержанного изъяли пневматический газобаллонный пистолет Макарова, все, его арестовали, и причем коллега этого артиста стрелявшего, что вроде бы нормальный человек был на работе, но у него были проблемы со здоровьем, лечил он спину, щитовидку, какие-то сильные лекарства принимал, может быть, как-то повлияло коллега-артиста Андрей Провотов рассказал СМИ. Ну, а мальчик остается в больнице.
0: Ну, вообще, конечно, 11-летний ребенок на саксофоне тоже так себе, наверное, удовольствие, если он, конечно, не талант, не гений. Но, тем не менее, опять же, выйти поговорить. Почему стрелять-то сразу?
1: Ну, ребенок на саксофоне многих умиляет. Как раз буквально за несколько дней до этого инцидента один из блогеров снимал этого мальчика, умилялся за кадром, спрашивал, вот как же ты здесь на улице оказался, играешь, а вот он, оказывается, несколько лет уже

0: занимается.
1: Не, может быть, есть прекрасные дети.
0: Если здесь дело не в степени таланта, может быть, действительно этого артиста раздражал уровень игры или громкость, здесь неважно, просто он живет в таком месте, где периодически выступают уличные музыканты. Ну вот, ну отыгрался на славу.
1: Ну опять же, да, живешь в таком месте, где играют уличные музыканты, привыкаешь.
0: Человек, ну, живет рядом с работой, что, в общем, удобно, но есть и минусы.
1: Издержки, да. Кстати, нам много пишут про шум. Ну, Михаил поехали. Пишет, уже нет, видимо, таких соседей, которые мешали, они съехали. Я могу спокойно на гитаре играть с перегрузом, но соблюдаю закон о тишине. У меня стало много старух среди соседей, у которых со слухом не в порядок, слушают радио и ТВ очень громко. И еще раз, это дело не в, там, в каком-то состоянии мозга, а действительно со слухом. Вот я про своего соседа рассказывал.
0: Никто из соседей не пытался скинуться всем подъездом. Ездом купить наушники. Хотя, если скинетесь, не факт, что будет человек пользоваться.
1: Вообще не факт, да. Вот мой сосед, например, забыл включить этот слуховой аппарат, поэтому перегружает. Ну, обычные ситуации, надо поговорить. Шум в многоквартирном доме – это перманентная проблема многоквартирных домов. К сожалению, в тяжелых случаях решается только переездом или источника шума, или тех, кого не устраивает, пишет нам слушатель. Пауль Зиберт пишет, соседи за стеной, но в другом подъезде включают музыку днем, довольно громко, но имеют право.
0: Если
1: хуже, когда это в три ночи случается.
0: Да.
1: И еще про собак. Андрей пишет, что у некоторых собаки, которые остаются одни дома, начинают выть довольно громко, это уже не музыка, и тут уже тоже поговорить, наверное, надо как-то.
0: Ну, поговорить бесполезно, как правило, потому что человек на работе, он же не возьмет бессрочный отпуск.
1: Скорее всего.
0: Вот. А еще здесь некоторые люди переживают, вот пойдешь скандалить, он возьмет что-нибудь сделает с собакой, избавится от собаки. Если, в общем, он изначально заводил животное, и ему было наплевать, что животное одно остается, и как все это будет, но и, возможно, ему и дальше будет наплевать, что с животным. Многие соседи, они просто именно поэтому не идут скандалить, потому что, ну, вот жалко. Жалко и все.
1: Согласен. Ну, такие проблемы тоже есть. Действительно, многоквартирники, они поэтому и многоквартирники, чтобы там все себя вели по-разному.
0: А давай поговорим про пожизненный запрет курения.
1: Давай.
0: За пожизненный запрет, слушайте, зубодробительный опрос, правда, за пожизненный запрет сигарет для тех, кто родился после 2008 года, выступили 58% некурящих и, что любопытно, 46% курящих россиян, то есть почти половина курящих россиян.
1: Им больше достанется.
0: Вот в чем дело. Они говорят, мы курим, а те, кто, вот эти вот зумеры, те, кто родился после 2008 года, альфы тоже, они пусть вообще никогда вообще ни за что. Это опрос superjob.ru нашего любимого исследовательского центра. Кстати, с чего вдруг такой вопрос возник? Я напомню, в Государственной Думе обсуждается такая инициатива запретить продажу табачной продукции гражданам, которые родились после 2008 года. Первый зампред комитета по охране здоровья Леонид Огуль рассказывал об этой инициативе, что если они придут с документами легально приобретать сигареты, смотрят, после 2008 года все, и больше никогда. Решение, как он объяснял, обосновано стремлением сформировать здоровое поколение, укрепить общественное здравоохранение, кстати говоря, опираясь на зарубежные практики.
1: И тут реально можно ссылаться на зарубежный опыт, на опыт недружественных, в том числе стран, Великобритания, Австралия и так далее, которые пошли по этому пути, они отсечку сделали.
0: Великобритания, давай, из последнего, это то, что относительно недавно, это в апреле обе палаты парламента Великобритании приняли законопроект, одобрили, который вводит запрет на продажу табака и электронных сигарет тем, кто родился после 2008 года. Вот. А что касается похожих запретов, в ноябре прошлого года на Мальдивах вводили там все, кто родился после 1 января 2007 года, не имеют права покупать сигареты, табачные изделия, защиты здоровья населения. А вот знаете, что любопытное было в Новой Зеландии? Первая страна, которая приняла, это было в 22-м году, подобный закон против курения. Знаете что? Она отменила буквально через год. Через год, в 23-м году, они отменили радость молодым курящим, потому что, как объясняли, и лобби со стороны табачных компаний, и возмущение владельцев магазинов, но и просто логика, собственно, почему одним можно, а другим нельзя.
1: Ну да, это будущий конфликт, правда, будущий, не сейчас, не реальный, потому что этой молодежи и так нельзя покупать сигареты, а будущий конфликт реально может случиться. И, кстати, Ирен хорошо пишет, мне кажется, сейчас и так курить не особо модно, и не станет ли запретный плод манящим?
0: Ну, вы знаете, далеко не все молодые люди умеют крутить какие-то
1: самокрутки, да? И так далее.
0: Некоторые люди не будут заморачиваться. Дело в том, что...
1: Серый рынок.
0: Ну, конечно, серый рынок, но, тем не менее, нужно будет предпринять какие-то дополнительные усилия. Не все на это пойдут. Угу. Вот сразу же, конечно, мысль о сером, о черном рынке, но не все пойдут. Это примерно, знаете, если уж усугублять, как с оружием. Угу. Тогда все пойдут
1: к подпольщикам. Кстати,
0: ну, нет, конечно.
1: Курение в общественных местах, та же самая Великобритания, сколько там было возмущения, особенно со стороны пабов, когда владельцы пабов специально прям разрешали курить у себя на территории мимо закона, потому что мы против вот этого запрещения, потому что это нарушает права человека.
0: Но, а потом привыкли. Есть в некоторых странах действительно такие законы, когда родившимся, например, после 2008 года нельзя курить, а логика какая? Логика в том, что табачные компании ориентируются, даже в рекламе, если вы, например, понаблюдаете, на детей, на молодежь, которых называют так нелегально, неофициально курильщиками на замену. Потому что старшие курильщики рано или поздно, рано, уйдут.
1: Бросают.
0: Да, либо они бросят. Угу. Бросят. А тут курильщики на замену возникают. И вот какая-нибудь там зарубежная реклама, если вы заметите всякие сигареты со вкусом.
1: Угу. А сейчас, если даже посмотреть на то, что курят, это не простые там сигареты, это какие-то хитрые, очень модные.
0: Вот, возвращаясь к тому, с чего мы начали, угу, опрос компании superjob.ru, где большинство, примерно половина россиян выступают за пожизненный запрет продажи сигарет и вообще всей никотиносодержащей продукции. Это, всем, кто после 31 декабря 2008 года родился. То есть люди сейчас несовершеннолетние, формально нельзя, но в будущем, получается, по этой
1: так
0: логике, они вообще никогда, даже когда там 50-70 лет исполнится, никогда не смогут покупать сигареты.
1: То есть им сейчас 18 исполняется, да, если я правильно считаю, и они уже не смогут купить сигареты.
0: Ну, конечно, смогут, потому что это не принято. Это просто пробный шар. Женщины поддерживают запрет чаще мужчин, 58% против 52%. Ну и среди респондентов где-то от 35 до 45 лет больше сторонников, чем среди молодежи, предсказуемо до 35 лет.
1: Работает это будет или не будет работать, посмотрим, если будут принимать у нас такие законы. Но запреты, как правило, все-таки не ведут к окончательному решению проблемы.
0: А ты заметил, в этом исследовании есть вот что: с ростом уровня доходов растет и уровень одобрения инициативы. То есть среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей запрет 53% поддерживают. Угу. Если до 150 тысяч уже 58%, а среди специалистов с зарплатой от 150 тысяч рублей поддерживают уже 59%.
1: Странные у нас зарабатывающие люди, если честно. Мне всегда казалось, чем больше зарабатываешь, тем больше ты против запретов каких-то.
0: Ну, у нас с вами остается... А у нас с вами практически времени не остается никакого. Ну, давайте напоследок. Приятное от Александра Дугина, философа. Он, как вы знаете, наверняка дал интервью Ксении Собчак. И он придумал новое про интернет. Он заявил, что россиянам доступ к интернету нужно предоставлять не просто порционно, еще и за хорошее поведение. То есть, если раньше он предлагал отключать интернет в России каждую весну и лето...
1: Ну, то есть на лето.
0: Сейчас, да. Сейчас вышло послабление, либерализация от конкретного
1: философа. Ну, как либерализация?
0: Философа.
1: Доказывает, что ты хорошо себя вел, получай интернет. Интернет нужно заслужить, нужно им пользоваться, уметь, а не просто так.
0: И воздух тоже, и воду заодно.
1: Ну, но потом, это следующий этап. Подожди.
0: Все на этом. Спасибо большое за внимание. Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
0: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
1: Не переключайтесь.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
3: Полочное кино, запрещенные советские фильмы. Такая выставка открывается в фойе Ельцин-центра в эту субботу, 30 мая. В советское время каждый фильм проходил обязательную проверку государственных инстанций, редакционных коллегий, художественных советов, Госкино. Одни картины получали разрешение на показ, другие нет. Их клали на полку фильмохранилища, где они лежали годами и десятилетиями, а иногда оставались там навсегда. Запрет редко выглядел как прямой отказ. Чаще звучали рекомендации доработать, переснять финал, убрать сцену и так далее. И фильм либо выходил в искаженном виде, либо не выходил вовсе. Слом этой системы запретов случился 13 мая 1986 года, когда в Москве открылся Пятый съезд Союза кинематографистов. Он фактически отменил цензуру в кино, объявил переход кинопроката на рыночные рельсы и снял с полки десятки фильмов, таких как «Комиссар» Аскольдова, «Проверка на дорогах» Алексея Германа, «Долгие проводы» Киры Муратовой, «Агония» Лема Климова и многие другие. На выставке будут представлены 24 полочных фильма, чьи судьбы обнажают систему советской цензуры особенно отчетливо. Здесь акты приемочных комиссий, письма режиссеров в ЦК, заключения худсоветов, словом, архивные документы, многие из которых впервые станут доступны широкой публике. Открытие в субботу в 17 часов, вход свободный.
2: Кинопоказ.
3: А после открытия выставки состоится показ одного из таких полочных фильмов «Истории Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» Андрона Кончаловского. Фильм представит исследователь истории кино, участник проекта «Кинофикация» Арсений Моисеенко. Начало в 17:30, вход свободный по регистрации. И добавлю, что на следующий день, в воскресенье, 31 мая, Арсений Моисеенко прочитает лекцию о полочном кино, как запрещали и возвращали фильмы в СССР. Начало лекции в медиазале в 17 часов, входной билет 300 рублей.
2: Концерты.
3: Проект «Хантология». Такой концерт пройдет в Ельцин-центре 6 июня. «Хантология» — это, цитирую, «музыка вне жанровых границ, объединенная образами утерянного будущего, призрачно всплывающего в настоящем». Конец цитаты. Критерием отбора произведений является субъективная оценка хантологичности музыки. На первый взгляд, хантология возможна только в аудиозаписи. Обычно такие композиции звучат как ретро-электроника, напоминающая заставки к телепередачам 70-80-х годов или к фильмам категории «Б». Старые аналоговые синтезаторы с нестабильным тоном, шум пленки, мерцание. Создается впечатление, что слушаешь пыльные бобины или старую пластинку. Куратор этого проекта, музыкант и композитор Дмитрий Мазуров, вместе со своей командой ищет следы этого явления в академической музыке и предлагает новое прочтение классики музыки электронной. Концерт приурочен к открытию музыкальной резиденции «Звук Центра» начало 6 июня в Атриуме в 8 вечера. Входной билет 450 рублей.
2: Кроме того...
3: А ровно через месяц, 26 июня, выдающийся музыкант и друг Ельцин-центра Алексей Гриболь будет отмечать свой юбилейный 65-й день рождения на сцене президентского центра. Гриболь готовит масштабную программу «Природа и любовь», состоящую из вокальных произведений его любимого композитора Петра Ильича Чайковского. В этот вечер на сцену вместе с Алексеем Гриболем выйдут ведущие молодые солисты театра «Урал-Опера». Это Елена Бирюзова, Евгений Бавыкин, Федор Шенкевич, Максим Шлыков и другие. Начало этого концерта 26 июня, это будет пятница, в 20 часов. Билеты уже в продаже от 1800 рублей. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
4: В эфире радиофорум на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
5: Доброе утро. В Госдуме призывают ужесточить борьбу с бездомными собаками. Число укусов и нападений их на людей в прошлом году выросло на 18% до 390 тысяч случаев. Такие данные Роспотребнадзора привела председатель рабочей группы в Госдуме по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападений бездомных животных, депутат от КПРФ Нина Останина на заседании 25 мая. По данным ведомства, только за первые два месяца этого года в России зарегистрировано почти 52,5 тысячи нападений. При этом количество смертельных случаев остается низким. В 2024 году был один случай, в прошлом ни одного. Однако показатель вызывает сомнения, так как было множество трагедий, которые не отражены в официальной статистике, сказала депутат Останина, которую цитирует «Парламентская газета». Пожар в академическом районе Екатеринбурга. Квартира горит на улице Хрустально-Горская. По словам очевидца, на которого ссылается Е1, виден столб черного дыма в окне одной из квартир ЖК «Рио». В региональном МЧС сообщили, что горит балкон на 9-м этаже. Пожарные уже приехали на место. В Свердловской области ждут нового генпрокурора. Александр Гуцан, который вступил в должность в сентябре прошлого года, ориентировочно прибудет в Екатеринбург 18 июня, сообщили порталу 66.ru источники в прокуратуре. Примерно за 10 дней до этого в город прилетят его приближенные. Проведут проверки в нижестоящих прокуратурах. В регионе ожидают, как разрешится судьба прокурора области Бориса Крылова, у которого в мае истекает срок полномочий, пишет портал. Самолет «Байкал» успешно выполнил контрольный полет с российским двигателем. Испытания прошли на аэродроме Уральского завода гражданской авиации. Полет проходил на высоте 300 метров в течение 15 минут. Замечаний нет, все прошло согласно полетному заданию, говорит летчик-испытатель Алексей Язынин. Этот полет стал завершением цикла наземных проверок. Теперь последует этап сертификационных испытаний, по итогам которых машина будет допущена к полноценной эксплуатации, пишет портал «Сигнал». Опубликован список фильмов участников Каннского кинофестиваля 2026, которые официально выйдут в российском прокате. Так, в ноябре отечественные кинотеатры покажут триллер «Бумажный тигр» со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером, а осенью выйдет испанский исторический фильм «Любовь моя» с Хавьером Бардемом. Кроме того, в России покажут норвежскую драму «Фьорд», получившую золотую пальмовую ветвь, а также картины «Параллельные истории», «Барашек в ящике», «Колония» и другие. Даты релизов фильмов в России будут опубликованы позднее, пишет «Чемпионат.ком». Доллар 71.55, евро 85.45.
2: Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
6: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственные лаборатории, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
8: 11:05 на 104.5 радиофорум. Продолжается дневной эфир. По вторникам после 11:00 время юридической консультации. Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Владимир Ильич Винницкий, председатель президиума экономической коллегии адвокатов. Владимир Ильич, добрый день.
9: Здравствуйте.
8: И Андрей Винницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета. Андрей, здравствуйте.
9: День добрый.
8: Координаты прямого эфира +7 908 909 104.5 СМС, а также все возможные доступные мессенджеры. Посредством этого номера можно в этих самых мессенджерах и с помощью СМС задавать нам вопросы в прямой эфир, в эту эфирную студию. Трансляция юридической консультации на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. Начинается в эти минуты. Вопросы и комментарии под этой самой трансляцией также можно оставлять. Они обязательно доберутся до эфирной студии. Начинать сегодняшний эфир мы будем с темы. Мы будем начинать с темы о том, что Верховный суд предложил закрепить в законе руководящую роль разъяснений пленума. Что это значит? В принципе, какие именно разъяснения пленума, насколько они важны и почему вообще сейчас об этом заговорили, почему важно это отметить и, ну, сделать такой общей практикой на уровне всех судов?
9: Если наши слушатели ждут каких-то потрясающих изменений, то, видимо, мы их разочаруем. Ну, а для тех, кто более-менее в курсе, в общем-то, ничего революционного не произойдет, поскольку руководящая роль пленумов высших судебных инстанций всегда являлась обязательной для исполнения для нижестоящих судов. И единственное, что, собственно, их отличало от непосредственно законотворчества, это то, что они трактовали уже сложившуюся практику в связи с какими-то сложившимися инцидентами или разноплановым, разнородным решениями нижестоящих судов. Таким образом, говорить о том, что с сегодняшнего дня что-то будет не так, это, видимо, преждевременно.
10: Но, тем не менее, вот эта инициатива Верховного суда достаточно серьезные отклики нашла в профессиональном сообществе. Я здесь полностью согласен с Владимиром Ильичем, что вроде как это все прекрасно знали, что игнорировать разъяснения относительно применения законодательства, которое зафиксировано в пленуме, ну, это было бесперспективно, потому что Верховный суд... как говорится, осуществляет контроль, и если что-то идет вопреки, то все просто судебные вердикты отменяются. Вроде и так было понятно, но тем не менее, вот руководство Верховного суда показало, что нужно все-таки еще раз закрепить в законе прямо, что все обязаны соблюдать, и истолкование, неправильное толкование норм права предполагает в том числе толкование вопреки, чтобы как бы и так предполагалось. Но вот одна из инициатив, которая идет в контексте этого законопроекта, но особо вызвала такое бурное обсуждение, предполагается процедура заслушивания председателей судов о том, как именно они учитывают правовые позиции. Ну, то есть такие отчетно-выборные мероприятия. Отчитайтесь, как все соблюдают правовые позиции Конституционного суда, Верховного суда. Но вот это уже вопрос, насколько все-таки у нас правосудие реализуется, ну, в рамках системы какой-то автономной, есть отдельное дело, и у нас есть, понимаете, процессуальные правила разрешения дела, и все правосудие, оно, ну, ограничивается конкретным делом. Есть закон, есть разъяснение, но есть и иные процессуальные действия. А насколько отчетность председателей судов за деятельность суда и приведение статистики, как они учли, ну, это, наверное, не процессуальная деятельность явно, это общая статистика. Ну и не будет ли это, ну, в некоторой степени превращать судебную систему, где каждый судья независимый вершит или должен вершить правосудие, ну, в такую командно-административную систему, где все отчитываются в статистику о том, кто сколько и как правильно применил эти разъяснения. Ну, не знаю, как это реализовать, чтобы это мероприятие было осмысленным, полезным, содержательным, а не превратилось в такую имитационную статистику, где все, конечно, будут говорить о том, как они правильно соблюли разъяснения пленума.
9: Скажу больше. Если практически судьи, ну, по крайней мере, по ныне действующему законодательству являются абсолютно самостоятельными и никому не подчиняются, кроме собственного правосознания и закона, то теперь, в силу того, что руководители судебных инстанций будут отчитываться, стало быть, будут и объяснять ту или иную, может быть, даже и неправильно занятую позицию конкретными судьями, а стало быть, и спрашивать, и нести ответственность потенциально, по крайней мере, вот исходя из того духа подобного рода мероприятий, которые имеют место в государственных органах, за все, что происходит. И поэтому независимость судов, она, или конкретных судей, будет во многом подчинена вот тому или иному отношению к тому или иному предстоящему решению судов перед председателем. Раз он будет отчитываться, значит, он несет ответственность за то, что творится в его суде, значит, независимость судей во многом будет определяться не столько самими судьями и их правосознанием, сколько вышестоящим руководством.
8: А вот эта история, она не повысит нагрузку на самих судей и на сами суды? То есть периодически мы говорим в студии юридической консультации о чем? Вот эта инициатива для того, чтобы разгрузить суды, которые и так перегружены. Вот это тоже. А тут еще ввести вот этот мониторинг, отчитываться. То есть с одной стороны мы судей разгружаем, с другой стороны мы какой-то именно вот административный какой-то надзор и так далее. Хотя вот предотвращение судебных ошибок, повышение эффективности судебной защиты. Это просто вот красной нитью через всю пояснительную записку проходит.
10: В какой-то степени, конечно, это потребует время, потому что судьи рассматривают дела. Это их прямое процессуальное призвание. Это не процессуальная деятельность, по сути, давать отчет, как они в этих делах обобщили, где применили, где не применили. То есть сколько это будет времени занимать, будет зависеть от того, какую систему отчетности внедрят. Ну, у нас же умеют как следует отчетность-то формировать. То есть это уже вопрос в том, как это будет выглядеть. Но я здесь согласен, что если из того, ну, как бы ни произошла трансформация судей, уважаемая профессия вершителей правосудия, ну, судебных чиновников, встроенных в вертикаль. Это все-таки несколько разные миссии и разные зоны ответственности. Но, как говорится, вот вечная конкуренция между централизацией и децентрализацией, где-то это работает, где-то не вполне. Никто не ставит под сомнение в том, что законность должна быть единая, особенно на территории всей страны, единые подходы к практике. Но все-таки в рамках правосудия важно, в рамках судебного контроля, в пределах конкретного дела, чтобы оно разрешалось правильно, справедливо, квалифицированного, а не подменять качество правосудия конкретным делом, вот отчетно-выборной статистикой, вот, которая, ну, в общем, для каждого сферы свои рецепты должны быть.
9: Тут ведь вот еще какой нюанс, который не вполне у нас прописан в нашем законодательстве, а тем более в судебной практике. Сочетание законности и справедливости. Вот всякого рода судебных вердиктов, основанных на неправильном применении закона, сколько угодно. А вот на том, что это несправедливое решение, я вот что-то не припомню, чтобы я когда-нибудь вот встречал в конкретном деле. А и вот то, что ранее или ныне существующее законодательство позволяет все-таки судьям учитывать конкретные обстоятельства дела, а таких у нас становится, скажем, днем все больше и больше. Особенно они касаются необходимой обороны и всех прочих таких моментов бытового плана, когда человек вроде бы, по мнению большинства граждан, поступил правильно, а по закону он несет уголовную ответственность. Вот этот вот фактор, я думаю, вряд ли удастся учесть вот в этой бюрократической системе отчетности.
8: Я напомню, что мы в прямом эфире. +7 908 909 104 5. Ваши вопросы в виде СМС и сообщений через мессенджер на этот номер, пожалуйста, можно направить. И трансляция юридической консультации на официальной страничке Радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. Нас там видно, нас там слышно. Комментарии под трансляцией доступны. Давайте поговорим о госрегистрации электросамокатов, потому что государство продолжает попытки урегулировать эту сферу. Опять же, статистика по каким-то ДТП или по каким-то происшествиям со средствами индивидуальной мобильности, она, к сожалению, пополняется. Предполагалось, что с 1 сентября этого года появятся у нас госномера. Но вот я смотрю обзор. В мае этого года в плане мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения вот до 30-го года было указано, что полноценная работа системы государственной регистрации с теми самыми номерными знаками электросамокатов должна быть налажена к 2028 году. Давайте разберемся все-таки и с самой инициативой, и почему в очередной раз после того, как эта инициатива предложена, у нас границы старта вот этой вот самой инициативы начинают отодвигаться, потому что какие-то организационные моменты вот по пути возникают, и оказывается, а нет, мы не готовы. Хотя ситуации все возмущены.
9: Правительство утверждает и изменяет стратегию повышения безопасности дорожного движения. Оно как бы носит распорядительный характер, но тем не менее влечет за собой время от времени изменения правил дорожного движения. Последняя дискуссия, которая проходила, по-моему, позапрошлом году в Общественной палате с участием президента, существующая система правил дорожного движения, я подчеркиваю, система, потому что в силу частых изменений некоторые пункты приходят в противоречие друг с другом, и наоборот появляются какие-то полосы, которые так или иначе теряют регулирование в силу недостаточной их регламентации. Поэтому последняя стратегия, она предполагается к 30-му году очередные изменения, в том числе в отношении СИМ. Средства индивидуального передвижения, они постоянно ширятся, растут количественно, изменяются технически, и поэтому невозможно ввести какую-то регламентацию, но самое главное – исполнение всех тех требований, которые предполагают вот в ходе бурных дискуссий, которые происходят в настоящее время. Но, тем не менее, для того, чтобы хоть как-то их регламентировать, нужно ввести какие-то правила учета, именно поэтому предполагается ввести государственные номера, в том числе и для самокатов, которые сейчас, наверное, составляют наибольшее количество среди СИМов. Поэтому есть еще и другие проблемы, которые необходимы. Это в том числе изменение дорожной обстановки, разметка и многие другие вопросы, связанные с изменением знаков и некоторых других правил. Говорить о том, что в самое ближайшее время эти номера ведут в действие, я, наверное, не имею оснований, но, видимо, рассчитывать на то, что это произойдет, приходится.
8: Андрей Владимирович.
10: Смотрите, у нас, по большому счету, все средства индивидуальной мобильности делятся на те, которые в аренде находятся.
8: Давайте мы поменяем местами шпаргалку и микрофон. Чувствуется, что вы за месяц-то отвыкли.
10: Те, которые арендуются, и те, которые принадлежат конкретным гражданам. И что получается? У нас в правилах дорожного движения и в других актах все появляются и появляются те или иные обязательные требования, которые нужно соблюдать. Но, как известно, строгое законодательство компенсируется необязательностью его выполнения. Так что основной вопрос, который на повестке дня, это контроль. Как контролировать соблюдение тех правил, которые предписаны? Как идентифицировать владельца, который нарушает правила? Ничего более, как говорится, прогрессивного, нежели идентифицировать с помощью номерных знаков с привязкой к владельцу, видимо, не придумалось. И ясно, что когда речь идет об арендуемых шеринговых средствах, то там они через мобильное приложение регистрируются, привязываются, и понятно, кто управлял этим транспортным средством. Но если у нас, по сути, средства свои, собственные, индивидуальные, то как ты его индивидуализируешь? Свое, едет кто-то, нарушил кто-то. И, по сути, речь идет о той идентификации, которая в условиях тотальной цифровизации видео, наблюдения, фотосъемки позволяет четко установить, какое средство индивидуальной мобильности передвигалось, кто нарушал, на чем нарушали, все обстоятельства. Я думаю, вопрос сугубо в этом. Подчеркну, что это не единственный вопрос, который есть, потому что по весне были поручения президента уже наконец к чему-то приплыть, потому что были инициативы, они звучали там и у нас там от отдельных представителей, вообще все взять и запретить, зло это побороть, но пришли к выводу, что зло побороть уже не удастся с учетом приведенной статистики, сколько людей пользуются в личных целях, либо для целей доставки. Это просто гигантский уже сегмент либо экономики, либо логистики, как угодно называть. И взять и запретить уже невозможно, только регламентировать сбалансированным образом. Поэтому до сих пор дискутируются еще вопросы как раз введения дополнительных ограничений, где запретить передвигаться, как передвигаться, там скоростные режимы. Конечно, инфраструктурные вопросы прорабатываются, они на первом месте были выделены полосы, не было проблем. Ну, а самое главное, все-таки, если нарушают, как будем контролировать? Ну, вот вам и решение с помощью знаков.
9: Я еще вот могу догадываться, что к 30-му году, скорее всего, появятся квадрокоптеры в качестве средства индивидуальной мобильности. И вот тогда, конечно, уже действительно придется задуматься по большому счету с этой проблемой.
8: Ну, в общем, даже если будут дроны контролировать у нас обстановку на дорогах и идентифицировать, в том числе сверху, с автомобилями, я более-менее понимаю, как эту историю решить. Как эту историю решить с самокатчиками теми же самыми? То есть какой размер госномера должен быть для того, чтобы техника его считала? Потому что я просто вот сейчас, пока вы эту тему представляли, я так вот пыталась представить. Ну, хорошо, где у нас сейчас эти самые номера у того же самого кикшеринга? На раме, то есть, ну, спереди, где-то сзади, а все-таки тот же самый электросамокат, он значительно ниже, чем любой автомобиль. У него дорожный просвет, собственно, как у какого-нибудь спорткара, и то такие спорткары по нашим дорогам, срезанному асфальту и торчащим из асфальта рельсам, вряд ли вообще имеют возможность передвигаться, я имею в виду на уровне Екатеринбурга. И вот эти вот микро-номера, ну неужели это будет возможно идентифицировать? Тем более с квадрокоптера. Тогда всем обязателен шлем, и на шлем вот мы наносим номер.
10: Ну, это же технический вопрос. Качество зума, значит, увеличение будет зависеть. Я думаю, если это будет техническое решение, которое не позволяет технически идентифицировать, ну, кому нужны такие номерные знаки? Ведь все ради этого.
8: Ну, то есть, вот поэтому все и откладывается. Сначала на 2000 вот должны были с 1 сентября 26-го. Ну, теперь, правда, написано, что устройства, которые уже находились в эксплуатации на момент вступления закона в силу, вот их требовалось зарегистрировать до 1 марта 27-го года. Ну, вот сейчас 28-й, все дальше и дальше. Ну, посмотрим, что будет к 30-му.
9: Я могу вот напомнить, что у нас когда-то в 50-х, в начале 60-х годов на велосипеды тоже весились номера за седлом. Внизу, где потом весили уже сумочку с ключами и инструментами. Но, к сожалению, эта практика не прижилась, потому что именно по той причине, о которой вы говорите, слишком мелко.
8: И, ну, вот видите, да. я проинтуичила
9: эту ситуацию. А у тех, у кого ягодицы немножко свешивались, там вообще не было возможности прочитать что-либо еще.
8: Ну, можно и платьем закрыть, на самом деле. Не обязательно для этого какие-то другие формы копить. Плюс 7-908-909-104-5. Ваши вопросы посредством смс и сообщений в мессенджерах на этот номер. И трансляция юридической консультации на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. Давайте, чтобы закончить первую часть юридической консультации, вернемся к Верховному суду, потому что предложил Верховный суд расширить единоличное рассмотрение жалоб. Тут мне стало интересно, о чем же все-таки идет речь, потому что в подзаголовке на том же самом портале право.ру сказано: инициатива призвана снять нагрузку судей и освободить их ресурсы для рассмотрения наиболее сложных споров. Что именно будут делать в освободившееся время судей, мы уже по началу программы поняли.
10: Александр, еще раз анонсируйте.
8: Предложил расширить единоличное рассмотрение жалоб. Соответствующий законопроект рассмотрели в том числе на заседании пленума Верховного суда. О чем идет речь? Предложил исключить из коллегиального рассмотрения кассационные и апелляционные жалобы на заочные приговоры. И далее также единолично начнут рассматривать жалобы по некоторым промежуточным решениям. А почему? Кассация и апелляция — это же прямо так важно.
10: Ну, прокомментирую. Вот вопрос единоличия и коллегиальность в отправлении правосудия – это один из ключевых моментов. И если по первой инстанции, ну, фактически тотальное у нас рассмотрение единоличное, мы не будем там суды присяжных принимать во внимание, то все-таки, когда речь идет о проверяющих инстанциях, то тут одна голова хорошо, как известно, а три лучше. И поэтому коллегиальность, она по общему правилу присутствует, которая позволяет, как говорится, коллективно прийти к тому или иному решению. И вы знаете, это не всегда, надо отдать должное, речь идет о том, что докладчик целиком и полностью владеет материалом, а кто-то в тройке отбывает номер, ну или коллегиальность имитируется. Надо сказать, что кое-где серьезнейшие дискуссии возникают, и это на самом деле полноценный, состязательный, интеллектуальный процесс и совещание, где решение рождается в полемике и внутри состава. Поэтому любое отступление от коллегиальности, конечно, оно ну, в меньшей степени соответствует стандартам перепроверки. Но исходит из того, что в ситуации, когда речь идет о незначительных делах, второстепенных вопросах, бесспорных вопросах, то вроде как зачем загромождать судебную систему, если, как говорится, одной головы достаточно, и тем более люди достойные. Вопрос, как говорится, ну, да, это снижение стандарта, но вроде как по второстепенным делам. Ну, главное, как и все в России, чтобы вот какие-то не были движения из стороны в сторону, амплитуда качания слишком большая, потому что, ну, у нас из полной коллегиальности, да, идет сокращение
9: качества.
10: Значит, все в единоличное рассмотрение. Качнется маятник в эту сторону, ну, что ты, перебор, давайте
8: будут,
10: обратно.
8: А потом придут нейросети, их тоже включат.
10: С правом совещательного голоса. Да, мы нейросеть считаем или не считаем в качестве ассистента. Ну, главное, чтобы не было вот этого качания маятника слишком сильной амплитудой.
8: Я думаю, что на этом мы трехминутный перерыв объявим в эфире юридической консультации. После этого вернемся и продолжим.
2: Экономика и бизнес.
8: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
2: События.
8: Банкоматы и терминалы смогут работать без мобильного интернета. Технология уже находится на стадии тестирования, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Председатель ЦБ уточнила, что Минцифры вместе с операторами связи проработали необходимые технические решения. Также Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор совместно с Минцифры обсуждает включение всех банков в белые списки сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. При этом, по ее словам, подключение всех кредитных организаций сразу пока невозможно из-за ограничений технологий, которые существуют. Поэтому вхождение банков в белые списки будет происходить поэтапно. Ведомости напоминают, что первый перечень ресурсов и приложений, доступных в условиях ограничений мобильного интернета в России, Минцифры представила 5 сентября прошлого года. Последний раз ведомство обновляло список сервисов 23 апреля.
2: Налоги.
8: 16,5 тысяч новых налогоплательщиков в Свердловской области должны будут оплатить НДС за первый квартал 2026 года. Это индивидуальные предприниматели и юридические лица на упрощенной системе налогообложения, доход которых превысил в прошлом году 20 миллионов. С этого года они должны оплачивать НДС. Статистику озвучила заместитель руководителя ФНС по Свердловской области Марина Рябова в центре ТАСС «Урал».
11: Это 9,5 тысяч юридических лиц и примерно столько же индивидуальных предпринимателей. Из них примерно 2,5 тысячи налогоплательщиков перешли на автоматическую упрощенную систему налогообложения. И такие лица у нас также освобождены от представления декларации по НДС и уплаты налогов. И в сухом остатке у нас осталось 16,5 тысяч налогоплательщиков, которые должны отчитаться за первый квартал 2026 года и, соответственно, тремя частями уплатить налог на добавленную стоимость.
8: Налоговые декларации уже сдали 15 300 новых налогоплательщиков, отметила Рябова. В бюджет должно будет поступить 4 миллиарда рублей в виде налогов.
7: Бизнес-статистика.
12: Свердловчане сдали в банки и магазины почти 5 тонн монет. В регионе подвели итоги весенней акции «Монетная неделя». Кредитные организации обменивали мелочь на более крупные купюры либо зачисляли деньги на счет, рассказал эксперт Уральского главного управления Банка России Михаил Зенков.
13: За две недели свердловчане сдали более 1 миллиона монет общим весом 4,7 тонны. Такой вес сопоставим, например, с 4 автомобилями «Лада Гранта». Сумма собранной мелочи составила 4,2 миллиона рублей. Самыми популярными оказались 10-рублевые монеты. Они составили более четверти от общего количества сданной мелочи. 1/5 от общего количества пришлась на 10-копеечные монеты, а замыкает тройку лидеров – 1 рубль.
12: В акции в Свердловской области приняли участие более 1000 точек приема. Офисы банков и магазины популярной торговой сети. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
14: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
7: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
8: 11:33 на 104.5 радиофорум продолжается дневной эфир, юридическая консультация у нас. И вместе со мной в этой студии сегодня Владимир Ильич Виницкий, председатель Президиума экономической коллегии адвокатов, и Андрей Виницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета. В общем-то, вопросов мы поднакопили ко второй части программы, тем не менее, еще раз напомню, что мы в прямом эфире, поэтому плюс 7-908-909-104.5 и трансляция юридической консультации ВКонтакте, она продолжается. Еще парочка тем. Во-первых, с 1 июня граждане России смогут получать судебную корреспонденцию через портал госуслуг. Это было анонсировано в плане разработка также для функционала для дистанционного участия даже в судебных заседаниях, но это, конечно же, пока в планах. Что касается судебной корреспонденции через госуслуг, одна из проблем, которую призвана решить вот эта самая цифровизация, это несвоевременная доставка уведомлений. То есть, чтобы не бегать за получателем, за адресатом этой самой судебной корреспонденции, где бы ты ни был прописан, куда бы ты ни уехал, чтобы не было «я не получал, я не видел», вот тебе на госуслуги официальное уведомление. Теперь все смотрим там.
10: Все примерно так, да ведь еще это какая экономия с точки зрения технических итераций, материальных носителей. Все ведь в электронной форме подготавливается, рассылается быстрее, и можно автоматизировать соответствующим образом эти уведомления. Я подчеркну нашим уважаемым слушателям, что в процессуальном законодательстве принципиально ничего не меняется. Но ведь мало в законе предусмотреть саму возможность вот ВКС участия, откуда-то бы не было там конференц-связь, электронной доставки. Главное ведь, чтобы технические средства работали, системы не были перегружены, и все функционировало. В этом плане абсолютно никаких революций, нововведений в законодательстве нет, но анонсировано, что 1 июня, судя по всему, появляется окончательная техническая готовность направлять весь судебный документооборот через госуслуги, а точнее там госпочту. Но здесь, я думаю, вот внимание принципиально к чему привлечь. Ведь юридические последствия, они ведь очень четкие. Либо есть уведомление, либо его нет. Потому что у граждан есть безусловное право быть осведомленными о судебных разбирательствах за их участием, получать всю необходимую информацию. Это базовое правило. Если оно нарушено, то нельзя осуществлять ни полноценное представительство, ни защиту. Ну, как бы это ключевой вопрос. А неуведомление – это безусловное основание к отмене. Так вот, на что нужно ориентироваться? Для всех, кто пользуется порталом госуслуг и госпочтой, там есть, как говорится, соответствующая настройка и галочки или крыжилки, на что дается согласие. И вот если проставлено согласие на получение судебной корреспонденции...
8: Отдельно судебной. Потому что отдельно нужно для налоговой ставить этот крыжик.
10: Вот надо все внимательно посмотреть. А давайте мы даже интригу сохраним, чтобы простимулировать людей, зайти и посмотреть, на что стоят галочки. И вот галочка, обычная такая несчастная галочка, она имеет принципиальные юридические последствия. По сути, на госуслугах и на госпочте, вот, уважаемые слушатели, вот что вы открыжили, то вы дали согласие на получение, надлежащее получение корреспонденции через госпочту. Это значит, что альтернативный образ может не направляться. И это значит, что если вы вовремя не заходите в госпочту, на госуслуги, то это ваша проблема. Все уведомления считаются доставленными, достигли адресата, никаких нарушений и в отправлении правосудия, либо осуществлении тех или иных там налоговых мероприятий, других нет. Поэтому вот надо придавать очень четкое значение. Все, кто не готов к этому, лучше галочку снять и жить по старинке, рассчитывая, что придет то или иное уведомление традиционным способом. Если готовы в электронном формате, то надо привыкнуть к тому, что госпочтой надо пользоваться ежедневно,
8: регулярно
10: и проверять. Имея в виду, что сейчас, с 1 июня, по крайней мере, как мы поняли, речь пойдет не только об уведомлениях, о заседаниях, о чем-то, но и о судебной корреспонденции и доставке там процессуальных актов, да, процессуальных документов, содержательная часть. Поэтому,
8: то есть не пришли сами виноваты, вот вам решение. Это вот краткое содержание того, что будут направлять.
10: Не получили решение, кто-то не получил, оно было отправлено. То есть полная осведомленность, электронная коммуникация. Поэтому отнеситесь, пожалуйста, вот со вниманием к госпочте, со всеми соответствующими последствиями.
8: А вот не с точки зрения юридической практики, а с точки зрения вот обычной такой жизни людей, которые не так часто сталкиваются, в том числе с судебной системой, что все-таки надежнее? Вот это все открыжить и иметь это все в телефоне, и иметь возможность в любой точке, грубо говоря, мира взять, открыть и посмотреть? Или все-таки ходить проверять свой почтовый ящик? Потому что, ну, бумага, это есть бумага, нежели вот это вот уведомление, присланное на госуслуги.
10: Александра, а вы как предпочитаете книги читать, на бумаге или с планшета?
8: На бумаге, к сожалению.
10: Вот вы поняли вопрос. Кто как привык, это пока есть выбор. Пока есть такая возможность, кому что ближе, рациональнее, кто как построил свой деловой оборот, кому... Если у кого-то, кто-то перешел полностью на электронный вид, есть там планшет, компьютер, и все там, не надо с собой носить, хранить большое количество документов, ну, осуществляет то или иное резервное копирование. Кто-то этому не доверяет и предпочитает фиксацию независимо иметь. Здесь нет общего рецепта, каждый делает свой выбор.
8: Владимир Владимирович, вы разбавите чем-нибудь нашу дискуссию именно по этой теме? Все-таки что лучше? Смартфон или книга?
9: Могу сказать, мы все рано или поздно придем к цифре. Чем быстрее привыкнем, тем лучше.
8: Вот теперь я поняла, что надо все-таки промучиться до конца и проверить все эти крыжики. Вот мне стало лень, на самом деле. Сколько бы вы меня, Андрей Владимирович, не убеждали. Так, еще одна тема. В мае, опять же, в Госдуме предложили изменить порядок возврата квартиры при признании сделки недействительной. Я, честно, пошла читать изменения, потому что в одном случае изменения, предложенные в 167-ю статью Гражданского кодекса, а в другом случае в 58-ю статью Закона о государственной регистрации недвижимости. Все путано, все сложно, там я ничего не поняла, но вот если обобщить, покупатель не будет обязан возвращать квартиру до тех пор, пока не получит полную компенсацию от продавца. Причем тогда тут Гражданский кодекс и причем здесь закон на государственной регистрации недвижимости?
9: Ну вот видите, во всем нашем многообразии одни предпочитают ссылаться на закон, другие на судебную практику, третьи на звезды. Но вот в данном случае звезды влияют в том числе и на судебную практику. Я имею в виду Долину.
8: Дело Долиной, да.
9: Да, чего только тут не изменилось и что еще предстоит, нам трудно предугадать. Так что будем рассчитывать, что это, наверное, одно из последних изменений. Но я думаю, что вот все то, что уже идет дальше, это уже явный перебор, потому что ну, жили как-то более-менее нормально до тех пор, пока влияние звезды не повлияло на разум судебных органов. И это, конечно, печальный опыт и пример. Будем делать выводы.
8: А насколько вообще серьезно идет обсуждение этого законопроекта? Потому что вот в изменения, которые в Гражданский кодекс предложены, там суд может определить дату возврата квартиры прежнему владельцу только после полного возмещения покупателю всех потраченных средств. То есть, опять же, сами мы разобраться не можем. Нам нужно, чтобы вот суд буквами в этом самом решении.
10: Ну, смотрите, вообще вот эта инициатива, она же не новая. Вот вопросы, связанные, если состояли стулья, деньги, а если обратно, то деньги, стулья, да, условно. Эта же проблема, она с момента появления соответствующих норм в гражданском законодательстве и проведения реституции. Надо сказать, что в отдельных кейсах суды и так практиковали этот подход, но он не был общепринят. Но вот то обострение, которое с делой Долина возникло, оно и потребовало не только изменить там стандарты и скорректировать или уточнить стандарты добросовестности, кто возвращает, но и вот попытаться обесмыслить все эти попытки. То есть кому нужно оспаривать эти сделки для того, чтобы ну, как-то не прийти к началу, а какую-то извлечь возможную выгоду у недобросовестных лиц. Если эти попытки заведомо сделать бессмысленными, то есть не получится вернуть квартиру, а деньги не вернуть, то вот значит, такое предложение сформулировано. В принципе, оно достаточно

0: брали деньги. Поэтому в качестве универсального правила, пожалуй, это может быть, но я бы, как всегда, предостерег от абсолютной вот жесткости правила, что так и только так. Потому что жизнь многообразна, ситуация чрезвычайно многообразна. Например, есть сделки, которые получились неэквивалентными. Вот когда квартира, деньги примерно одно и то же, это понятно. А если она была оспорена по мотиву неэквивалентности, встречное предоставление меньше было в разы, либо, наоборот, больше. То есть эта погоня за справедливостью, она в данном случае работать не будет. Есть сделки, в которых там участвуют там, не двое, там, а трое лиц, либо сделки в пользу третьего лица. Поэтому в качестве общего правила это может быть, но в голове мы должны держать ситуацию многообразия жизненных случаев, и что они могут быть, как говорится, диктовать другую логику справедливости. Вот опять же предостеречь от каких-то радикальных правил, чтобы не было перегибов.
1: Чтобы не было перегибов, я думаю, что мы будем переходить к вопросам от слушателей. И первый вопрос, который я хочу задать, на самом деле он очень похож на тему для обсуждения в этой студии, хотя и касается больше дорожной тематики, и, наверное, я бы сказала, что это больше дорожного просвета касается. Но скажите, пожалуйста, как быть? Проверка штрафов ГАИ недоступна по нарушениям, связанным с камерами, ни на сайте ГАИ, ни на госуслугах. Не может получиться так, что любой запрос станет исключительно платным, но тут я не понимаю, зачем как бы мы спрашиваем оплату для всех через физический приход в отделение ГАИ. Никаких смс-оповещений нет, наличие отсутствия штрафа, человек или водитель может узнать только при остановке инспектором. Там уже пени на штраф будет. Вот на самом деле неделю назад в студии дорожного просвета мы как раз обсуждали эту несправедливость, когда водители регулярно останавливают условно инспекторы, и они узнают, есть эти штрафы или нет. А вот те самые электросамокатчики, например, ну вот Насим, ему выписали этот административный протокол, и привет, пока тебя в аэропорту не выпустят, можешь совершенно спокойно ничего не делать с этими административными штрафами. То есть есть какая-то у нас вообще система проверки штрафов со всеми этими уведомлениями и прочее? Вот я честно, я признаюсь, что я езжу по принципу, но раз мне до сих пор не прилетело, раз ни один инспектор на меня не заругался и не пробил автомобиль по базе, значит, наверное, штрафов нет. Но это не точно.
0: Смотрите, абсолютно нужно исключить внедрение какой-то платной системы доступа к информации о собственных наказаниях. Это фантасмагория была бы просто жуткая. Конечно же, это обязанность доводить эту информацию, она будет, и она должна быть общедоступна и удобна. Это первое. Второе, я бы не стал столь легко относиться к вопросу, ну там вот, когда вскроется, тогда заплатим. Есть как минимум три момента. Первый момент, есть право на половину, на снижение пополам, если это сделать в определенный срок, это первое. Второе. Неуплата административного штрафа в установленные сроки влечет административную ответственность повышенную, там, ну, в двойном размере, либо там более жесткое наказание. Это принципиальный момент, это может продолжаться бесконечно. И третье, вы сказали, ограничение на выезд, но там должна быть и сумма, и соответствующие правоохранительные органы. Это далеко не всегда по мелким штрафам, там, это невозможно. Поэтому по умолчанию все уведомления должны доходить, и речь идет о и через систему госуслуг, и проверки, и исполнительного производства. И все должно работать, и эти системы не то, что в одной или в другой искать, оно должно быть равный доступ и одинаковая достоверность у всех информационных ресурсов, которые направлены на раскрытие. Если что-то не приходит, это вопрос к функционированию этой системы, и по крайней мере, если где-то эти сведения там не отражаются, и у гражданина нет сведений, это может быть его индульгенцией для того, чтобы либо обжаловать, либо не согласиться с истечением срока на обжалование, либо не согласиться с увеличением суммы, либо какими-то ограничительными мерами, которые вводятся. Поэтому есть предложение обращаться к информационным ресурсам. Если нет, фиксировать вплоть до скриншота даты обращения, что этого нет. Ну, это будет, по крайней мере, свидетельствовать об отсутствии вины и до какого-то добросовестного отношения. Поэтому, ну, а если что-то еще в сервисах недонастроено, ну, да настроить.
1: Так, вопрос от Дмитрия. Подскажите, директор общества с ограниченной ответственностью принял решение выплатить себе крупную премию без одобрения общего собрания участников. Могут ли участники общества оспорить это и взыскать деньги обратно?
2: Ну, для того, чтобы правильно ответить, надо, конечно, в первую очередь обратиться к уставу.

0: официальным документам того или иного общества, где могут быть распределены обязанности и права участников общества, в том числе и руководящих органов. Но, исходя из общих принципов, понятно, что наивысшим органом управления при любых местных нормативных актах всегда будет являться общее собрание, которое так или иначе может вернуться к уже решенному вопросу и отменить его в силу того, что он является высшим органом.
1: Вот еще есть момент, это все-таки достаточно практика распространенная. Рисковые действия, крупные премии руководителям себе выписывать, потому что есть общие правила добросовестности, разумности действий, и между выписыванием всей премии и присвоением денег общества, уголовно наказуемым присвоением денег, грань очень тонкая. И это игры с огнем, когда руководитель без четкого дозволения, ну, по сути, с ним же, это же трудовая миссия, особая трудовая миссия, представитель участников заключил какой-то договор, установлено вознаграждение, а он, по сути, решил в карман себе положить средства, ну, считая за свои трудовые успехи, но без, с чего согласия? Я же работодатель, я и работник. Ну, так это не, все-таки, если это работник, руководитель, это работник. Особый работник, но работник. Есть другая сторона общества, в лице кого? Поэтому в отсутствие однозначного там волеизъявления или дозволения в устава, либо корпоративных правил начислить их премии, то здесь даже может не ограничиваться гражданско-правовыми действиями по возврату в виде взыскания убытков, но и где-то может быть преследование, если там, не дай бог, будут просматриваться признаки присвоения.
2: Виктория явно ждала, когда в студию придет Андрей Виницкий. Наша компания арендует земельный участок у муниципалитета. Договор аренды истек, но мы продолжаем пользоваться землей и платить аренду, а муниципалитет принимает платежи. Нужно ли нам перезаключать договор или он считается продленным автоматически?
1: Ну, надо смотреть правила договора. Есть ли в договоре какие-то специальные положения о том, что происходит по истечении срока. Какие варианты могут быть? Договор не возобновляется, точка. А другой вариант.
2: А платежи-то принимают.
1: Сейчас я скажу. В отсутствие уведомлений он возобновляется, точка. Либо ничего не сказано. И это значит, что он тоже возобновляется. А какие-то специальные правила могут быть. Что касается приема платежей. Ну, платежи принимаются, но это может быть компенсацией платы за использование. Надо смотреть, какая ситуация. К тому же ведь тут случаи могут быть разные. Например, если аренда под недвижимостью, или под стройку. Если под недвижимостью, то у арендатора есть, у собственника недвижимости есть исключительное право на использование земли, там другого арендатора быть не может. Есть договор аренды, нет договора аренды, ты все равно используешь землю, ты должен платить. Кончился договор, ты за фактическое использование будешь платить по ставкам одинаковым, потому что они не договором определяются, а нормативно регулируются. А вот если аренда земли под стройку, то я вас уверяю, все арендодатели очень жестко следят за тем, если ты не уложился в сроки освоения земельного участка, который приобрел на торгах, либо без торгов, то до свидания. Ты плати, пока не освободил участок, но до свидания. И возможности пролонгировать срок аренды под застройку сейчас фактически нет. Поэтому, отвечая на вопрос, скажу, надо дифференцировать в зависимости от того, под недвижимостью или под стройку, и какие условия в договоре. Но в любом случае, пока нет однозначных фиксации физического возврата, деньги будут взыскиваться. Ну, а уж судьба участка будет определяться, исходя из тех критериев, которые я отметил раньше.
2: Я сначала прочитала вопрос, а потом думаю, а вдруг студенты спрашивают? Вдруг студенты интересуются, вдруг это задачка. Вопрос от Антона. Наша организация купила товар у белорусского поставщика. По договору право собственности перешло к покупателю в момент отгрузки со склада в Беларуси. Товар уже учли на счетах, но физически он еще в пути, на территорию России не заехал. В какой момент нужно начислить и заплатить ввозной НДС и сдавать заявление о ввозе?
1: Ну, вопрос может показаться сложным, но на самом деле здесь сложного ничего нет, какой-то специфики принципиально нет. Когда речь идет о подобных импортных операциях, в данном случае Россия, Беларусь, ВОЗ, то юридическое значение будет иметь принятие к учету. принятие к учету.
2: То есть вот он доехал?
1: Бухгалтерского налогового учета. И, значит, с этого момента, ну, а что является основанием для принятия к учету? Как правило, какой-то документ там о передаче, да, то есть когда физически передано. И НДС, он платится, как известно, в установленные сроки, но и речь идет о 20-м же числе соответствующего месяца, то есть приняли к учету, наступило 20-е число, за месяцем принятия к учету, вот тогда и надо платить, здесь какой-то специфики нет.
2: А вопрос от Сергея. Заключили договор с подрядчиком на оказание услуг по осуществлению контроля над проведением работ по капитальному ремонту скважин. Заказчиком была проведена проверка исполнения подрядчиком обязательств. В результате проверки было установлено, что работниками подрядчика в 79 случаях, которые были оплачены в полном объеме нами, предоставляла в адрес заказчика фиктивная отчетность о проведении проверок бригад. Можно ли вернуть денежную сумму, которой были оплачены 79 проверок? Но, то есть вроде как проверяли, а фактически никто ничего не проверил.
1: Ситуация, к сожалению, в сфере оказания услуг нечастая. Вот чем у нас работа от услуг отличается? В работах важен результат, а в услугах процесс. И часто создается имитация, как говорится, вот деятельности, ну, как-то солдат стоит, служба идет. Вот там время тикало, ну, мы услуги оказывали по доступу, по контролю, на самом деле не делается. И это абсолютно не исключение, и здесь в практике однозначный подход, все должно быть честно, эквивалентно, справедливо. Значит, если кто-то платит, то тот должен работать. Если услуги физически не оказаны, ну, здесь по меньшей мере можно говорить о неосновательном обогащении, которое возникло, то есть деньги заплачены, услуг нет. Это уже другой вопрос, как сформулировать иск. Либо о возврате платы по договору, за услуги, которые не оказаны, либо в качестве неосновательного обогащения, это второй вариант. Но мне кажется, если будет доказан факт неисполнения, исход совершенно очевиден. Ну и в наше такое время сейчас я бы не стал исключать и квалификации даже какой-то другой, возможно, уголовно-правовой, потому что дело попахивает обманом. Ладно бы просто не работали.
2: Но 79 случаев.
1: Но обманывали, то есть, как говорится, по сути, вводили в заблуждение, то есть они фальсифицировали документы, брали деньги, не делали. Это уже попахивает корыстным мотивом и обманом. А граница очень тонкая между гражданско-правовыми отношениями и уголовно-правовыми. Поэтому всех мы призываем честности и добросовестности.
2: Да, мы наших слушателей никогда не обманываем. Если мы говорим, что время юридической консультации истекло, значит, оно точно истекло. Всем огромное спасибо за сегодняшний эфир и до встречи через неделю.
3: До свидания.
1: Всего доброго.
4: Реклама. Радиофорум. Основано на реальных событиях. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
5: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
4: Гастроли.
5: Драматический балет «Нить» с участием солистов Большого театра в эту пятницу, 29 мая, будет представлен в театре «Урал-балет». В главной роли солистка Большого театра Анастасия Винокур. Она же выступила автором идеи постановки. В спектакле заняты также премьер Большого театра Денис Савин, первый солист Александр Водопетов и пианист Алексей Гриболь. Как сообщается, драм-балет «Нить» – это история женщины, которая на разных этапах своего жизненного пути стремится найти себя, обрести свободу, счастье и надежду на светлое будущее. Преодолевая препятствия и отсекая все лишнее, она ищет единственную прочную нить, ведущую вперед. Поставил спектакль один из самых модных и востребованных сейчас режиссеров Антон Морозов, он же написал либретто. Хореографом выступил худрук театра «Уралбалет» Максим Петров, а художником-постановщиком Юлиана Лайкова, известная завсегдатаем нашего театра по балетам «Сказки Перо» и «Каменный цветок». Начало в пятницу в 19 часов, билеты от 600 рублей на галерку до 10 тысяч в первый ряд партера.
3: Выставки.
5: В главном здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств в эту субботу открывается новая выставка, которая откроет для широкой публики новое имя в отечественном искусстве второй половины 20 века. Герой проекта – художник Борис Атаров. Он родился в 1916 году в Тбилиси, воевал во Вторую мировую и после окончания войны решил оставить карьеру в науке и заняться живописью. Художественное образование Атаров получал в изо-студиях и в ходе общения с близкими по духу мастерами, среди которых Мартирос Сарьян, Петр Кончаловский, Варвара Бубнова. Помимо этого, большое значение для его художественной подготовки имело подробное изучение коллекции ведущих музеев страны. И так, самостоятельно нащупывая приемы и методы работы в живописи и графике, Атаров двигался к разработке личной концепции художественного творчества. В экспозиции будут представлены живопись и графика мастера из коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств, музея армянской культуры «Тапан» и личной коллекции семьи. Выставка будет работать в музее на Плотинке с 30 мая до 9 августа.
4: Фестиваль.
5: Фестиваль современной драматургии «Коляда Плейс» объявил свою программу. Он пройдет в Екатеринбурге в 19-й раз в свои традиционные даты с 20 по 30 июня и впервые без Николая Коляды. В итоговой афише 26 спектаклей. В Екатеринбург приедут коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Омска, Челябинска, Йошкар-Олы, а также труппа из Северной Македонии. Из свердловских театров в фестивале принимают участие Новоуральский театр музыки, драмы и комедии, Серовский театр драмы, Екатеринбургский ТЮЗ, Нижнетагильский театр кукол и Ирбитский драматический театр. Полную фестивальную афишу можно найти на сайте Коляда театра. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
4: Внимание! Говорит и показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
6: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13:00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104,5».
7: 16+.
8: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
9: Добрый день. Иран пообещал нефть по $200 за баррель, если США продолжат свои военные авантюры. Такое заявление последовало после ударов США по югу Ирана в ночь на 26 мая. Пока США продолжают свои военные авантюры на Ближнем Востоке и около Ирана, о соглашении не может быть и речи, заявил официальный представитель Центрального оперативного штаба вооруженных сил Ирана Эбрагим Зольфагари. Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает лишь язык силы, так что готовьтесь к нефти по $200, заявил он. Свердловская область попала в лидеры по укусам клещей. В нашем регионе зарегистрировано наибольшее число нападений клещей на людей. Далее за Свердловской областью в антирейтинге идут Томская, Вологодская, Костромская, Кировская, Кемеровская и Иркутская области, пишет газета «Коммерсант». Всего к медикам обратились 129 тысяч россиян, покусанных клещами. С начала сезона в Свердловской области зарегистрировали 7100 пострадавших. Это в полтора раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя, сообщает агентство ЯН. Знаменитый стенд у главпочтамта в Екатеринбурге разберут и увезут на ремонт. Металлические конструкции починят и заново покрасят. Также восстановят кладку фундамента и усилят основание бетоном. Уникальный дизайн стенда и все его габаритные конструкции сохранят. Это написано в акте историко-культурной экспертизы, которая была проведена недавно. В месте проведения работ появятся временные защитные ограждения, сообщает Е1. Светомузыкальный фонтан в историческом сквере включат 1 июня. Конструкция уже спущена на воду, сейчас идут работы по настройке. Увидеть световое шоу можно будет с 19 до 23 часов, сообщает мэрия. Этим летом заработают еще 8 городских фонтанов. Это шар у театра драмы, фонтан у памятника Попову, каменный цветок на площади труда, в сквере за оперным, на Вайнера между Малышева и Радищева, на бульваре архитектора Малахова, в дендропарке и возле УГМК-арены, сообщает «Новый день». Командиром первого полета на Марс станет китайский миллиардер Чун Ван. Об этом заявили в компании SpaceX, сообщает «Комсомольская правда». Перед полетом на Марс ему предстоит облететь Луну. Правда, ни даты, ни технических подробностей миссии пока не раскрывают. Чун Ван, 44 года, он имеет бизнес в сфере криптовалют, разработал собственное программное обеспечение, создал первый в Китае пул по майнингу биткоинов. Сегодня его бизнес оценивается в 300 миллионов долларов, а личное состояние в 1,5 миллиарда. Доллар 71,55, евро 85,45.
3: Повтор программы.
4: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств на Плотинке на днях завершила свою работу выставка «Два авангарда». И на финисаж выставки, то есть на ее закрытие с лекциями, приехала заведующая отделом рисунка Русского музея Наталья Козырева. И Наталья Михайловна сейчас в студии радиофорум. Здравствуйте.
7: Добрый день.
5: И также сегодня с нами заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств, куратор выставки «Два авангарда» Ольга Горнутк. Ольга Анатольевна, добрый день.
7: Здравствуйте.
5: Выставка закрылась, вот буквально была финальная, финальный аккорд в ночь музеев. Лекции Натальи Михайловны прошли. Как в целом прошла выставка «Два авангарда»? Ваши впечатления, Ольга Анатольевна?
7: Ну, мои впечатления шикарно прошла. Большой интерес зрителей. Я считаю, что просто даже неожиданный большой интерес. И большая у нас была такая сопроводительная культурная лекционная программа. Приезжали к нам Сергей Фафанов, Ирина Горлова с лекциями. И всегда был аншлаг.
5: Это московские искусствоведы?
7: Да. Московские искусствоведы такие, ведущие. И вот Наталья Михайловна приехала к нам тоже с лекциями.
5: Из Петербурга.
7: И всегда у нас аншлаг, и всегда большой интерес.
5: Ну, в цифрах у вас пока нет еще данных статистических.
7: Да, выставка только что закончилась, поэтому пока еще нет статистики. Но по нашим ощущениям публики было много и был большой интерес.
5: И вот сейчас вопрос, Наталья Михайловна, к вам, и Ольга Анатольевна, и к вам. Как вы полагаете, чем можно объяснить вот такой всплеск интереса к авангарду, который наблюдается и в Екатеринбурге, и в целом по России? Я замечу, что вот практически параллельно с выставкой «Два авангарда» в музее на Плотинке в Ельцин-центре, в арт-галерее Ельцин-центра проходила выставка «Иван Клюн. Светоформы. Постижение пространства». Иван Клюн, один из художников, тоже авангардистов, ближайший друг Малевича. Сейчас в Музее архитектуры и дизайна наискосок от музея на Воеводина проходит выставка графики Василия Кандинского «Цветозвуки» из петербургской Башмаков Гэллери. А в Русском музее выставка «Наш авангард» в прошлом году. Это был хит и блокбастер. «Наш авангард» в Русском музее заканчивается в начале декабря, а в конце декабря уже в Москве, в Третьяковке открывается выставка «Архетипы авангарда», которая сейчас и продолжается. И вот до 7 июня она проходит на Кадашовской набережной в Москве. И это я смотрела вот только Екатеринбург и столицы. Если посмотреть, может быть, по городам и весям, где тоже хранятся работы художников-авангардистов, то там, возможно, еще более примечательная будет картина. Наталья Михайловна кивает.
10: Я согласна вот с этим широким обзором. Я только хочу уточнить, что выставка «Наш авангард», она как-то естественно перешла в положение постоянной экспозиции. То есть изменились некоторые сюжеты, некоторые вещи мы должны были вернуть музеям, с которыми мы сотрудничали. Но в целом вот вся система экспозиционирования вот этих вещей, она сохраняется. Так что пока что мы имеем довольно расширенное представление об этих годах развития отечественного искусства на примере вот этой части нашей экспозиции начала XX века. Но если вы хотите...
2: Услышать... А можно уточню? Я видела же у вас же на сайте, да, что работы авангардистов предоставляли, в том числе наш музей изобразительных искусств, Екатеринбургский.
10: Бесконечная благодарность, любимый Малевич.
2: И Астраханская картинная галерея, и Вятский художественный музей, и Третьяковка, и музей истории Санкт-Петербурга, и вот целый список вплоть до Челябинского музея изобразительных искусств.
10: 25 музеев в прошлом году, в прошлом июне, вот почти год назад, дали нам свои, ну, блистательные вещи, без которых у нас не складывалась полная и единая картина. Но после закрытия выставки официально в декабре прошлого года мы все эти вещи вернули, и мы заполнили те места в экспозиции на стенах, которые оказались пустыми, мы заполнили нашими собственными произведениями. То есть сейчас у нас это действительно постоянная экспозиция фондов Русского музея, и мы можем показать много из нашей коллекции, то, что не всегда выходило на публику. А вот я хотела бы как раз немножко объяснить, с моей точки зрения, почему у нас такой взрыв авангарда.
2: Да.
10: Вот здесь, мне кажется, две причины есть. Одна причина совершенно конкретная, временная, она внешняя. В связи с нашими постоянными санкциями, в которых мы все существуем, музеи перестали сотрудничать с музеями Запада. И у нас очень резко изменились позиции внешних выставок. И те произведения, которые всегда были востребованы, любимы, и без них не обходилась ни одна большая экспозиция в западных музеях, они все остались дома. Они все остались дома, и, значит, мы можем с ними работать близко, ну, что называется, смотря глаза в глаза. И сейчас очень сильно оказались востребованы наши внутренние связи между музеями России. И это очень-очень существенный момент, потому что мы и раньше, конечно, сотрудничали с коллегами из разных музеев, но тогда брали вот один-два, как на выставку, да? А теперь ведь не только в одну сторону идет запрос, не только мы просим, но и музеи из других городов просят нас дать им те или иные вещи. И таким образом авангард, что называется, шагает по стране примерно так же, как это было в 20-е годы, когда начиналась организация вот этих первых музеев авангардного искусства. И вот эта внешняя сторона нашей жизни, как мне кажется, ну, это абсолютно мое личное мнение, как мне кажется, оно нам позволило включить вот в эту большую программу исследования русского искусства очень многие произведения. И поскольку в каждом музее есть такие вещи, и каждый музей заинтересован, чтобы их показать не просто как 1, 2, 3, но и 10, 20, 30, это значит, что наше сотрудничество, оно может продолжаться долго и по-разному. И поэтому вот эти разные выставки, которые сейчас делаются в разных музеях страны, они, ну, дополняют все время друг друга. А процесс исследования, он неисчерпаемый и бесконечен, потому что каждый раз возникают новые атрибуции, новые сопоставления, новые открытия, прямо скажем, несмотря на то, что, казалось бы, 100 лет назад это все было создано, и это очень интересно. И это вот, на мой взгляд, первая очень важная причина, почему такой резкий всплеск за последние годы этого искусства у нас в стране. А вторая причина, я бы сказала, что она более философская, и она более... такая глубинная, потому что и авангард в 10-е годы, он ведь возник на переломе очень серьезном. Перелом случился в обществе, в стране, в мире, и таким стал 20 век, с которого начиналось авангардное искусство. И они все, в общем-то, это как бы предчувствовали. И сейчас мы ведь тоже живем в процессе перелома, резкого перелома, когда меняется все вокруг нас. То есть здесь можно, вот 100 лет прошло...
2: Плюс-минус, да. Да, плюс, чуть-чуть.
10: Да, ну, плюс-минус и так далее. Но все равно вот ситуация общественная такая вот, и следом за этим мировоззренческая, вот они начинают где-то, ну, зеркально отражаться со всеми условностями, условиями и так далее. Но причина, одна из причин, я бы сказала, что заключается еще и в этом.
2: Ольга Анатольевна, добавьте.
7: Да, я добавлю, конечно, кроме того, что сказала Наталья Михайловна, во-первых, авангард, как это ни странно звучит, уже стал классикой. То есть поменялся фокус восприятия авангарда. если после того, как он вышел, что ли, в люди из запретной зоны, он сначала был в конце 80-х, в начале 90-х годов, был совершенно непонятен нашим зрителям, то сейчас, после многочисленных, вот опять же, и выставок, и уже несколько десятилетий, и публикаций, и вообще участие там в Олимпиаде, где авангард был важной составной частью
2: на
7: программы.
2: На открытии Олимпиады,
7: да, на открытии Олимпиады. То есть авангард вошел уже в сознание людей как классика. И имя Малевича, Кандинского уже не воспринимается, что что-то, ну, может быть, оно и непонятное, но это уже понятно, что это какие-то великие художники, раз их так показывают и про них говорят.
2: И дорогие еще.
7: Да, и кроме того, меняется вообще мировоззрение людей. То есть то, что казалось априори важным в искусстве, там, передвижники, какое-то классическое искусство, сейчас молодежь подрастает, психология и мировоззрение меняется, и другое восприятие авангарда уже. То есть оно близко и понятно становится, интересно. Люди сейчас сложные, и им интересен авангард, причины возникновения этого искусства. Ну, то есть вот такой более глубокие слои, что ли, становятся интересны. И вот удивительно, что на все наши мероприятия, на мои кураторские экскурсии и там
2: лекции искусствоведов,
7: лекции, да, приходят иногда пенсионеры. И часто, может быть, даже одни и те же, которым интересно вообще, они с таким интересом все слушают и воспринимают, кроме, конечно, молодежи. То есть вот такое вот изменение в мировоззрении, психике людей, что авангард стал интересен и понятен.
2: Переспрошу. Вы сказали, в 80-е и в 90-е еще был непонятен авангард?
7: Конечно. Но он вышел из запасников музеев только в конце 80-х годов. По-моему, у нас первая выставка, когда авангард был актуализирован, по-моему, 89-й год.
2: То есть перестройку?
7: Да, конечно. Авангард был под запретом, конкретно под запретом. То есть не разрешали выставки. Весь этот формализм, как говорил бывший директор, такой Шаповалов у нас был в энные времена, в 60-е, 70-е, точно не помню, какие годы, он говорил, что и там ненавидит весь этот формализм, но приходится хранить, потому что вдруг потом спросят, что страшно уничтожить, а вдруг потом спросят. Так оно и произошло. Времена изменились, и авангард стал востребован. А вот я, когда начинала работать в музее, это были подпольные показы, мы приводили там гостей, которые знали о существовании у нас авангарда, показывали это. Такие были закрытые показы своеобразные, потому что выставки не разрешали, конечно, он был под запретом. И только вот в конце 80-х годов, 90-е, по крайней мере, у нас музеи стали вынимать из запасников, реставрировать, они же были в плохом состоянии все. И запрос пошел на зарубежные выставки. Первая выставка у нас была в Финляндии и так далее. И пошел авангард у нас широкими шагами по всему миру, абсолютно по всему миру. Проехались. А сейчас такой этап наступил, когда мы показываем у себя, и кроме тех выставок, которые вы обозначили, сейчас идет масштабная выставка Кончаловского в Русском музее. Угу. А вот Наталья Михайловна сказала, что готовится выставка Кандинского, это будет просто...
2: Выставка живописи.
7: Наверное, может, надеюсь, и с графикой. Почему? И графика, наверное, тоже Кандинского может быть. То есть это будет вообще бомба. Потому что, ну, Кандинский мой, например, любимый художник. И я думаю, что, вот правильно Наталья Михайловна сказала, еще неисчерпаемые...
2: Запасники музеев.
7: И не столько запасники, сколько темы и глубинные какие-то осмысления. Вот вы знаете, что у нас вот конференции, когда проходят по авангарду в разных музеях, все время какие-то новые открытия. Вроде бы устоявшиеся направления... Но все время что-нибудь, какие-нибудь новые открытия, вот какие-то новые взгляды на направление авангарда, новые художники открываются. Это как бы странно, может быть, с точки зрения зрителя, но на самом деле неисчерпаемые какие-то открытия у нас происходят все время.
2: Про открытие обязательно, я уже себе записала вот здесь вот этот вопрос. Вижу, что Наталья Михайловна тоже что-то хотела добавить, вот когда Ольга Анатольевна говорила про конец 80-х.
10: Немножечко я уточню.
2: Как в Русском музее было?
10: Мы-то вообще у нас в музее рассматриваем вот выход на поверхность этих произведений 1966 года, 1966 год, когда мы сделали выставку Петрова-Водкина.
7: Первая большая Водкин выставка. Петров-Водкин все-таки не авангард, Наталья Михайловна.
10: Но это совсем, это было открытие художника тех лет.
7: Даже Петров-Водкин был формализмом, даже Петров-Водкин был под запретом, вы можете себе представить?
10: Совершенно верно, и поэтому мы вот эту точку нашего исхода из темноты, мы начинаем как раз с той выставки Петрова-Водкина, которая была организована благодаря Василию Алексеевичу Пушкареву, нашему старому директору. И именно его трудами у нас хранились многие годы произведения и Малевича, и Филонова, и других наших блестящих художников, которые он никому не отдавал, в отличие от других директоров и других музеев. У нас было закрытое хранение, и туда попадали по разрешением внутренним, не внешним.
7: Закрытые показы.
10: Да, закрытые фонды. И это можно было увидеть. Но вот когда я пришла в музей вот в 66-м году, после школы, вот я тогда первый раз увидела Филонова. Запасники. Я увидела первый раз «Пир королей». Это вот с того времени. А по-настоящему вот друг за дружкой пошли выставки. Действительно, у нас с 1988 года, когда мы сделали сначала 20-е и 30-е, потом в том же году была выставка Малевича, потом Кандинского, и самое главное, в том же году была первая выставка Филонова, после той неоткрытой выставки 30-го года. И вот Филонов, первый Филонов, который вышел на публику, вот он тогда, конечно, произвел очень сильное впечатление. Но потом мы делали еще несколько выставок Филонова, и Кандинский был у нас еще один, а в Малевиче вообще было, по-моему, 4 выставки разные. То есть это было уже, ну, просто путь уже проторенный, но вместе с тем постоянно позволяющий делать какие-то новые, ну, не скажу, что совсем уж открытия, хотя было много интересного, но это было необходимо.
3: Ну, вот давайте про открытия, потому что уже упомянули и Наталья Михайловна, и Ольга Анатольевна, вот какие все-таки последние, может быть, вас больше всего поразившие открытия, которые были сделаны в связи с творчеством художников-авангардистов?
7: Ну, вот сейчас у нас была недавно конференция в центре ЗОТов. Конечно, может быть...
3: Это в Москве.
7: Да, в Москве. Может быть, это не тянет на такие глобальные открытия, но, например, для специалистов, ну, может быть, даже и для посвященной публики, интересен будет такой момент, что Малевич, например, ну, конечно, они соперничали с Татлиным, да, но не было такого, что Малевич полностью отвергал там вот эти контрельефы и материальные подборы Татлина. А он как раз-таки шел с самого начала, еще в 18-19 году, когда преподавал в свободных художественных мастерских московских, в ГСХМ. Он преподавал буквально там полтора года, с осени 18-го до осени 19-го, даже меньше. И потом он уехал в ноябре 19-го года в Витебск. А, то есть по сейчас архивным документам он, например, запрашивал для работы со студентами листы металла, какие-то такие предметы, из которых они что-то мастерили. То есть Малевич уже к этому тоже шел. И все его студенты, они назывались тогда подмастерья, все его основные подмастерья, они все стали конструктивистами. И Тевид Шапиро, и Иван Кудряшов, в общем, тоже частично. И вот Сергей
3: это
7: Сенькин...
3: Это тоже художники авангарда, вот вы перечисляете?
7: Да, конечно, конечно. И Сергей Сенькин, который представлен в нашей экспозиции, в нашем музее его работы, вот тоже совершенно забытый художник, хотя он играл огромное значение, вот он был учеником Малевича, один из самых активных его учеников и один из таких его любимых учеников Малевича. И он был таким харизматичным лидером, большое влияние оказывал как раз на хутымасовскую молодежь. И потом он сотрудничал тоже с художником авангарда Густавом Клуцесом, Эль Лисицким, создавали они вместе фотомонтажное искусство. Ну, то есть вот какие-то такие новые сведения и новые, может быть, это действительно нельзя такими открытиями назвать, но какие-то новые страницы в истории авангарда они вписывают. Но вот для меня, например, например, было очень важно и интересно то, что Малевич, оказывается, вовсе не противостоял в творчестве Татлину. Да, может быть, они, да, соперничали, но он, собственно, шел этим же путем к конструктивизму.
3: А почему Сенькин забыт?
7: Сенькин, ну, потому что, ну, кто вот, вы знаете художника Сенькина?
3: Нет, я впервые услышала.
7: Вот, видите, вы впервые слышите. И поэтому многие художники авангарда такие малоизвестные или забытые. Почему забыт? Потому что так история распорядилась. Вот мы сейчас их открываем заново.
3: Я сама вспомнила одно из открытий, ну, таких последних лет, когда, опять же, в арт-галерее Ельцин-центр уже упомянутый, проходила выставка на телеге в 21 век, когда в вяткинских музеях, даже не в самой Вятке, а вот в городах, да, тоже обнаружились работы художников русского авангарда, которые там хранились много-много лет. Вот тоже как результат вот тех самых выставок, которые делали по России, молодой советской России, Малевич с Кандинским.
7: Ну, они там целая плеяда была целая художников, плеяда, да. Но я уж не говорю про атрибуционные открытия, как бы вот новых имен. Да,
3: новые имена, новые работы.
7: Да, то есть я имею в виду, что вот картина, например, которая считалось, как часто бывает в музее, неизвестный художник, портрет неизвестный. Как у нас вот была такая история. И сейчас это атрибутировано, что это Якулов, портрет Натальи Юрьевны Шиф. То есть полная атрибуция художнику и кто изображен. И так, я думаю, что и во многих музеях происходит вот такая атрибуционная работа, и открываются какие-то новые, даже не имена, а именно картины обретают художников. То есть это тоже такие открытия важные. Дополняет, например, творчество Якулова. У него не так много таких вот станковых работ, тем более портретов. Жорж Великолепный его называли. Он такой очень значимая фигура в русском авангарде.
3: Наталья Михайловна?
10: Я могу добавить вот несколько слов об открытии как раз акварели Кандинского. Это особая была история. Еще до того, как туда приехал Андрей Сарабьянов вот со своей командой, они делали эту телегу. А там музей краеведческий, не художественный.
3: Да, да.
10: И там хранились вещи еще вот с 20-30-х годов, и их никогда не рассматривали. Туда приехала Аня Шакина, она сейчас вот директор Вятского Кировского музея художественного. Это был была давняя история, уже больше 10 лет, наверное. И они смотрели состояние просто работ в рамках. И когда начали открывать некоторые работы, вполне такого вот реалистического плана, они под первым слоем и под вторым слоем этих паспортинок, которые лежат в раме...
3: А, вот они, что значит открывать.
10: Они обнаружили акварели Кандинского. Но так просто утверждать, что это вот Кандинский в нынешних обстоятельствах, ну, нельзя, потому что вновь обнаруженные произведения Кандинского должны утверждаться фондом Кандинского, который находится в Париже, и им нужно представить все эти вновь открытые произведения со всеми доказательствами. Просто так они вот в этот блок произведений того или иного художника не вставляют новые вещи. Это требует научных доказательств. И за этими доказательствами вот сотрудники Слободского и Анна Шакина, они приехали в Русский музей. Потому что у нас хранятся...
3: Почему? Именно
10: потому что
3: русский?
10: У нас хранятся акварели Кандинского из той же серии работ, поступивших в разные города России. Когда распределял, кстати, сам Кандинский распределял в разные города произведения вот художников-современников. Ну, авангардистов, прежде всего. И когда мы положили рядом вот наш старый, пожелтевший, потертый, поживший лист, несколько их, и положили вот эти абсолютно новенькие, вот чистые белые бумаги, акварели, я заплакала. Потому что вот где жизнь, вот произведение, которое много лет работало на публику, на исследователей, и вот эти вот абсолютно нетронутые, только что, казалось бы, вот кисточкой дотронулся художник до этих вещей. И это, конечно, одно из самых сильных потрясений, надо сказать, в моей большой жизни, когда мы их рядом...
3: То есть это вы подтвердили, что это Кандинский?
10: Да, да. Это было полное подтверждение. Это все было фиксировано специальными протоколами, все было отправлено в Париж, и все это было воспринято. То есть свод произведений Кандинского увеличился за счет вот этих вновь обнаруженных акварелей.
3: А хорошо сохранились они, потому что на них были другие слои?
10: Конечно, они были закрыты. Все эти десятки лет они хранились внутри Так что если у вас дома есть какие-то старые работы, постарайтесь их посмотреть со спинки. А вдруг там тоже что-нибудь обнаружится. Такое случается.
7: Да, ведь по воспоминаниям, например, когда Костаки, Георгий Костаки, один из первых коллекционеров русского авангарда, начал собирать эти вещи, многие там работы использовались совершенно, там, я не знаю, деревяшки, катки для капусты. То есть, ну, не ценились абсолютно. То есть, и поэтому работы Кандинского, ну, просто их использовали как часть картона для монтировки там других работ. Хорошо, что не выбросили, это удивительно.
10: Нет, я думаю, что все-таки они хотели сберечь.
7: А, то есть вы думаете,
10: Здесь вообще вот эта особая тема, как сберегали наши предшественники, какими трудами, какими силами, порой вообще...
3: Рискуя очень сильно,
10: они пытались сберечь. И вот поэтому так вот и прятали.
7: Да. Но у нас в горнозаводском музее, горнозаводской Урал, в Нижнем Тагиле музей. Там же вот они лежали где-то под шкафом, те работы, которые у них авангардные есть, там вот Берингов, Суриков, но Суриков не тот Суриков, Лабаз. Они просто вот за шкафом прятали, и в Нижнем Тагиле, в художественном музее тоже. В каждом музее такие истории, как сотрудники сохраняли, прятали авангард, потому что были же списки, у нас есть список, подлежит списанию.
3: А списание это что значит?
7: Уничтожение? Конечно.
3: А уничтожение это что? Сжигание?
7: Аутодафе. Ну, не знаю.
10: В основном печки, конечно.
3: Шрёдер.
7: Да, то есть подлежит списанию. То есть в некоторых музеях и уничтожили таким образом. А некоторые музеи, например, в Воронеже, там во время войны все разбомблено и погибли все работы, сохранилось. Вот сейчас восстанавливают. По фотографиям какие были работы?
10: Ну, посмотрите, по фотографиям. Вот что касается Татлина, например, его знаменитых контрельефов, особенно угловые контрельефы, они ведь совершенно исчезли физически. И если бы не замечательный человек Дмитрий Димаков из Пензы и его команда, которые много десятков лет, они по фотографиям, по миллиметрам восстанавливают вот эти произведения Татлина. И все, что находится вот на выставке, вот показывается в центре Зотов, где была большая выставка Татлина, это все восстановлено. Но буквально по миллиметрам восстановленные вещи. То есть они вторую жизнь обрели благодаря замечательным людям, исследователям. Главное, очень как-то настоящим людям, увлеченным и любящим эти произведения. Собственно говоря, настоящий Татлин – это вот наш угловой рельеф, который в Русском музее. И тот, он где-то на 80% только авторский. Потому что там тоже вот эти вот веревки, натяжения, все это было доделано реставраторами.
3: А вот здесь вот требуется пояснить, что такое контррельеф Татлина.
7: Я добавлю еще, пока мысль не ушла. Дело в том, что вот как раз наша выставка «Два авангарда», тут такая прямая тоже взаимосвязь. Вячеслав Каличук, один из лидеров группы «Движение», чьи работы представлены у нас были на выставке, он как раз восстанавливал работы Родченко, его объемной композиции. И в Третьяковской галерее такая ниша сделана, восстановленная выставка членов объединения так называемого «Обмаху». Молодых художников. Обмаху – это общество молодых художников, собственно, так и расшифровывается. Это первая выставка конструктивистов, где участвовали и Родченко, и его ученики, такие Медунецкий, Агансон и другие, которые вот были первыми конструктивистами. Вот Вячеслав Каличу, лидер группы «Движение», нонконформист, он восстановил это все. И более того, он сделал такое открытие, что Карл Агансон, один из участников «Обмаху», он же изобрел тот принцип самодвижущихся конструкций и то, что потом Фуллер развил. Ну, то есть это целая история. А поднял это и актуализировал как раз художник...
3: Вячеслав Каличук.
7: Да, Вячеслав Каличук, художник, нонконформист.
3: Это в середине 20 века уже где-то произошло?
7: Да, 60-70-е годы.
3: Нонконформист.
7: Да.
10: Шестидесятник.
7: Про контрельефы, Наталья Михайловна, давайте вы расскажите, поскольку он у вас этот контрельеф.
10: Нет, у нас действительно один только, это угловой рельеф, он должен быть укреплен между в углу, действительно, в буквальном смысле, между двумя стенами. стенами натяжение.
7: То есть он сделан, эти предметы сделаны из материалов. Металл, дерево, веревки. То есть это из конкретных реальных материальных подборы, такие из материальные вещи. Это не картина, это не графическое произведение, это не скульптура. Это вот такие материальные подборы. Ведь, ну, это скульптуры можно назвать, да? Вот расскажите.
10: Объекты, да. Они старались, вот эти мастера, они старались выйти за пределы плоской живописи.
7: Да.
10: Они отказывались от холста, от кисточек и красок. Они старались, чтобы вот реальная жизнь, реальная материальная среда, она стала тоже объектом культуры. И вернулись к первоначальным вот этим материалам, которыми работали мастера, краснодеревщики, столяры, слесари. То есть вполне рабочие люди, умеющие работать с этими материалами. Об этом очень хорошо, кстати, вспоминал Николай Николаевич Пунин в своих воспоминаниях «Квартира номер 5». Он рассказывал об этой квартире номер 5, где бывшие живописцы, они страшно увлеклись вот этими новыми материалами. Вся квартира была завалена остатками там кожи, стекла, металла, дерева. И все начали пилить, строгать, собирать. А собирали они вот тоже на плоскости все-таки, но плоскостью становилась, как правило, доска. И на эту доску собирали разные предметы. Вот одна из знаменитых сохранившихся работ Татлина, старая басманная из Третьяковской галереи, вот она как раз может служить вот таким образцом. Из чего это складывалось? Вывернутая жестянка, такая полусфера, нарисованные, еще раз наклеенные одни деревяшки на другие, добавлено ткань. То есть художников интересовали еще и фактуры. Вот это было очень важно, потому что дерево отличается от изображения металла, металл отличается от бумаги или железной витой какой-то проволоки. Все шло в ход. Все шло в ход, но это, к сожалению, очень недолговечные были произведения. Поэтому у нас так мало примеров вот из тех времен.
3: А почему они были недолговечны? Металл, дерево?
10: Ну, потому
3: казалось бы, должно быть долговечнее, чем акварель.
7: Но они
3: на бумаге.
7: Они не создавали это как произведение на века. Тогда это были, в общем, их эксперименты. Их эксперименты. Почему не сохранили? Ну, во-первых, веревки там могли перегнить. Потом были времена... Ну, картину можно легче сохранить, чем вот такого рода объект. Да? И поэтому не сохранялись, я думаю.
10: Казалось ненужными.
7: Да.
10: Казалось ненужными, хотя все это очень интересно было представлено. И вот у нас на выставке, вот в одной из частей, там, где после Татлина идет конструктивизм, там как раз есть вот эти образцы того, как работают. Вот Стржеминский, например, вообще включал эти самые предметы железа, как они называются, на которые навинчивается большой винт, на котором навинчиваются эти гайки. Они реально представлены, закрепленные на доске. Но все равно должна быть плоскость, чтобы можно было повесить даже такой сложный рельеф. Кроме вот этих угловых контрельефов, которыми Татлин увлекался, они не на плоскости. Им нужна была не просто стена, им нужны были и углы, и какие-то повороты. То есть это пространство, это уже выход в пространство, от плоскости в пространство. Этим как раз и занимались художники, потому что они хотели уйти от этого эстетства старой картины в золотой раме, уйти немножко в другое время.
3: А практический смысл какой-то был у этих контрельефов?
10: Нет, просто конструктивизм в результате из этого вырос.
7: Да. Конструктивизм. Нет, никакого практического смысла не было. Это просто такая абстрактная картина в объеме, если так можно сказать. Да, нет. Ну, собственно, конструктивизм из этого вырос. Это отдельное направление в искусстве авангарда. А потом конструктивизм переродился уже в производственное искусство, когда полностью отказались от таких эстетских, что ли, станковых форм искусства. Собственно, вот такое движение было.
3: Ну, посуда Татлин, была же, да?
7: Да, вот тут же Татлин, он же создавал костюмы, форму, рабочую одежду.
10: Прозодежда.
7: Да, прозодежда. И особенно меня умилило, я на одной из выставок видела, поильнички. вот дизайн поильничков для младенцев.
3: Для младенцев. Для кошек.
7: Нет, такие вместо соски там, такие изумительно красивые, такие керамические формы, изысканные совершенно поильнички для младенцев. Они прям с такой коробки, их несколько, как бы для родильных домов, для того, чтобы младенцев поить молочком. Но они такие, настолько эстетски вообще-то сделаны красиво. Многие художники и Родченко ушли, как бы такие прикладные формы искусства.
3: Мебель, посуда, одежда.
7: Да. Архитектура, конечно, конструктивистская. А начал все Татлин. Все началось с Татлина.
3: Ольга Анатольевна, а вот Наталья Михайловна нам рассказала уже, что после выставки «Наш авангард» в Русском музее осталась в экспозиции большая часть работы, даже еще что-то добавилось. Какова судьба нашего авангарда? Какие-то гастроли, я слышала, в Китай собираются.
7: Ну, гастроли, вы знаете, вот...
3: Долго еще можно будет увидеть работы в музее?
7: У нас постоянно наши работы бывают востребованы на выставках. Вот, кстати, я сейчас только вспомнила про выставку, которая «Авангарда», которая готовится в Москве. Музей Коломенская будет выставка.
3: И в Коломенском будет.
7: Да, посвященная «Авангарду». И туда уехала наша картина Ларионова «Улица в провинции». Сейчас запросов, наверное, запросит русский музей нашего Кандинского. На самом деле еще есть запросы, но не всем мы даем. не все запросы мы удовлетворяем. Пока у нас вот только Ларионов гастролирует, все остальные работы в наличии. Значит, те работы, которые у нас сейчас были на выставке, беспредметные, они все придут обратно в экспозицию, но, конечно, некоторые уйдут в фонды. То есть мы не можем все экспонировать. То есть те работы, которые сейчас, представляющие там бубновый валет, примитивизм, они, к сожалению, многие уйдут в фонды. И беспредметные тоже. Ну, вот мы возьмем, конечно... У нас две Розановых. Ну, вот одну Розанову мы возьмем. Пёзнер, который так понравился Наталье Михайловне, к сожалению, он не войдет. И Соколов не войдет. Да,
3: то есть, почему?
7: Ну, два зала только под авангард у нас. Угу. Два зала авангарда. Если бы у нас была возможность расширения экспозиции за счет каких-то других пространств, других зданий под современное искусство, под отечественное искусство советского периода, то, конечно, мы бы включили все. Сейчас у нас будет, конечно, ограниченное количество авангарда, не все войдет. Но, конечно, шедевры наши, Кандинский, Малевич, и Розанова, и все остальные, они будут в экспозиции.
3: А расскажите про выставку «Архетипы авангарда». Мы с вами немножечко за эфиром выяснили, что вы обе ее видели, но только на разных площадках.
7: Это да, вы, наверное, видели...
3: Наталья Михайловна видела на Дальнем Востоке.
7: Раньше, да? Я сейчас видела, да.
10: Да, я думаю, что, наверное, у меня был как бы первый вариант в Владивостоке. Там Третьяковская галерея имеет свой филиал. И мы-то занимались там своими делами, но я, конечно, отправилась смотреть эту выставку. Здесь что интересно, эту выставку создали молодые кураторы. Им было, вот совсем молодые сотрудники, им не так часто дается возможность сделать большую собственную выставку, придумать ее, собрать, описать. Это большой, серьезный такой путь, который, ну, не всегда молодежь оправдывает себя, когда ищет что-то новое. Вот. И там была такая неожиданная подача этого уже знакомого материала. Они, эти молодые ребята, они определили по человеческим качествам.
3: По архетипам.
10: Ну, будем говорить
3: архетипы. Вынесенного в название.
10: Да. А если это по-человечески просто, кто таков каждый из главных героев авангарда? Кто таков ведущий? Кто такой ведомый? Кто лидер? Кто философ? Кто исследователь? Кто экспериментатор? Они вычислили вот из этого большого круга авторов, они выбрали те фигуры...
3: 12.
10: Которые более всего подходят. Ну, 12 – прекрасное число.
3: Да, 12 известно. Архетипов.
10: Да, 12 архетипов и прочее дальше. Вот, они выбрали. Это, честно говоря, на мой взгляд, это очень субъективный взгляд. Потому что и так...
3: Ольга Анатольевна можно... кивает.
10: Ну, конечно, можно каждого героя рассмотреть с разных точек зрения. Но у них была некая концепция. И, как обычно бывает, они подтянули какие-то вещи вот для того, чтобы эту концепцию свою оправдать. И я знаю, что в Третьяковке не сразу тогда приняли вот этот проект, но их курировала одна из самых замечательных вот исследователей отечественного искусства Ирина Вакар. И уж Ирине Вакар можно спокойно...
7: Именно по авангарду известный специалист.
10: Очень известный, серьезный исследователь, и поэтому ей можно было довериться. Вот я бы доверилась.
7: Да.
10: Хотя вопросы остались. Но там, в Владивостоке, у них маленькие залы. И можно было каждого героя вот в эти маленькие залы каждого поместить. То есть 12 залов небольших, они вполне определяли вот это круговое движение. В Москве они сделали в Кадашах.
7: Да.
10: И это большое такое
7: пространство. Я не знаю, какой был дизайн во Владивостоке, но мое впечатление, я слышала тоже разные отзывы, отрицательные отзывы. Мне показалось любопытно и интересно. То есть у меня абсолютно не возникло отторжения и вот такого какого-то негативного отношения, ощущения. Мне показалось любопытно, интересно. А почему бы и нет? Почему бы и не так посмотреть? Потому что действительно, авангард настолько многообразен и всеобъемлющ, что можно и так посмотреть. Действительно, вот я не знала, что это молодая команда делала.
3: А тут так все и прояснилось, получается.
7: Да. Любопытно. Мне интересно было смотреть. Потом, вот я не знаю, как во Владивостоке, здесь интересный дизайн. То есть очень...
3: В Москве, на Кадашевской
7: набережной. Да, в Москве,
3: набережной.
7: Да, в Кадашах. То есть они сделали как бы такие, как в Эрмитаже говорят, компартименты.
3: Переведите, пожалуйста.
7: Такие локации, как бы такие объемы, но типа зальчиков.
3: Застроили.
7: Да, да. Застроили, и каждый был другого цвета. Вот каждый архетип был другого цвета. Идешь как по лабиринту какому-то, вот такого вот этот цвета, там у них, по-моему, мореплаватель. И интересное архитектурное решение, дизайн этого объема, компартимента этого. А переходы по таким деревянным как бы мосткам тоже разного цвета, ты так переходишь, как из одного объема в другой лабиринт, очень интересно. И я думаю, молодежи и детям это нравится. Кстати, много вот детей там было. И достаточно интересно.

0: иллюстрируя
1: здесь
0: никакой
1: еще
0: тип,
1: для
0: архетип.
1: Нас большой плюс, что в концепции этой выставки позволяло богатые фонды Третьяковской галереи, хотя там были еще и других. Я сначала думала, что это только из Третьяковки, но они привлекли еще и другие музеи, но не так много. Свои вещи вынуть и показать, которые, они же не могут все показать, которые обычно в фондах. То есть я такого Ларионова вообще не видела, который там представлен был. То есть вот те вещи для меня, как специалиста, интересны были, которые я не видела. Вот они достались из фондов, их повесили на этой выставке. То есть тоже возможность из запасников какие-то вещи сделать актуальными и показать.
2: А у кого самый богатый фонд русского авангарда в стране?
3: У нас.
2: В Русском музее?
3: Это правда, с которой не поспоришь.
1: Да, Третьяковки меньше?
3: Меньше, много да? меньше. Но да. дело в том, что к нам же из Гинхука, к нам пришла вся коллекция из Гинхука, Государственного музея. Вот,
1: Институт художественной культуры, да. и потом был музей... Да, музей...
3: Ну, вот МХК сначала, музей художественной культуры в Петрограде, да. а потом Гинхук, институт, в котором руководил Малевич, и в котором работал Николай Пунин. И когда закрыли Гинхук, то все коллекции Гинхука, они перешли в Русский музей. А здесь особенность в чем заключалась? Что этот музей и эту коллекцию собирали сами художники и собирали своих современников. Поэтому это первая коллекция вот действительно современного искусства, выбранная самими творцами. Поэтому она очень цельная, очень большая. И поскольку ею занимался такой замечательный человек, как куратор, искусствовед, критик, исследователь, профессор искусства Николай Николаевич Пунин, получив эту коллекцию, он создал первое отделение новейшего искусства в Русском музее. И это была первая попытка совместить академическую институцию, как теперь любят говорят, как большой академический государственный музей, совершенно новым, никогда не виданным в стенах музея искусством. И Пунин это сделал, и первые экспозиции как раз были созданы Пуниным.
1: Да, Пунин такая знаковая фигура в авангарде особенно Петербурга, Петрограда и Русского музея. Это исследователь Татлина, много писал про Татлина. Но мы его знаем, кроме того, как мужа Анны Ахматовой. И, к сожалению, он пострадал. Затем его... В каком году его репрессировали, расстреляли?
3: В 49-м его 49? Взяли, в 50-м он умер в Иркуте. Он был арестован, он преподавал в это время в Ленинградском университете, и его арестовали за пропаганду чуждых формальных, формалистических
1: вот за
3: взглядов студентам, молодому поколению. Были доносы, были письма против Пунина, и его посадили, его увезли в Иркуту. Ему было 56 лет, когда... По-моему, 56. Нет, побольше, к 60. Он 88-го года рождения был. В общем, все равно по нынешним временам он был еще вполне молодой человек и мог бы еще многое сделать. Но если вы посмотрите на его последние фотографии, они так же страшны, как фотографии Мирхольда.
2: Не хотелось бы вот на такой ноте завершать. Да. У нас время уже заканчивается. Коротко о планах ближайших двух музеев. Какое-то, может быть, сотрудничество Екатеринбургского музея изобразительных искусств с Русским музеем намечается в ближайшее время. И что будет, какая выставка откроется на месте двух авангардов? В музее на Плотинке.
1: Да.
2: И Русский музей. Что вы замышляете? Какие блокбастеры готовите для тех, кто будет в Петербурге?
3: Мне немножко трудно говорить об этих наших глобальных таких планах, потому что в программе нашей администрации большие живописные выставки. А поскольку я представитель отдела рисунка, мне очень трудно вклиниться вот в эти большие их проекты. Мы только можем где-то что-то показать. Но, смотрите, сейчас работает вот «Авангард» как экспозиция, где наши два зала есть. Работает Кончаловский, где есть графический зал целиком один. Есть Шишкин открытый, где тоже есть маленький зал с графикой, с печатной графикой, его прекрасные афорты. И сейчас открылся Тропинин, чего у нас давно не было, честно говоря. Но вот поскольку наш выбор музейный теперь идет по главным мастерам русского искусства, прежде всего 19 века, там, начиная с Брюлова и компании, да, то я боюсь, что мы до современных каких-то больших открытий пока не дойдем в ближайшее время, если мы не переберем все

0: главные имена XIX века.
1: Ну, Кандинский, вы сказали, в 27-м году.
0: Кандинский, это, да, но да. Пока это план. Что будет в 27-м году, очень трудно говорить. Но Кандинский действительно, во-первых, у нас хороший Кандинский. Потом будем собирать, ну, просто точечно. Потому что, еще раз говорю, что когда мы делали выставку Кандинского там в каком, 89-м году, у нас была большая часть европейская. И к нам пришел Кандинский, вот тот уже новый, из Парижа, из Нью-Йорка. И это был совсем другой взгляд на творчество художника. Сейчас мы ограничены все-таки вот этим русским путем, русский путь и русское пространство. И это так же, как Шагалом. Вот только что, которая выставка была,
1: да,
0: в Москве.
1: Кстати, Шагал уже был.
0: Вот замечательная выставка Шагала.
1: Точно,
0: но
1: да.
0: Она была связана только с темой «Шагал в России». Потому что все остальное сейчас у нас недоступно. Вот это вторая сторона медали. Одна сторона, что мы сотрудничаем со всеми музеями страны, а с другой стороны, у нас сейчас отрезаны возможности работать с музеями Запада. Ну, искусство, оно же безграничное, безвременное. Найдем варианты, будем делать выставки.
1: Да. У нас после выставки два авангарда. Совершенно другого плана будет выставка. Будет выставка из царского села, живопись и декоративно-прикладное искусство, то есть классика. Красивая очень такая, к нашему юбилею. Замечательная выставка будет.
2: Да, у нас же юбилейный год продолжается,
1: да,
2: 90
1: да,
2: лет.
1: Да, а вот на так называемой нашей северной антресоли, где сейчас выставка над авангардом, там будет выставка Бориса Атарова, художника, который у нас сейчас на выставке представлен как художник андеграунда, нонконформизма. Это очень интересный художник, который, можно сказать, это открытие нашего директора Никиты Николаевича, который подружился с дочерью Бориса Атарова в Москве. И она передала нам в дар 30 работ Бориса Атарова. Тоже имя не слишком известное, но вот он один из известных художников авангарда для исследователей, по крайней мере, он известен. И из фонда такой галереи Топан московской и семьи художника, из нашей коллекции будет выставка вот Бориса Атарова. Затем у нас будет большая выставка Глеба Богомолова, выдающегося художника, тоже, по сути, нонконформиста,
0: да,
1: ленинградского художника.
2: Наталья Михайловна кивает.
1: Да, потому что Наталья Михайловна знает творчество этого замечательного художника. И на этой выставке, такой, открою секрет, будет несколько произведений авангарда, тоже как дополнение.
2: Петербургского авангарда.
1: Нет, из нашей коллекции.
0: Классики, классики.
1: Да, классики. То есть это будет такая значимая выставка в залах, в больших выставочных залах в Эрмитаж-Урале.
2: И вот на этом будем прощаться. В студии «Радио Форум» сегодня были в гостях заведующая отделом рисунка Русского музея Наталья Козырева и заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств Ольга Горнунг. Спасибо, что нашли время.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
3: Интервью на 104.5 FM. Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте, у микрофона Александра Короткова.
3: События.
4: Банкоматы и терминалы смогут работать без мобильного интернета. Технология уже находится на стадии тестирования, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Председатель ЦБ уточнила, что Минцифры вместе с операторами связи проработали необходимые технические решения. Также Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор совместно с Минцифры обсуждает включение всех банков в белые списки сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. При этом, по ее словам, подключение всех кредитных организаций сразу пока невозможно из-за ограничений технологий, которые существуют. Поэтому вхождение банков в белые списки будет происходить поэтапно. Ведомости напоминают, что первый перечень ресурсов и приложений, доступных в условиях ограничений мобильного интернета в России, Минцифра представила 5 сентября прошлого года. Последний раз ведомство обновляло список сервисов 23 апреля.
3: Налоги.
4: 16,5 тысяч новых налогоплательщиков в Свердловской области должны будут оплатить НДС за первый квартал 2026 года. Это индивидуальные предприниматели и юридические лица на упрощенной системе налогообложения, доход которых превысил в прошлом году 20 миллионов. С этого года они должны оплачивать НДС. Статистику озвучила заместитель руководителя ФНС по Свердловской области Марина Рябова в центре ТАСС «Урал».
5: Это 9,5 тысяч юридических лиц и примерно столько же индивидуальных предпринимателей. Из них примерно 2,5 тысячи налогоплательщиков перешли на автоматическую упрощенную систему налогообложения. И такие лица у нас также освобождены от представления декларации по НДС и уплаты налогов. И в сухом остатке у нас осталось 16,5 тысяч налогоплательщиков, которые должны отчитаться за первый квартал 2026 года и, соответственно, тремя частями уплатить налог на добавленную стоимость.
4: Налоговые декларации уже сдали 15 300 новых налогоплательщиков, отметила Рябова. В бюджет должно будет поступить 4 миллиарда рублей в виде налогов.
3: Бизнес-статистика.
4: Свердловчане сдали в банки и магазины почти 5 тонн монет. В регионе подвели итоги весенней акции «Монетная неделя». Кредитные организации обменивали мелочь на более крупные купюры либо зачисляли деньги на счет, рассказал эксперт Уральского главного управления Банка России Михаил Зенков.
6: За две недели свердловчане сдали более 1 миллиона монет общим весом 4,7 тонны. Такой вес сопоставим, например, с 4 автомобилями «Лада Гранта». Сумма собранной мелочи составила 4,2 миллиона рублей. Самыми популярными оказались 10-рублевые монеты. Они составили более четверти от общего количества сданной мелочи. 1/5 от общего количества пришлась на 10-копеечные монеты, а замыкает тройку лидеров – 1 рубль.
4: В акции в Свердловской области приняли участие более 1000 точек приема. Офисы банков и магазины популярной торговой сети. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
7: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
2: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Выставки.
2: Полочное кино, запрещенные советские фильмы. Такая выставка открывается в фойе Ельцин-центра в эту субботу, 30 мая. В советское время каждый фильм проходил обязательную проверку государственных инстанций, редакционных коллегий, художественных советов, Госкино. Одни картины получали разрешение на показ, другие нет. Их клали на полку фильмохранилища, где они лежали годами и десятилетиями, а иногда оставались там навсегда. Запрет редко выглядел как прямой отказ. Чаще звучали рекомендации доработать, переснять финал, убрать сцену и так далее. И фильм либо выходил в искаженном виде, либо не выходил вовсе. Слом этой системы запретов случился 13 мая 1986 года, когда в Москве открылся 5-й съезд Союза кинематографистов. Он фактически отменил цензуру в кино, объявил переход кинопроката на рыночные рельсы и снял с полки десятки фильмов, таких как «Комиссар» Аскольдова, «Проверка на дорогах» Алексея Германа, «Долгие проводы» Киры Муратовой, «Агония» Лема Климова и многие другие. На выставке будут представлены 24 полочных фильма, чьи судьбы обнажают систему советской цензуры особенно отчетливо. Здесь акты приемочных комиссий, письма режиссеров в ЦК, заключения худсоветов, словом, архивные документы, многие из которых впервые станут доступны широкой публике. Открытие в субботу в 17 часов, вход свободный.
3: Кинопоказ.
2: А после открытия выставки состоится показ одного из таких полочных фильмов «Истории Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» Андрона Кончаловского. Фильм представит исследователь истории кино, участник проекта «Кинофикация» Арсений Моисеенко. Начало в 17.30, вход свободный по регистрации. И добавлю, что на следующий день, в воскресенье, 31 мая, Арсений Моисеенко прочитает лекцию о полочном кино, как запрещали и возвращали фильмы в СССР. Начало лекции в медиазале в 17 часов, входной билет 300 рублей.
3: Концерты.
2: Проект «Хантология». Такой концерт пройдет в Ельцин-центре 6 июня. «Хантология» — это, цитирую, «музыка вне жанровых границ, объединенная образами утерянного будущего, призрачно всплывающего в настоящем». Конец цитаты. Критерием отбора произведений является субъективная оценка хантологичности музыки. На первый взгляд, «Хантология» возможна только в аудиозаписи. Обычно такие композиции звучат как ретро-электроника, напоминающая заставки к телепередачам 70-х-80-х годов или к фильмам категории «Б». Старые аналоговые синтезаторы с нестабильным тоном, шум пленки, мерцание. Создается впечатление, что слушаешь пыльные бобины или старую пластинку. Куратор этого проекта, музыкант и композитор Дмитрий Мазуров, вместе со своей командой ищет следы этого явления в академической музыке и предлагает новое прочтение классики музыки электронной. Концерт приурочен к открытию музыкальной резиденции «Звук-центра». Начало 6 июня в Атриуме в 8 вечера. Входной билет 450 рублей.
3: Кроме того...
2: А ровно через месяц, 26 июня, выдающийся музыкант и друг Ельцин-центра Алексей Гриболь будет отмечать свой юбилейный 65-й день рождения на сцене президентского центра. Гриболь готовит масштабную программу «Природа и любовь», состоящую из вокальных произведений его любимого композитора Петра Ильича Чайковского. В этот вечер на сцену вместе с Алексеем Гриболем выйдут ведущие молодые солисты театра «Урал-Опера». Это Елена Бирюзова, Евгений Бавыкин, Федор Шенкевич, Максим Шлыков и другие. Начало этого концерта 26 июня, это будет пятница, в 20 часов. Билеты уже в продаже от 1800 рублей. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
3: Место встречи. Ельцин-центр.
8: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
9: Добрый день. Увеличить продолжительность ежегодного отпуска россиянам предложили в Госдуме. С предложением выступил депутат, представитель «Справедливой России» Николай Новичков. Он объяснил свою инициативу необходимостью компенсировать выходные, которые теряются внутри отпуска. Новичков считает, что отпуск нужно увеличить с 28 до 35 дней. Ежегодный отпуск можно разделить на части. Согласно Трудовому кодексу, одна из них должна составлять не менее 14 календарных дней, что захватывает минимум 4 выходных, поясняет депутат. По его словам, отпуск в 35 дней позволит людям полноценно отдохнуть и предотвратит профессиональное выгорание. Более 1000 домов отремонтируют в ближайшие 3 года в Екатеринбурге. Из них почти 400 в плане уже на следующий год. В зависимости от необходимости в домах будут ремонтировать системы электроснабжения, теплоснабжения, горячего-холодного водоснабжения, водоотведения, газовое оборудование, а также чинить или менять лифты. Портал Е1 публикует полный список многоквартирников, которые планируют отремонтировать в следующем году. Средний бюджет на свадьбу в Екатеринбурге составляет 640 тысяч рублей. Каждый четвертый планирует уложиться в сумму от 300 до 600 тысяч. Еще 24% в сумму от 100 до 300 тысяч рублей. 14% опрошенных закладывают на свадьбу от 1 до 3 миллионов. 8% респондентов ограничивают себя бюджетом не более чем в 100 тысяч. Еще 7% планируют от 600 тысяч до миллиона. Об этом сообщает «Новый день» со ссылкой на соцопрос. При этом 32% опрошенных готовы купить с рук большую часть необходимого от нарядов и аксессуаров до декора. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» прекратил сотрудничество с лучшим бомбардиром команды, французским нападающим Стефаном Дакоста. И стороны договорились о досрочном расторжении контракта, сообщили в пресс-службе команды. Клуб выплатил Стефану полагающуюся в соответствии с регламентом компенсацию, говорится в сообщении. Француз выступал за «Автомобилист» с 2018 по 2019 год и с сезона КХЛ 21-22. Провел 368 матчей, забросил 112 шайб. В минувшем чемпионате Дакоста стал самым результативным игроком «Автомобилиста». Набрал 46 очков, забросил 15 шайб. У российских инвесторов новый тренд – обращаться за советами к тарологам и астрологам. Как пишут «Известия», в соцсетях банков все чаще публикуют финансовые гороскопы, а деловые издания выпускают астрологические индикаторы. Эксперты связывают тренд с неопределенностью на рынках и призывают инвесторов развивать критическое мышление и финансовую грамотность, чтобы не принимать решения по звездам и картам Таро. Доллар 71.55, евро 85.45.
3: Информация на правах рекламы. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
10: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
3: Внимание! Говорит и показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
11: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
12: 16+.
13: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. Эта программа «Говорит и показывает». В нашей студии политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. Алексей, здравствуйте.
14: Добрый день.
13: Уважаемые слушатели и зрители, мы начинаем видеотрансляцию. Как обычно, она идет на странице радиофорум 104.5 ВКонтакте. Добро пожаловать. Там есть вопросы, как вы знаете, оставляйте комментарии, вопросы. Для них же существует номер плюс 7-908-909-104.5. Добро пожаловать. А мы начнем с главного, наверное, политического события. В Свердловской области, как и во всей стране, начались праймерис. Предварительное голосование «Единой России». Это уже не внутрипартийное голосование, каким было когда-то. Призывают голосовать всех потенциальных избирателей. И Алексей Шабуров попробовал, как написал он в телеграм-канале, из научного интереса. Алексей, вам слово. Да, что показал эксперимент?
14: Первый раз я решил проголосовать на праймерис, и не получилось. Спойлер такой. Я авторизовался через госуслуги, там это обязательно. Ну, вроде ввел данные, все. Там попросили еще раз написать адрес, я написал еще раз адрес, и мне после этого написали, что нужно прислать скан паспорта с пропиской, чтобы, значит, они, видимо, адрес мой подтвердили и отнесли к тому или иному избирательному округу. Не знаю, там, неужели у меня в госуслугах, что ли, там, не знаю. Ну, в общем...
13: Подождите, ваши данные да, должны быть должны и так быть на госуслугах. Да, зачем скан паспорта?
14: Не знаю, скан паспорта, чтобы подтвердить мой адрес и, соответственно, приписать к округу.
13: А это точно были госуслуги? Там ничего в адресе странненького не было?
14: Нет, это были госуслуги, Они не написали, вы прошли верификацию, как бы вы прошли авторизацию, все, вот, там, имя мое высветилось, все, но вот еще вот последний шаг вам остался, это вам нужно вот последнюю верификацию пройти с помощью скана паспорта. Ну, я не стал отправлять скан паспорта «Единой России», как бы лишним никому не отправляю его. И поэтому я не смогу проголосовать на праймерис, потому что вот сейчас только в электронном виде они проходят. Раньше...
13: Впервые, да, по-моему?
14: В прошлый раз, по-моему, они тоже проходили. 21-й год же была пандемия, прошлые выборы, и они проходили уже только тоже в электронном виде.
13: То есть просто сейчас многие СМИ написали, что впервые праймерис проходит полностью онлайн во всех субъектах Федерации.
14: Ну, может быть,
13: российской.
14: где-то было и в прошлое, да. Но у нас в Свердловской области было все онлайн, и вот прям такие офлайн праймерис, которые широкого масштаба были. Это был 16-й год, когда действительно там открывали избирательные участки, в школах там везде люди голосовали, там были прям битвы, подвозы. Я помню эту историю прямо изнутри, и там была просто схватка была похлеще, чем на настоящих выборах.
13: А сейчас все чистенько,
14: бедненько. А сейчас все скучно, никому это не интересно. как-то электронно голосуют, тихонечко.
13: Ну, отголоски прошлого. Вот сейчас я процитирую телеграм-канал «Кровавая барыня» Ксения Собчак. Я думаю, что все знают. Такая классика, классика откуда-то из далеких других лет. Бюджетников Свердловской области принуждают голосовать на праймерис «Единой России». Еще от них требуется агитировать на участие двух человек и отчитаться о том, что они проголосовали как надо. По информации «Осторожно, медиа», люди получают готовый список фамилий, напротив которых нужно проставить галочки. Конец цитаты. Насколько принципиальна массовость в процессе, который официально выборами вообще не является?
14: Я думаю, что у них какие-то KPI есть. Раньше, по-моему, было 10% они хотели, чтобы от общего числа избирателей, чтобы 10% приняло участие в праймере. Сейчас не знаю, нет информации у меня, сколько они хотят, но думаю, что примерно так. Для них, ну, нужно, а потому что иначе никто, ну, вот кто как бы вот возьмет и пойдет голосовать. Я как бы политолог, мне это интересная тема. А кому вообще это интересно? Причем, что агитации никакой нет, ну, там 2-3 счета можно увидеть где-то.
13: Так, погодите. Эта тема интересна, знаете, кому? Лингвистам.
14: Нет, она интересна, подождите, кандидатам, группам поддержки, там, внутри партии. По идее, да, она только самой партии должна быть интересна. Но тогда там будет там несколько тысяч, там, десяток
13: тысяч человек проголосуют. Ну, конечно, я пошутила, чтобы задать вопрос
14: поэтому,
13: вам, Алексей.
14: Поэтому без принудительного убеждения бюджетников ничего не получится. Кроме того, у нас же все превращается в одинаково, то есть из того, что было как подразумевалось как свободная конкуренция внутри партии, все выливается в том, что все равно спускают список.
13: Подождите, про список, про фамилии мы чуть позже обязательно разберем, кто на новеньких, кто из стареньких останется. Но вот прекрасная тема, как соотносится название процедуры праймерис с законом о защите русского языка, который мы все выполняем с марта.
14: Оно официально не называется праймерис. Оно называется официально предварительное голосование. И в документах «Единой России» вы нигде слово «праймерис» не встретите, потому что «праймерис» — это действительно американское слово, пришло из американской политической практики. А у нас это называется предварительное голосование. Но поделюсь наблюдением. Я смотрел некоторое количество видеообращений участников «праймерис», будем так называть, и там очень хорошо видно разделение. Те кандидаты, которые уже там давно в «Единой России», которые уже действующие депутаты, они все говорят «предварительное голосование». Никто не говорит слово «праймерис». А те, кто новички, те, кто первый раз участвует, есть такие, которые из других партий перешли в «Единую Россию» или просто первый раз пробуют, они все говорят «праймерис». То есть вот такой водораздел есть. Да, те единороссы, которые четко знают, что как надо говорить, они говорят «предварительное голосование». А те, кто не связаны так тесно с партией, все говорят «праймерис».
13: Четкого синонима, чтобы односложный синоним не существует, тем не менее. Так что все нормально. В принципе, говорить-то можно праймерис?
14: Можно.
13: Ну, в эфире понятно, что можно.
14: Конечно, можно. Никаких.
13: Синонима нет, но тем не менее. Ну, а кто нам мешает сейчас подобрать какой-то синоним к этому слову, чтобы по-нашему, по-русски?
14: По-русски ничего
13: да,
14: не
13: как же, вот Яндекс сразу же. Яндексовская Алиса быстренько предложила. Я сейчас даже процитирую специально, выписала. «Русский аналог по значению, пишет нам Яндекс, слово смотрины. Это смотрины, после которых выбирают кандидатов, которые, по мнению большинства партийцев, могут принести партии наибольший успех. Куча ошибок, во-первых, уже не большинства партийцев, а вообще всех избирателей. Во-вторых, смотрины совершенно другую коннотацию имеют.
14: Нет, это прекрасно. Это просто прекрасно.
13: А все-таки стоит распространить на политику.
14: Да. Я бы не додумался, кстати, так что искусственный интеллект здесь вот нас обошел.
13: Может быть, наши слушатели и зрители что-нибудь круче предложат.
14: Да, пусть придумают. Но смотрины мне очень нравятся.
13: Алексей Шабуров и Яндекс за
14: тут
13: смотрины.
14: Столько разных коннотаций.
13: Итак, можете подобрать какой-нибудь синоним такой во-первых, адекватные, а во-вторых, чтобы с чувством юмора, как вы это умеете делать. Я уже к слушателям и зрителям обращаюсь. Итак, синоним слова «праймерис». Плюс 7-908-909-104.5. Или у нас, конечно, продолжается видеотрансляция ВКонтакте, страница 104.5 радиофорум. Вот туда тоже можно, мне все приходит. Буду мониторить, если какие-то интересные будут ваши версии, то я обязательно их процитирую. Ну что, мы пообещали разобрать уже конкретные фамилии. Давайте сначала про выборы в ЗАГС-собрание. Кого из известных депутатов в нем, скорее всего, уже не будет?
14: Где не будет?
13: В ЗАГС-собрании.
14: В ЗАГС-собрании. Ну, те, кто не подался на праймерис.
13: Сейчас уже можно, их даже очень, скорее всего,
14: очень мало. Почти все подались, но из самых известных это Коробейников.
13: Алексей Коробейников,
14: у которого была не очень красивая история, где он объявил о том, что он уехал на СВО, но потом выяснилось, что вроде как не очень и уехал, и не очень на СВО, и где-то там числится в какой-то части, чуть ли не в Екатеринбурге. В общем, было непонятно. Он потом снова ходил на заседание, и все это ему вышло боком, и он не участвует.
13: Сейчас принято называть токсичной историей.
14: Да, да, и очевидно, что он не будет избран. И не участвует депутат от Первоуральска Алексей Дронов, бывший сити-менеджер Первоуральска. Он сказал, что вроде ждет предложение о работе в другом регионе и говорит, что будет некрасиво, если я там посреди созыва уеду в другой регион.
13: А как же Армен Карапетян с Праворус?
14: Армен Карапетян от Справедливой России.
13: Да, да. Ну, да. Я сейчас говорю, в принципе, про ЗАГС-собрание, уже не про праймерис.
14: Не, ну это мы не знаем, если он договорится со Справедливой Россией. А он же был главным спонсором Справедливой России на прошлых выборах.
13: Вот наши коллеги с портала 66.ru утверждают, что его не будет в ЗАГС-собрании. Тоже вспоминают вопросы к исполнению контрактов на строительство
14: него, да,
13: очистных
14: много,
13: сооружений.
14: Но он человек очень настойчивый, да? Энергичный. Может быть, ему удастся все-таки договориться. Я так понимаю, что все равно Справедливая Россия бы хотела с ним посотрудничать, потому что он пополняет бюджет партии, скажем так.
13: А кто из известных депутатов в ЗАГС-собрании останется?
14: Останется, очевидно, Людмила Бабушкина, спикер ЗАГС-собрания. Сейчас выведем за скобку, будет ли. Ну, почти все останутся, я думаю. Чернецкий.
13: Главное, что был Евгений Зяблицев, понимаете?
14: Зяблицев,
13: это
14: да,
13: скрепа.
14: Зяблицев будет. Он уже очень много его агитации на улицах. Я тут был в Октябрьском районе.
13: Он идет по одномандатному.
14: Да, он знает, как делать. Он знает, как делать выборы. Он уже все развесил, и он точно будет. Поэтому вот, кто-то уйдет в Госдуму. Вот депутат Свалов Алексей от УГМК, он уйдет в Госдуму. Аркадий Чернецкий не участвует в праймерис, но, скорее всего, будет в списках, причем в первой тройке, и, наверное, тоже будет избран. Ну и так, если по округам пройтись, то очень много кто выставил свои кандидатуры, действующие депутаты. И все, кто по округам, а не по списку, они, я думаю, практически все пройдут.
13: Злые языки, а может быть, не злые, а справедливые, говорят, что Антона Шипулина не согласовали в новый созыв Государственной Думы.
14: Да,
13: и его сватают как раз в ЗАГС-собрание.
14: Да, он по вот Орджоникидзевскому округу заявился. Ну, наверное, выиграет.
13: Ну, наверное, экс-мэр Березовского Евгений Песцов.
14: Да, но он идет по своему по-другому округу. Да, он идет, но, опять же, какие-то вот сегодня видел слухи, что у него могут быть проблемы, его могут заменить. Тут нужно понимать, что любого кандидата партия все равно может заменить вне зависимости от итогов.
13: Конечно. Что касается Государственной Думы и наших в списке, то есть в списке, давайте, на праймерис Единой России, Свердловской области, там человек 9.
14: Нет, там их много, но тех, кого рекомендуют, это примерно десятка, потому что там 10 человек будет в региональной части списка.
13: Как вы оцениваете первую тройку?
14: Ну, там Паслер, Крашенинников, Дарья Светяж, да, насколько я понимаю?
13: Ну, я сейчас про список праймерис. Там, Дарья Светяж, которая в апреле, насколько я понимаю, впервые побывала в Екатеринбурге.
14: Ну, ничего страшного, она будет избрана, я думаю.
13: Дальше Крашенинников, Павел Крашенинников, его коллега Жанна Рябцева.
14: Да, ну вот, да, еще сверху будет Паслер, скорее всего, но он от мандата откажется, поэтому, если 3 мандата получит... Рябцева же выдвинулась по... Вероятность этого выдвинулась по, по-моему, Асбестовскому округу, где был депутат Максим Иванов, который снял свою кандидатуру, и поэтому Рябцева, скорее всего, пройдет по округу, и ее мандат перейдет еще ниже, если...
13: Вот такая занимательная математика для тех, кто заскучал. Вот вам, пожалуйста, светская хроника, которая касается даже списка на праймерис в Государственную Думу. В числе этих людей есть дизайнер Дмитрий Шишкин, да, тот самый Путин Тим.
14: Да.
13: Оцените его шансы на попадание
14: в
13: Государственную Думу.
14: Я видел вот те списки как бы рекомендованных кандидатов, вот и он там был. Вот те, ну, там, во всяком
13: рекомендованных.
14: Случае. Рекомендованных. Да, то есть буквально вчера где-то, я сейчас не вспомню где, видел список, там вот десятка рекомендованных, или там чуть больше 10 кандидатов, и среди них Шишкин. Соответственно, если действительно так проголосуют, и он попадет вот в этот список, ну, чем черт не шутит, да, потом после перераспределения мандатов вот возьмут и дадут ему мандат. Той же, там, Жанны Рябцевой, она по округу проходит, ее мандат идет в список, ниже...
13: И, это довольно неожиданно увидеть
14: неожиданно.
13: Такую фамилию.
14: Неожиданно, я тоже не ожидал. Но, с другой стороны, человек там последние годы делал все, чтобы его ассоциировали с Путин Тим. Ну вот теперь результаты может пожинать.
13: Про неожиданные фамилии мы еще чуть позже обязательно поговорим. Но здесь, что касается «Единой России», не только «Единой России», есть социологическая выкладка фонда «Общественное мнение», по которой количество россиян, которые хорошо относятся к «Единой России», упало до минимальных отметок за последние 5 лет. Видели наверняка
14: опрос. Видел, да, этот опрос.
13: То есть к «Единой России» позитивно относятся, я читаю, 42% россиян, минималка с 22-го года, отрицательно 19%. Это максимум за 5 лет. С чем связываете?
14: Мы понимаем, что в России немножко падают в целом рейтинги власти, несмотря на то, что в целом меняют свои методики просто на ходу. Но вот такой...
13: Но это ФОМ, это, если что, ФОМ. Фонд «Общественное мнение», я сейчас
14: это
13: говорю.
14: ФОМ, да, это ФОМ, прошу прощения, но тем не менее. ФОМ, у них тоже такая методика, которая власти дает больше, чем раньше в ЦИОМ давал. И... Вот общее такое какое-то недовольство, да, и тревога в российском обществе, она есть, и она, ну, как-то отражается в этих результатах опросов, да, это и экономические какие-то трудности, и проблемы там с ограничением интернета, это все, о чем уже говорилось, и это, конечно, по «Единой России» немножко бьет, но... Все равно это результат там, с 22-го года. У нас с 22-го года не было никаких выборов федеральных, я имею в виду думских. И если мы отнесем еще раньше, там, на 19, на 21-й год, на 16-й год, в принципе, тогда были тоже не очень хорошие результаты у «Единой России», что не мешало ей завоевывать конституционное большинство в Госдуме. Всегда, в общем, перед выборами другие партии активизируются, рейтинг бывает, что «Единая Россия» скачет, но в любом случае он до сих пор достаточно высок, чтобы «Единая Россия» получала абсолютное большинство в Госдуме.
13: Ну,
14: поэтому, конечно,
13: уже...
14: он ниже, чем был. А если бы выборы прошли там, в 22-м или 23-м году, может быть, она получила бы, не знаю, 400 мест.
13: В любом случае, отрыв от других партий очень, да, высок. Да,
14: отрыв огромный.
13: Вот смотрите, к ЛДПР хорошо 23% относится, к КПРФ 20%. За что любят ЛДПР по-прежнему? Больше, чем КПРФ,
14: а
13: кстати.
14: У них посмотрите, верить. Да, после смерти Жириновского резко выросли рейтинги. Как-то вот полюбили ЛДПР и Жириновского посмертно. Плюс ко всему вот эта вся патриотическая повестка, которая, понятно, откуда взялась, она играет в том числе на ЛДПР, потому что это те лозунги, та идеология, с которой ЛДПР уже 30 лет идет, и сейчас она просто стала мейнстримом. Поэтому они дождались. На их улицу пришел праздник, и то, о чем они, то, что они проповедовали все это время, теперь это, в общем, идеологический мейнстрим, и, возможно, они за счет этого часть голосов получают.
13: А дальше, смотрите, «Справедливая Россия», какой разрыв, уже 12% положительно заметил ДПР, да. КПРФ, двадцаточка, да, с хвостиком, да. «Справедливая» 12%, «Новые люди» 11%. небольшой отрыв. И заметные изменения есть в отношении к яблоку.
14: Яблоко, да.
13: То есть количество тех, кто хорошо относится к этой партии, выросло теперь. Ну, конечно, это небольшое количество процентов, но выросло до 4%.
14: Да, то есть там прошлый опрос у них был 1%, а сейчас сразу 4% для яблока. Это, конечно, наверное, хорошая новость, потому что понятно, что у них антирейтинг сильно выше, 14% их не любит, это понятно, но им сейчас не нужно бороться за голоса тех, кто их не любит. Да, им сейчас нужно бороться за голоса тех, кто, в общем,
13: более-менее
14: лоялен, но вот что-то ему в яблоке не нравилось, там, ну, как-то что-то смущало, не ходил голосовать. Вот сейчас им вот эту неопределившуюся прослойку надо за себя подтянуть, и тогда они что-то, может быть, на что-то могут минимально надеяться. Другой вопрос, пустят ли их на выборы, у меня до сих пор нет уверенности в этом.
13: Знаете, кого здесь нет в списке? Во всяком случае, я не вижу зеленых. Там, а между тем, там, зеленым там, обещают такую поддержку.
14: Нет, нет, нет. Это ерунда, конечно. Никакой поддержки у зеленых не будет.
13: Алексей, там, это была шутка.
14: Да, там они, скорее всего, были в этом вопросе, но там минимальные цифры, о которых, ну, говорить нет смысла.
13: Итак, я говорю про певицу и актрису Анну Семенович всего лишь насчет поддержки. Это уже мы переходим к рубрике «Кто только не собирается в Государственную Думу». Анна Семенович рассказала, что получила предложение от партии «Зеленые» было в Государственную Думу. Она пока думает, но очень любит нашу планету. Ей близка повестка зеленых. Вот, сказала она на вручении одной музыкальной премии.
14: Такое ощущение, что они хотят Викторию Боню чем-то перебить.
13: Зеленые? Или просто
14: ну,
13: зеленые
14: Боня
13: перебить?
14: Же тоже с таких же позиций выступала, в том числе и за экологию, там, за животных и прочее. И вот нужно кого-то ей противопоставить, и вот решили Анну Семенович.
13: А вы представляете себя, Анну Семенович, Государственной Думе?
14: Ну, она не пройдет в Государственную Думу, потому что партия «Зеленые» не пройдет в государство. А почему нет? Там много кто у нас бывал в Государственной Думе. И
13: я
14: Анна
13: почему-то
14: Семенович,
13: очень хорошо ее себе представляю.
14: Не испортит общую картину.
13: Ладно. А представляете ли вы себе Дмитрия Дюжева, артиста в Государственной Думе?
14: Очень легко.
13: Легко, да.
14: Очень
13: а он собирается. Он аж два ролика записал, выложил в своем телеграм-канале. Вот короткий. Я могу слушать это долго и вечно, но я боюсь, что аудитория наша меня не поддержит, поэтому вот вам небольшой совсем фрагмент.

0: адрес не для того, чтобы получить популярность, известность, а потому что за последние годы я увидел много такого, мимо чего пройти не могу. Я много раз ездил в зону СВО. Я давал концерты, играл даже моноспектакль «Евгений Онегин» в блиндажах, в палатках. Я практически обнимал каждого нашего защитника. Я хотел им от себя лично и от всей страны передать, как мы их любим, как мы ими гордимся и ждем победы.
1: Дмитрий Дюжев, артист, заслуженный артист России, собрался в Государственную Думу. Вот, например, политолог Евгений Мищенко говорит, что единственный его ресурс – это узнаваемость. Ни в какой он общественной активности вроде как широкой не участвовал.
2: Ну, он сыграл Байдена в сериале про Байдена.
1: Да, парик незабываемый, конечно. Кстати, он призвал, я думала, что ослышалось, нет, и не ослышалось, очень внимательно слушала и смотрела эти ролики, он призвал прийти на праймерис. То есть ему не сказали, что голосование только электронное. Да. К вопросу об осведомленности. Вот если серьезно, оцените его шансы на попадание. Представить-то его можно там. А шансы...
2: Если под него расчистят округ, то он, почему нет, победит. Тут вопрос, да, в том, согласовано ли это, я так понимаю, по Москве он выдвигается, с мэрией Москвы. Если мэрия Москвы ему расчистит округ, как, по-моему, Певцову в свое время расчищали, то он пройдет. Если у него не будет сильных конкурентов и админресурс будет за него, то он пройдет и станет депутатом Госдумы. Там интересно, я полистал его канал, у него там вчера или позавчера было программное заявление, его программа, знаете, какая... В каждом дворе в 8 утра проводить зарядку в обязательном... Ну, просто обязать всех проводить зарядку в 8 утра. И он с какой-то улыбкой, радостью говорит. То есть он такой очень позитивный.
1: Он вот очень хорошо активный же, говорит, и позитивный.
2: Вы,
1: да,
2: говорит, узнаете своих соседей, подтянете здоровье, все прекрасно будет. Вот. Поэтому, кто хочет каждое утро в 8 утра на зарядку, те за Дюжева пусть голосуют.
1: Но это не единственный пункт. Он предлагает создавать творческие мастерские для реабилитации бойцов СВО, да, совет, да, при, да, каждом доме престарелых, зеленые тропы в парках и так далее. Про Певцова, раз уж упомянули, его в Государственной Думе, скорее всего, не будет?
2: Я так понимаю, что не будет. Да. Не очень он туда вписался. В основном по негативным каким-то поводам звучало его имя. Как раз если сравнивать с Дюжевым, Дюжев весь такой на позитиве, улыбается, что-то говорит радостным тоном, неважно что.
1: Певцов обличает, да.
2: А Певцов всегда очень мрачный, он всегда всех критикует, ругает, там призывает запретить и ужесточить еще что-то. И я так понимаю, что, в общем, не сильно он вписался в это дело. Конфликты какие-то все время вокруг него были. Ну, в общем, один созыв побыл и на замену.
1: Ну вот, между тем, его имя снова на слуху после того, как он разнес спектакль «МХТ Гамлет», где Юра Борисов играет главную роль. Вы, кстати, слышали, что внезапно на защиту Борисова и этой постановки встал Филипп Киркоров?
2: Нет.
1: Заочная ругань с Певцовым случилась. Певцов заявил, что не знает никакого Борисова, никакого Киркорова. Да, если что, Борисов – это вообще-то это Оскар. Да.
2: Оскар, да.
1: Так вот, поэтому совершенно ему неинтересно, что ему о нем говорит Киркоров, на что Киркоров заявил, он 3 или 4 года, в смысле Певцов, назад на меня доносы писал, звания хотел лишить, называл мерзостью на эстраде, а теперь не знает, кто такой Филипп Киркоров. Ой, какой лицемер, ой, какой врун, врушка ваш, Певцов.
2: Ну вот,
1: извините,
2: видите, да, очень
1: цитата.
2: Много конфликтов с ним связано, и, видимо, решили не пускать в Госдуму.
1: А в отношении пьесы «Гамлет» были эксперименты, как мы знаем, и покруче, чем костюмы из фольги и вольные реплики. В конце концов, «Гамлеты» и женщины играли,
2: да,
1: не раз.
2: Да, что только не было с «Гамлетом», да, мне кажется, уже очень, очень сложно сделать что-то, чтобы прям как-то удивило.
1: Так вот, почему новая постановка МХТ вызвала такой скандал?
2: Мне сложно рассуждать там о внутрикорпоративном атмосфере в московских театрах. Я так понимаю, там все равно все друг друга не любят, все разбрелись на какие-то группы и используют любой повод, чтобы там друг друга критиковать. Там есть условное там окружение Хабенского и окружение там еще кого-то, кто нападает на Хабенского, это худрук МХТ. Поэтому, возможно, с этим связано. Возможно, просто ищут способ, там, чтобы про них написали, написали СМИ, вот как-то выступить.
1: Ну, Олег Меньшиков назвал постановку театральной катастрофой и там записал
2: кружочек. Ну, с другой стороны, ну, у творческих людей всегда есть какие-то претензии друг к другу, и они всегда друг друга критикуют, все всем не нравится, почему бы нет. Ну, вот не понравился человеку спектакль. Ну, может, может же быть такое, может. А потом из этого уже раздувают историю, подключаются певцов, и, значит, да, надо вести цензуру и так далее. Да. Может быть неудачный спектакль. Ну, бывает неудачный спектакль. Не все спектакли удачны. Значит ли это, что надо цензуру вводить?
1: А, дело в том, что Певцов ведь признался, что не ходил на этот спектакль.
2: Ну, так а зачем? Зачем, как говорится? Для цензуры этого и не надо.
1: А, с МХТ, мне кажется, уже общественность переключилась на Звягинцева Андрея, который получил гран-при Каннского фестиваля за фильм «Минотавр», обратился со сцены к Владимиру Путину. И, кстати говоря, Дмитрий Песков отреагировал, он сказал, что у режиссера вообще сейчас нет права голоса.
2: Он уже потом еще раз отреагировал.
1: Ну, это уже вы говорите про Звягинцева. Да, а Звягинцев. Песков сказал, что раз уж он не осуждал действия Киева в Донбассе, и теперь не нужно что-то говорить, хотя не судит творческие качества Звягинцева. Как вы сами оцениваете речь режиссера, которую раскритиковали, что характерно, и сторонники, и противники Кремля?
2: Ну, нормально. Для себя, для человека своего положения нормально совершенно выступил. Вряд ли что-то он мог другое сказать. И понятно, что там каким-то кругам в эмиграции это все обязательно не понравится.
1: А там даже доходило до того, что ему предъявляли претензии, как бы посмели называть Путина господином.
2: Ну вот видите, да,
1: вот
2: поэтому, тут то же самое, да, там все друг друга ненавидят, все друг с другом ругаются, а Звягинцев вроде как бы ни в одной тусовке, группировке, видимо, не состоит, в пасе не ходит, и поэтому уже его обязательно будут клевать те, кто хочет о себе заявить.
1: Ну вот Сергей Марков, опять же, иноагент, и политолог,
2: Сергей,
1: назвал
2: Сергей
1: его
2: Марков
1: Иудой.
2: С другой стороны, ему сейчас, наоборот, нужно показывать, что он самый-самый-самый горячий сторонник российской власти, несмотря на то, что признан иноагентом. Поэтому, конечно, он будет звягиться уже с другой идеологической позиции критиковать. Это неудивительно.
1: И только незаметненным таким ангелом выступила продюсер Яна Рудковская, да, в телеграм-канале. Да. «Приятно видеть тебя, Андрея Звягинцева». И она отреагировала на вручение гран-при. Вот. Это напоминание, что сильное кино, сделанное с характером, внутренней правдой, умеет находить дорогу к миру, написала Яна Рудковская.
2: Да, это очень интересно. Но опять же, они тут сына в Азербайджан отдали кататься, поэтому, может быть, как-то все это взаимосвязано.
1: А может быть, просто не подумав.
2: Может быть. А может, там какие-то дружеские связи есть, мы ж не знаем. Всегда, возможно, какие-то подоплеки есть.
1: Может быть, объявят Андрея Звягинцева иноагентом,
2: это вполне
1: как,
2: возможно.
1: Например, Бородин, общественник, призывает.
2: Да, это вполне возможно. То есть человек выступил, он живет за границей, он выступил с политическим заявлением. В принципе, для формальные основания все есть для того, чтобы его объявить иноагентом. Дальше уже, видимо, будет какое-то политическое решение. Но это прям вполне возможно.
1: У нас две минутки с вами осталось. Давайте, нет, не про Азербайджан, про отношения России и Армении. Опять же, Дмитрий Песков сказал, что мы продолжаем диалог. А вот чем этот диалог стран закончится?
2: Там же выборы будут.
1: Парламентские.
2: Парламентские
1: скоро.
2: Выборы. Очень многое будет зависеть от выборов. Конечно, мы сейчас делаем все, чтобы, ну, с нашей стороны, как считается, делаем все, чтобы Пашинян проиграл. Но не исключено, что это наоборот ему на пользу сыграет. Я не знаю, прям настроение в армянском обществе.
1: Пашиняна очень любят там. Очень любят и поддерживают.
2: Ну вот. Может быть, наоборот, то, что мы с ним как-то портим отношения, сыграет ему на пользу. Но понятно, что это не самый удобный для нас.
1: Но там проблема в том, что россиян тоже там, я имею в виду низовой народный уровень, тоже очень любят. Там очень хорошее отношение к туристам из России. Там буквально все указатели,
2: ну, видимо, на
1: и
2: это,
1: на русском на языке.
2: Это, на это и делается расчет, что вот Россия всегда была другом Армении и до сих пор ее так воспринимают. И раз вот Россия говорит, что вот мы от вас можем отвернуться, то, посылая недвусмысленный сигнал, что если вы хотите дружить с Россией, надо не голосовать за Пашиняна и его партию. Но не знаем, насколько это будет считано избирателями. Понятно, что отношения испорчены с Пашиняном. У России есть более там надежные друзья в армянской элите, но они сейчас не у дел. Я не вижу, что мы сейчас, если Пашинян останется у власти, то мы не помиримся. Не помиримся. И ничем хорошим это, наверное, не закончится.
1: А Россия отрежет от Армении газ?
2: Это оружие всегда в наших руках. Может быть, не сейчас, но когда-нибудь и через это можем начать давить.
1: То есть пока только цветочки, коньяк и овощи, фрукты?
2: Да, ну, все может всегда ухудшаться.
1: Все на этом. Время эфира подошло к концу. Спасибо большое, политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров на радиофорум. До свидания.
2: До свидания.
3: Говорит и показывает радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург.
4: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
5: Повтор программы.
3: Макс Авто. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
2: У микрофона Максим Путинцев. И я вот как раз, Максим, хотел поделиться своим опытом. В каком-то смысле водительским, но с дорожным движением это никак не связано. У меня на прошлой неделе, в конце прошлой недели, состоялась замена прав. По сроку, то есть прежние права истекли, нужно было поменять. Ну, собственно, каким образом я это сделал? По-современному, через портал госуслуг. Зашел, записался, значит, выбрал удобное время в ГИБДД на замену прав. Ну, в общем, не буду вдаваться в подробности. Госуслуги сработали прекрасно. Гаишникам тоже вопросов нет. Пришел по времени. Очередь была электронной, была минимальной. В ГАИ я провел, ну, наверное, в общей сложности минут 15, может быть, 20. И с новыми правами, которые выданы на стандартные 10 лет, я эту организацию покинул. В общем, мне в процедуре, честно скажу, понравилось все. Быстро, дружелюбно, понятно, как сейчас говорят, клиенты ориентированы, кроме одного. Знаешь, кроме чего? Кроме Нет. стоимости, кроме цены вот этого всего удовольствия. Значит, смотрите. Права невозможно заменить без действующей справки медосмотра. Действует она год, поэтому та вот десятилетней давности, она уже не подходит. Да, честно говоря, я даже не знаю, где она у меня.
6: Почему-то да.
2: Куда-то затерялась за годы. Значит, 2500 стоит пройти медосмотр. Ну, дорого это или недорого, сами решайте. В общем, частная клиника предоставляет эти услуги. Ты проходишь сколько? Четырех, по-моему, или даже нет, трех специалистов. Трех. И получаешь эту справку. Вот стоит это 2500 или нет? Ну, не знаю, окей. Но больше меня удивил размер госпошлины. За замену прав сейчас это 4000 рублей. Ну, то есть в общей сложности получилось 6500 за замену прав по сроку, по времени. Ну, за то, что как бы автоматически, по большому счету, ну,
6: пролонгируется. Плюс проезд до госавтоинспекции.
2: Ну давай если... не будем уже вот этой и... мелочностью заниматься. Ну да, были еще какие-то косвенные расходы.
6: Нет, еще есть статья расходов. Обмыть водительское удостоверение, чтобы водительское счастье тебя не покидало.
2: Ладно, про обмыть мы давай это оставим за скобками. Но все-таки, вот опять же, может я не прав, мне интересно мнение наших слушателей, наших зрителей. 6500 за то, что... вообще по-хорошему должно быть бесплатным или очень-очень недорогим, лично мне кажется переплатой. Может быть, я не прав. Вот еще раз. Как вы думаете? Опять же, может, вы права меняли давно, недавно? Что-то помните на этот счет? Но моя позиция, она такая, она простая. Я получал права в самой распространенной, простой и понятной категории. Б, да? Легковой автомобиль. Сейчас, кстати, еще автоматически тебе дают категорию М. Хотя, в общем-то, мне она не нужна.
6: Ну, если, на мопедах есть. Если у тебя в медсправке было прописано, что категория М тоже...
2: Ну, меня там сразу спросили, хотите бесплатно? Я говорю, ну, давайте, пускай будет. Ну, вот.
6: Нет, бесплатно могли бы и не спрашивать даже, да?
2: Ну, можно сказать, что их практически и не спрашивали. Сказали, хочешь? Я говорю, ну, давайте, раз ничего это стоить не будет. Ну, в общем, с моей точки зрения, Б – это такая вот социальная история. Допустим, за профессиональные категории, что там у нас, автобус или там грузовик, или, предположим, развлекательные категории типа мото, ну, можно действительно брать и больше. А тут, ну, фактически армия людей небогатых, но вот кто получает права? Это молодые люди, да, это первое водительское удостоверение, это какие-то льготники, пенсионеры, бюджетники и так далее. Ну, вот еще раз, мне кажется, дороговато, 6500, должно это стоить дешевле. Сколько, ну, слушай, не знаю.
6: Раньше была госпошлина 2000 рублей за все это. Еще и скидки, помнишь, были раньше, да? 30% можно было сэкономить.
2: Не помню.
6: Если через госуслуги записываешься.
2: Да, точно.
6: Да, да, да, да. Потом скидку убрали. Ну, это года 4, да, назад
2: потом
6: случилось.
2: Потом пошлины,
6: да,
2: выросли. На все
6: потом
2: причем.
6: Пошлины подняли в два раза, да. Было 2000, стало 4000 рублей. Ну, видишь, с одной стороны, да, дороговато в моменте, да. Но если, опять же, все это посчитать на перспективу, на долгий срок, да, на 10 лет выдается водительское удостоверение, то есть получаем 400 рублей в год. В принципе, не так и дорого, да. Медкомиссию тебя пока еще никто не заставляет каждый год проходить. То есть 2500 – это тоже расходы конечные абсолютно. То есть 650 рублей в год у тебя получается стоимость твоего водительского удостоверения до 2036 года.
2: А если поделить на месяцы, Максим, а если на дни, так это вообще копейки. Ну да.
6: Да, ты решил пойти по пути российского планирования, и у тебя, видишь, до 36-го года тоже. Там, у нас все же сейчас до 36-го года. Все планы, там, госпрограммы. Вот у тебя водительское до 36-го года.
2: Ну, как видишь, в моем случае это совпадение все-таки.
6: Поэтому, в принципе, это может быть не так дорого получается. Да? Но в моменте 6500, наверное, многовато, казалось бы. Да? Опять же, там абсолютно бесплатно эта история ни в одной, по-моему, стране мира не работает. Все равно есть какие-то госпошлины, да, которые ты платишь за сам выпуск водительского удостоверения. А как тебе сам пластик? Вот очень многие водители, которые в последнее время меняют водительское удостоверение, они жалуются на то, что они какие-то стали тоненькие и совсем вот пленка не такая толстая, как была раньше.
2: Ну, мне кажется, да, как-то вот потоньше они помягче стали. Ну, опять же, я получил фотографию, посмотрел, убедился в том, что я на себя похож, имя, фамилия совпадают, и убрал куда подальше, где-то они сейчас лежать будут у меня в каком-то там чехольчике. Сколько раз меня остановят гаишники, чтобы я им эти права предъявил, большой вопрос. Что-то мне подсказывает, не часто это будет происходить.
6: Ну, скорее всего, да. Вот, знаешь, вот лежат, ты сейчас сказал, сколько раз останавливали. Я свое водительское удостоверение менял в 2020 году и показывал его сотруднику госинспекции 3 раза. Причем вчера был 3-й раз.
2: Ну, вот видишь, за 6 лет 3 раза. Раз, да, в 2 года, да, в среднем.
6: Как-то вот
2: можно
6: не
2: и бумажные сделать, Максим. В общем-то, переживут, если постоянно не таскать. Опять же, мы же не профессиональные водители.
6: Ну, сейчас, подожди, сейчас. Сейчас вступят, может быть, в силу когда-нибудь, примут поправки к правилам дорожного движения, можно будет водительское удостоверение показывать в форме электронного документа.
2: У меня есть, кстати.
6: Но пока этого нет.
2: Там же специальное приложение, опять же, которое приложение через госуслуги есть, оформляется. Но там написано прямо вот черным по белому, что это не является, как это, дубликатом прав. Надо с собой, ну, да, возить настоящее. Вот эти вот пластиковые. Ну, в общем, вот такая вам живая история, живой кейс. В прошлом году менял права 6500 раз в 10 лет. Ну, окей. Категория М в правах прописывается, если в правах не указаны ограничения. Еще убирают ограничения, чтобы можно было ездить с моторулем. Ну, окей, угу. Не знаю, может быть.
6: Так, квадроциклы с мотоциклетной посадкой, так называемые.
2: Так, очень приятное впечатление, пишет Оксана, после посещения ГИБДД на Чкалово. Пришла сама без записи, тут же выдали новые права, восстанавливала изъятые в связи с обменом. Мне нужны были права, чтобы ездить в Турции, соответственно, их отправили в ГИБДД по месту выдачи. Сейчас у меня 2 водительских удостоверения, пишет она. Я в июле...
6: Ну, слушай, это вообще удивительная история, потому что очень много обращается людей вот за консультацией, да, что пришел в госавтоинспекцию без записи.

0: Это было довольно дружелюбно. Не так, как сейчас, конечно, но я тоже помню, что как-то записался, все было понятно, все было предсказуемо, много времени это не занимало. Но тут меня, знаешь, тоже такой один нюанс, он прям вот как-то умилил. С одной стороны, все так вот современно, продвинуто, электронная очередь, там, значит, при записи вводишь какой-то код, который тебе прислали на госуслуги, тут же тебе говорят, в какое окно проходить. Но в самом конце... Когда тебе права выдают, значит, там такая маленькая комнатка, сидит две девушки, одна у тебя там, значит, какие-то документы подписывает, чтобы ты удостоверился, что все нормально, а другая, сидящая рядом, она каким-то таким допотопным, не прессом, даже не знаю, как это называется, такой вот штукой, которая обрезает пластик, она вот сидит и им прям вот грохочет. У нее вот такой рычаг огромный, металлический, там какая-то вот конструкция, и она с таким грохотом бабах, значит, нажимает на это дело, и оттуда твой пластик уже готовый выскакивает. Вот это прям
1: Я думаю, что это хорошее. Я думаю, что это хорошее прошлое, потому что вот эта вот вся процедура, она занимает несколько секунд. А представь себе, там был бы отечественный робот, который бы вырезал бы вот это все.
0: Ты потом до сих пор сидел бы, это ждал все бы очень там, долго, да. А тут девушка сидит и рычагом этим дергает, грохочет, и тут же ты права свои получаешь и уходишь. Ну, в общем, нормально. Хорошо, в целом,
1: еще раз, все формовщик водительского удостоверения.
0: Вполне возможно, так специализация и называется. Я в июле 2004 года, пишет Максим, менял, госпошлина была 2000, медкомиссия 2500. Смотри, медкомиссия-то не дорожает.
1: 2004 года или 24-го?
0: 24-го, да, извините, 24-го, да. Очереди были огромные. Срочно водителей автобусов пропускали азиатских. Многие возмущались из коренных жителей. А мы что, не люди, спрашивали они. Менял ВУ 7 мая. Жаль, что никто не предложил проверить транслитерацию написания моего имени латинскими буквами. Почему-то по умолчанию принято писать по-французски. Тра-та-та-та-та. Ну, Илья, в общем, что-то. Илья недоволен, как его имя написали. А подожди, почему, почему транслитерация на правах? А, там же и по-русски, и, соответственно, латиницей, да?
1: Латиница, да.
0: Угу. Ну, вот видите. Ну,
1: российские правила транслитерации, они интересны очень. Я думаю, имя Илья там, да, там. Вот из кучи черточек состоит просто имя и в конце «а».
0: Ну да, да, вот так и написали, будет. А Илья хотел, чтобы через «уай», как у него, видимо, в загранике и на карточке.
1: Вот я не знаю, кстати, допускается это или нет, но надо смотреть-то. Приказ МВД по водительским удостоверениям, вот, не уверен, что это допускается сейчас. Вполне возможно, что это международные правила транслитерации, и так и есть правильно.
0: Угу. О, да, пишет нам слушатель, не вижу, как зовут. 13 лет назад еще бабушки в ГАИ сидели, за 100 рублей заполняли бумажки и лишили их работы. Вообще не помню такого,
1: Там сидел. Нет, заявление такое, да? Всегда. Ты что, если мы берем Чкалова один, на первом этаже сидели специально обученные люди, которые заполняли заявление за людей, ну... И это причем такая была достаточно востребованная услуга. И заявление на регистрацию транспорта, и на выдачу водительских удостоверений. Там не очень дорого это стоило, но да, можно было там просто поставить подпись. Сейчас, видишь, все в цифровую историю ушло, и поэтому все у тебя предзаполнено уже фактически.
0: И вот смотри, про качество пластика ты спрашивал, об этом тоже нам пишут. Вот Илья написал, пластик действительно все более хилый. А Андрей пишет, последний раз, когда я менял права, мне выдали... ВУ худшего качества, чем были. Кривые, и качество печати оставляет желать лучшего.
1: Вот, ну, так многие вот говорят, да. И многие связывают это с процессами импортозамещения.
0: Да.
1: Почему-то.
0: Меняем тему. Сергей пишет, хотел написать в администрацию по поводу светофора на Куйбышево. Не нашел на сайте такой функции. На сайте горадминистрации, где вы искали? Я правильно понимаю?
1: На сайте горадминистрации должно быть вот, ну, что-то типа обращения граждан, скорее всего, раздел там или гражданам, да, вот обратная связь, электронная приемная, сейчас очень любят так вот писать. То есть, ну, в обязательном порядке должен быть раздел такой. Угу. Так что поищите. Или быть. Электронная приемная, или обращение граждан, что-то вот из этого.
0: А что не так со светофором на Куйбышево? Это выглядит как будто бы продолжение какого-то разговора в нашем эфире, но, честно говоря, не припоминаю.
1: И я вот тоже не припоминаю.
0: Про перекрытие на Куйбышево мы говорили.
1: Нет, это светофор на Куйбышево, там в связи с перекрытием.

0: не поменяли режим работы светофора.
1: А, и Куйбышева-Горького.
0: Да, что, Куйбышева,
1: да, да, да, точно было.
0: Наверное, Горького, да. Угу. Да, и поэтому вот Илья хотел, мы как раз говорили, что надо написать. Вот, но, видимо, видишь, какие-то сложности возникли.
1: Ну, понятно, да, по Куйбышеву никто не едет, а зеленый сигнал горит долго.
0: Да,
1: для никого.
0: Зачем-то.
1: Да,
0: зачем-то,
1: а для едущих горит красный. Согласен с вами, да, тут действительно надо что-то поменять. Вчера наблюдалось редкое явление ДТП на мосту через Исеть на Малышево. Пробка была, не ехали. Кстати, я как раз вечером, это под вечер, точнее, происходило, наверное, часа в 4 там проезжал. Это было не ДТП, там сломался троллейбус. Представляешь, вот на мосту, ну или там на самом подъезде к мосту со стороны Московской сломался троллейбус, ну и все. И сразу гигантская пробка по Малышево туда вот в направлении ЖБИ. Потому что там и так полторы полосы.
0: Да. С учетом перекрытой улицы Куйбышева еще к тому же, а там Малышевский мост является одним из мест объезда, собственно, немногочисленных, надо сказать, мест объезда.
1: Да, и там сужение еще, соответственно.
0: Ну да, да.
1: Ну потом, кстати, а потом я проезжал этот участок еще позже вечером, и ровно на том же месте сломался и стоял, не двигался автобус. Вот как тут в мистику не поверить, что что-то там происходило вчера, что выбивало просто общественный транспорт.
0: Ну вот да, именно видишь, какая выборочная история-то, именно общественный транспорт страдал.
1: Да, да, да. Я вообще думаю, замена прав – это вынос денег, смысла не вижу в этом, пишет Андрей. Смысла в чем? Платить за это? В смысле, взимать за это
0: деньги?
1: Ну,
0: смотрите, здесь на самом деле все просто.
1: Но все равно услуга некая оказывается. То есть, наверное, что-то она стоит все-таки должна.
0: Нет, согласно Венской конвенции, водительское удостоверение должно иметь срок действия в обязательном порядке. Да? В некоторых странах пошли по интересному пути. На 50 лет дают водительское удостоверение совершенно спокойно, но у нас 10 лет, и практически во всем мире идет 10 лет, вот, и заодно проверяют часто все-таки состояние водителя вообще, да, в принципе. Та же медкомиссия, если у нас ее не будет хотя бы раз в 10 лет, то никто ее добровольно вообще не будет проходить, в принципе.
1: Угу. Недавно менял права и ставил авто на учет, процедура удобная, по времени 1-1.5 часа, больше всего позабавило объявление фамилии через очень уставший микрофон и хрипящий динамик, пишет Антон. Да, да, подтверждаю. Там все в этом смысле по классике. Хорошо, значит, про замену прав продолжайте писать. Плюс 7-908-909-104.5. У нас тут есть еще несколько историй, которые я, Максим, хочу с тобой обсудить. Ну, например, вот мы сказали о том, что водители недовольны режимом работы светофоров на Куйбышево-Горького. Они недовольны еще и некоторыми другими вещами. Например, на улице Царской возле Храма на Крови появился знак, рекомендующий ехать со скоростью 20 км в час, и лежачие полицейские возле пешеходного перехода. По мнению автомобилистов, старая зебра и так была вполне безопасна, заменять трафик не стоило. В 100 метрах выше, почему выше, там ниже на самом деле, у космоса переход есть, он гораздо более востребован. В том месте транзитный пешеходный трафик от подземного перехода Утюза в сторону космоса набережной идет, а этот вообще посреди ничего расположен. Ну, в общем, люди чем-то недовольны. Ну, появлением знаков и появлением лежачих полицейских, соответственно. И, видимо, считают, что логичнее все это было сделать там, ниже, ближе к космосу, на следующем пешеходном
0: переходе. Ну, слушай, люди всегда чем-то недовольны. Особенно, когда вопрос касается ограничений таких. Да? Ну, ездил ты всегда, ездил. Тут надо же притормаживать, разгоняться надо. Вот это неприятный удар еще, знаешь, так по подвеске.
1: Ну,
0: да,
1: чем быстрее едешь, тем больше удар, конечно.
0: И вот, да, что-то, какие-то действия нужно делать там, где ты никаких действий раньше не совершал. Угу. Вот это, безусловно, вызывает некое недовольство, в принципе, ну, это нормально. Если там пешеходный переход, ну, традиционно, если это большая дорога, это четырехполосная дорога, да, если я не ошибаюсь.
1: По две в каждом, да,
0: то там вполне логично ограничивать скорость путем установки вот искусственной дорожной неровности. Именно для этого они были и созданы.
1: Но мне тоже кажется, ничего плохого в этом нет. Более
0: как-то
1: того,
0: проблемы там нет, как будто бы, да? Вот,
1: и именно там замедляться на пешеходном переходе необходимо, потому что там ведь оставляют машины. Там люди паркуются,
0: по-моему, тоже
1: прям вплотную к пешеходнику постоянно паркуются, там реально не видно, идет кто-то, не идет кто-то. И поэтому снижение скорости здесь, оно вот прям показано. Я считаю, что правильно сделали.
0: Ну, я согласен с тобой абсолютно.
1: Там с паркующимися машинами надо побороться. Это отдельная история, да? 5 метров должны люди соблюдать, они не соблюдают. Ну, раз уж так получается, тогда лежачий полицейский в этом смысле здесь действительно будет обеспечивать дополнительную безопасность. А что касается следующего пешеходника, ну, не знаю, там, наверное, тоже логично укладывать неровности для снижения скорости. Ну, вполне возможно, они там и появятся через какое-то время. Об этом, правда, нам пока ничего не говорят. Ну и в «Коммерсанте» сегодня любопытная публикация. Газета узнала, на каких дорогах могут изменить разрешенную скорость, изменить в сторону повышения. Власти планируют увеличить предел разрешенной скорости на федеральных трассах. На участках Тавриды в Крыму после установки освещения Росавтодор может повысить скорость до 110 км в час уже в конце этого года. Увеличение лимита ожидается и на трассах М3 Украина и М4 Дон. Соответствующее решение готовит Автодор. Регионы с изменениями пока не спешат. И Росавтодор не исключает, что таких участков в будущем станет больше. Но в первую очередь это коснется автомагистралей. Я, естественно, сразу начал смотреть, а что там про М12?
0: Нет, подожди, автомагистраль там и так 110 разрешенная скорость. Ну, на автомагистралях ну, можно там до 130 теоретически можно увеличивать. Да.
1: Да, да. Значит, вот смотри, отвечая на запрос, рассказали в Автодоре, что уже сейчас 33% всей сети госкомпаний функционируют в повышенном скоростном режиме. До 130 км можно разогнаться на М11 Нева, на участке трассы М4 Дон, до 110 на участках М1 Беларусь, М3 Украина, М4 Дон и М12 Восток. То есть тут 110 максимум все-таки. Не 130.
0: Но она проектировалась под скорость 110. Там увеличение вверх скоростного режима, в принципе, невозможно, на самом деле, да?
1: Ну, а что, они говорят, там освещение сейчас, установил и вперед, я так
0: то,
1: понимаю.
0: То, что ты сейчас перечислил, это все платные трассы, потому что ГК «Автодор» у нас администрирует платные трассы прежде всего, да? Ну, не только там, у них есть часть трасс, которые бесплатные. Таврида, по-моему, до сих пор бесплатная у нас. Но в основном это касается платных трасс, так как надо отличать. Вот бесплатными у нас занимается Росавтодор. А это вот ГК «Автодор», они занимаются именно платными дорогами.
1: А на платных дорогах камеры есть, которые скорость меряют? Может быть, там водители...
0: Может
1: быть, водители там сами себе устанавливают лимиты и ездят как хотят?
0: Встречаются,
1: нет?
0: И камеры фото-видеофиксации, все это присутствует. А насчет М12, ну, изначально дорога проектировалась с максимальной возможной скоростью.
1: Конечно, она 110, свеженькая.
0: Там же рельеф учитывается еще. Поворот, радиус, кривизна поворота. Да, вот, где дорога идет, там, ну, на М12, по-моему, вот 110 это прям вот самый-самый предел, который можно, исходя из действующих стандартов, применить.
1: А как считаешь, на нашем кусочке М5 Екатеринбург-Челябинск все-таки 90 нынешние ограничения, это нормально или там имеет смысл 110 сделать?
0: Мне кажется,
1: сделать?
0: Там можно и 110 спокойно делать, и не повлияет это на безопасность в худшую сторону.
1: На собираемость штрафов это только повлияет.
0: Ну, это точно, да.
1: Два вопроса в финале тебе от наших слушателей, и все, у нас время уже заканчивается. Чем омывать лобовуху летом, водой или спецсредством? Дайте совет, просит Михаил.
0: Ну, спецсредства лучше мошечек всяких отмывают, они жирненькие такие, да, и вода не всегда может хорошо справляться. У меня вообще зимний еще до сих пор залит, вот почему-то.
1: У меня тоже. Ну, точнее, там была часть зимнего, я добавил воды, и, в общем, до сих пор эффект сохраняется, и запах тоже. А, напомните, где могут ездить велосипедисты на тротуарах, не продохнуть от самокатчиков и курьеров, еще и они вдобавок, пишет Саша.
0: Ну, велосипедисты, у них приоритет какой? Велосипедная дорожка, если невозможно, проезжая часть, если невозможно, тротуар, только вот. Так, порядок такой. С самокатами обратный порядок. Тротуар, велодорожка и потом уже проезжая часть.
1: Спасибо большое. Максим Ядрышов ежедневно по будням в рубрике «Макс Авто» на Радио Форум 104.5 FM. До завтра мы прощаемся с Максимом. Максим, еще раз спасибо и до завтра.
0: До завтра.

Историческое событие, больше нигде не услышите. 85-й год, Dire Straits, Money for Nothing, легендарнейшая композиция, давшая им зеленый свет на большую сцену. Рок-арсенал здесь, Виолетта, то ли еще будет новинка, Том Мейган. Спешите проголосовать за песни, которые некоторых раздражают. Десяточка опубликована в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». А завтра, кстати, у нас промежуточные итоги, так что спасибо тем, кто рванет, а может быть, всю десятку и поддержит. А я поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает, и вместе с вами 81-й день рождения встречает легендарнейший канадский музыкант, один из крутейших драмеров планеты, участник оригинального состава группы The Guess Who, это Гарри Петерсон, Heavy Beauty. Ну и с его участием одна из знаковых песен в дискографии группы The Guess Who, American Woman.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

0: Они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Rock and talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Rock and Talk» екатеринбургский музыкант, гитарист-виртуоз Николай Григорьев, большой знаток рок-музыки и музыки вообще. И с ним мы поговорим на философскую тему о том, что же такое рок. Это социальное явление или все-таки музыкальное?
6: В песнях «Битлз» рок-музыки шиш да кумыш. С точки зрения социологии, это рок-явление.

Да, лучшая песня, с которой прямо красиво можно выйти в люди. The Look. Шведский дуэт Roxette. Этот настоящий бестселлер имеет, кстати, кавер-версию. Я нашла одну очень развеселую. Может, и представлю вам в эту пятницу в программе «Полезные ископаемые». Тем более, что у меня поступают кавер-версии. Наша пятничная программа нынешняя будет посвящена каверам. Так что успевайте предложить свои интересные варианты. Ну и вступайте в наши археологические ряды. Сегодня и завтра до 16.00, когда жду ваши музыкальные предложения, конечно, на поражение для нашей совместной программы «Полезные ископаемые» кавер-версии. Дон Уайт, Эрик Клэптон, Брайан Эдамс в продолжении очень скоро здесь. Виолетта, здорово, что с нами Оззи Осборн и вся его жизнь в этой композиции «All My Life».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

когда любовь нечаянно нагрянет, человек ищет все самое лучшее в себе. Ну, старается найти как минимум Брайан Адамс «The Best of Me». Сделал настоящий подарок своим фанатам в день музыкального магазина в апреле 18 числа. Он выпустил альбом под названием «Tough Town» на виниле. Если кто-то любит аналоговое звучание, то имейте в виду, что в этой пластинке есть не только известные, но и малоизвестные и раритетные композиции Брайан Адамс. Альбом 2026-го под названием «Суровый город». Ну а у нас продолжение. Парни с коллектива «Визор» в рубрике «Национальный продукт». Группа «Сплин» здесь «Виолетта». Отличного настроения. Здорово, что с нами. «Genesis» – всегда актуальная песня, пока вращается земля. Земля – неразберихи. «Land of Confusion».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. Роскомнадзор оштрафовал 85 телеком-компаний, в том числе операторов связи, за невыдачу IP-адресов. Они обязаны предоставлять такие данные после получения соответствующего уведомления, согласно закону о связи, объяснили в надзорном ведомстве газете «Известия». Закон обязывает операторов представлять сведения об IP-адресах для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета. Ведомство использует адреса для предотвращения DDoS-атак, но также для того, чтобы находить действующие платные VPN и быстро их блокировать, сообщает BFM. В Екатеринбурге с 3 июня закрывают роддом 40-й больницы на плановую чистку до конца июня. За это время в палатах одновременно будет создан так называемый салютогенный дизайн. Он предполагает украшение палат в определенной тематике. На стенах появятся изображения леса, моря, античных дворцов. Кроме визуального оформления, на создание атмосферы будут работать запахи и звуки. В администрации больницы уточнили, что в экстренных случаях роженец будут принимать до 6 июня. Последние пациентки покинут роддом 10 числа, к работе он вернется 30 июня. В Краснотуринске медведь вышел к людям. Зверя встретили в районе стадиона «Маяк». Мэр Александр Устинов призвал горожан не ходить в лес в этом районе. Глава города также напомнил правила поведения при встрече с диким зверем. Лучше его не провоцировать излишней суетой, криком. Не надо бежать от медведя, сломя голову, или наоборот, приближаться к нему, чтобы сделать эффектное фото, написал мэр на своей странице ВКонтакте. В Екатеринбурге к концу недели заметно похолодает. С пятницы дневные температуры не будут подниматься выше плюс 19, ночью плюс 10. Именно с такой погоды начнется на Урале календарное лето. Как сообщил метеоролог Алексей Пулин, похолодание связано с тем, что циклон Джули постепенно заполняется арктическим воздухом из Скандинавии. В ближайшие пару дней похолодание распространится на большую часть европейской территории страны, а к четвергу холод достигнет и Среднего Урала. Судя по прогнозам сетевых метеоресурсов, весь июнь на Урале погода будет примерно такой же. В Лас-Вегасе прошла первая в истории Олимпиада на стероидах. Здесь разрешено применение препаратов, которые Всемирное антидопинговое агентство относит к запрещенным. Главный стимул для участников – беспрецедентные призовые. За первое место спортсмены получат $250 000, за второе – 125, за третье – 75. Тем, кто установит рекорд, организаторы обещают $1 000 000. Из России был один участник. Пловец Евгений Сомов взял серебро на дистанции 100 метров брасом. Сомов говорит, что все это не плавание, а больше напоминает шоу. Но россиянину, по его словам, интересно посмотреть на себя в максимальных кондициях, признался пловец, которого цитирует портал 66.ru. Доллар 71.55, евро 85.45.
0: Информация на правах рекламы.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Музыка мирового класса. Let's

Linkin Park. Только здесь. Только на Rock Arsenal.

конечно, вечно крик человека: «О, дайте, дайте мне свободы. I want to break free». Как говорят у нас люди веселые, нет ничего свободнее падения. Это были Queen, ну а вам в любом случае крылатого настроения, это тоже признак свободы. Рок-арсенал здесь, Виолетта, ерунду не крутим до наших студийных, начало четвертого. Завтра, кстати, в Екатеринбурге будет самый жаркий день. Облачная погода с прояснениями, плюс 30 градусов и без осадков. Ну а продолжение очень скоро. Рок-н-ролльная заводная, Билл Хелли и Rock Around the Clock, будут Рамштайн. Кстати, вот мне Андрей тут прислал кавер-версию практически на песню «Рамштайн» на понятном нам с вами языке. Андрей, тебе привет. Даша, молодец. Это я к тому, что у меня сыпется кавер-версия программы «Полезные ископаемые», и, похоже, у меня уже плейлист набирается завтра до 16:00, прям финальное время. Присылайте, успевайте кавер-версии к этой пятнице. Ну, а я поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает. Вместе с вами встречает, не будем подсчитывать, сколько ему лет, вечный красавец, всегда молодой, Ленни Кравиц, Хэви Бьюди. Ну и его эротическая, да, заводная TK421. Вы поддержали для нашего радиоэфира Ленни Кравиц.

И это уже классика, 2016 год, заглавный трек к их альбому, который стал в этом году последним в их дискографии. Three Doors Down, Us and the Night в этом году не стало фронтмена, вокалиста коллектива Брэда Арнольда. Светлая память. Заглядывайте в нашей группе ВКонтакте оживленно, и не может не радовать. Вот активность проявляется в голосовании этой недели. Песни, которые некоторых раздражают. Всех ли? Вопросы открыты. Завтра промежуточные итоги голосования, так что успевайте отметить своим мнением те песни, которые вам нужны на все 104,5. Ну и проголосовать можно еще на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Действуйте. Новинка очень скоро. Будут RM, а еще Scorpions. Ну и уже сейчас для тех, кто не тормозит и по жизни в том числе. Red Hot Chili Peppers. Can't Stop.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
2: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

всегда под бурные аплодисменты. Эта композиция как часть его личной жизни. «Отпусти меня, прежняя любовь», «Old Love», Эрик Клэптон написал эту композицию в 89 году совместно с блюзовым музыкантом Робертом Крэем. Эта композиция о том, как он расставался с Патти Бойд, его бывшей женой. Кстати, у этой песни есть несколько версий, и акустическая, и вошедшая в альбом «Unplugged», а это была концертная версия 92 года. Кому интересно, возьмите на заметку. Джон Майер, тоже великолепнейший современный блюзмен, сделал свою версию однажды с Эриком Клэптоном, они вместе исполняли. Ну а в продолжение у нас, ловите, то ли еще будет Deep Purple, Depeche Mode вслед. Дорогие сердцу и слуху, в рубрике «Национальный продукт» группы «Монгол Шуудан» с песней «Москва» на стихи Сергея Есенина. Здесь Виолетта, здорово, что с нами. И уже сейчас композиция 99-го по-прежнему дает почву для размышлений о чем. Как говорят авторы, о самой жизни.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

Парадоксальный пример того, как песня, написанная Крисом Корнеллом за 15 минут, стала шедевром на много лет. Soundgarden, Black Hole Sun. Сам автор говорил: не цепляйтесь за слова, цените форму. Отдельный привет фанатам, всем горячие пламенные. Это рок-арсенал здесь, Виолетта. На наших студийных начало 5 вечера. Завтра жарко, плюс 30, без осадков. Обещают синоптики, а в начале лета будет прохладненько. Но мы уже привыкли, что уральская погода у нас с характером. Зато наши на рок-арсенале на все 104.5 порадуют с концертной площадки Дэвид Боуи, Криденс Клевота Ревайвал, будет Оззи Осборн. И уже сейчас сегодняшняя именинница. Свой Новый год отмечает американская певица, композитор, вокалистка и обладательница сольной дискографии, участница группы Fleetwood Mac. Это Стиви Никс. Happy Birthday. С его участием жизнеутверждающая, однозначно понятная без перевода, Say You Will, Fleetwood Mac.

Больше, чем просто песня, это была ответочка на критику, двойные стандарты, лицемерие. А вы для меня все одинаковые. You are no different. Оззи Осборн в защиту своей индивидуальности считает эту композицию с альбома 83-го года «Back at the Moon», сольник. В качестве соавторов выступили Джек и Ли, бесподобнейшие гитаристы, и Боб Дисли. Отдельный привет тем, кто эту пластинку хорошо помнит. Кстати, в свое время эта песня была поддержана слушателями рок-арсенала, знатоками творчества Оззи Осборна для нашего радиоэфира. А завтра у нас будут промежуточные итоги голосования этой недели. 10 песен, которые некоторых раздражают. Вот меня лично ни одна не раздражает. Даже есть одна, которая меньше всего в группе ВКонтакте ваших симпатий получила. Мне лично она очень нравится. Но завтра будут промежуточные итоги. Сегодня можно расставить свои приоритеты, если, конечно, время позволяет. А главное, есть желание слушать музыку, которую хочется слушать на 104.5 FM. Впереди новинка, будут U2, а еще Эрик Клэптон, ну а уже сейчас инструментальный шик. Автор, композитор, мультиинструменталист и гитарист Энди Джеймс. Свободное падение.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием Arctic Monkeys и песня «Вечерняя премьера».

0: Talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Rock and Talk» екатеринбургский музыкант, гитарист-виртуоз Николай Григорьев, большой знаток рок-музыки и музыки вообще. И с ним мы поговорим на философскую тему о том, что же такое рок. Это социальное явление или все-таки музыкальное?
3: В песнях «Битлз» рок-музыки шиш да кумыш. С точки зрения социологии, это рок-явление.
0: «Rock
4: and Talk» на рок-арсенале.

С одной стороны экспансия, с другой стороны респект женщинам, готовым потеснить все вокруг, лишь бы добиться своей цели власти. Rock the Foundation, Eurohip. Альбом 2014 года «Outsider», нынче Eurohip дают большие свои гастроли. Уверена, что эта песня пользуется успехом, особенно у женской части аудитории на их выступлениях. У нас впереди Green Day, Rolling Stones вслед, а в рубрике «Сделано на Урале» наши красавцы Blues Doctors. Здесь фиолеты личных побед, удачи во всем, ну и на преодоление сейчас песня, так сказать, прошлогоднего разлива от очень активных парней, американская группа Chris Lake и песня «Through the Landslide». Ну, для тех, кто прорвется сквозь все и все остальное.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Группа «Блюз Докторс», город Екатеринбург, с авторской версией песни группы «Чайф».

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый вечер. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о возможности ареста имущества россиян, находящихся за рубежом, совершивших административные правонарушения против интересов страны. Мера распространится в том числе на банковские счета. Инициативу внесли в парламент осенью 2024 года Госсовет Татарстана, депутат от партии «Единая Россия» Айрат Фарахов. Ко второму чтению перечень правонарушений уточнили. В него вошли дискредитация вооруженных сил России, призывы к санкциям против России, пропаганда нацистской символики, распространение экстремистских материалов, неуплата штрафов по таким статьям. Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года, пишет РИА Новости. В Свердловском городе Асбесте на двух пешеходов упал гигантский кусок крыши. Инцидент случился на улице Уральской. Прохожая женщина вовремя заметила, что сверху летит фрагмент здания, оттолкнула мужчину в сторону. Благодаря этому удалось сохранить ему жизнь. Сейчас власти города выясняют обстоятельства инцидента, пишет Е1. В отделе ЖКХ сообщили, что в здании проводила капремонт подрядная организация по госконтракту. Специалисты выясняют, какие были допущены нарушения. Сегодня на улицах Екатеринбурга много нарядных выпускников. Последний звонок прозвучал для более чем 27 тысяч школьников 9 и 11 классов. Почти 1300 из них претендуют на получение медалей за особые успехи в учении, рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и поздравил ребят с окончанием школы. Он пожелал добиться в жизни настоящего успеха, прославить делами и свершениями школу и город, пишет московский комсомолец. Напомню, основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля. Регион к этому полностью готов, сообщили в департаменте информполитики. На участие в экзамене зарегистрировались более 21 тысячи человек. Большинство из них – выпускники текущего года. Екатеринбург может побить новый туристический рекорд. Об этом заявила глава департамента общественных связей Екатерина Фарукшина. В первом квартале года город посетили почти 562,5 тысячи туристов. Прирост к показателям прошлого года составил порядка 55 тысяч. В 2024 году город посетили 1 900 тысяч туристов. В прошлом году 2 миллиона 200 тысяч. Согласно исследованиям мэрии, молодежь едет в Екатеринбург прежде всего для гастрономического туризма, посетить бары и рестораны. Сильными сторонами города аналитики называют жилищные условия, возможности образования и досуга, слабыми экологию и благоустройство городской среды, пишет агентство ЯН. Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный после службы в армии вернется к съемкам и выпустит музыкальный альбом, сообщил его директор Григорий Сухов порталу 360. Он также рассказал, что в армии Калюжный был командиром отделения и получил звание младшего сержанта. Актер был призван на срочную службу год назад, демобилизовался сегодня, 26 мая. Он проходил службу в Семеновском полку, который считается элитным подразделением российской армии, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71.55, евро 85.45.
3: Информация на правах рекламы.
4: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
5: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
4: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Музыка мирового класса.
7: Black Sabbath. Oasis.

Ну, если хотите, эта песня 88-го года. Ну, если хотите, эта песня 88-го стала прям пророческой в личной жизни фронтмена коллектива Джона Бон Джови. «Born to be my baby», «Рождена быть моей», своей будущей жене посвятил. Собственно говоря, и женился затем. Всем горячий пламенный рок-арсенал здесь. Виолетта на наших студийных. Начало 6 вечера. Завтра плюс 30, без осадков, имейте в виду. Ну, а у нас «Ловите погоду» сделают Дэвид Боуи, «Kingdom Come». И уже сейчас сегодняшний очередной именинник. 54-й день рождения сегодня отмечает барабанщик группы Oasis Алан Уайт. И с его участием одна из самых знаменитых песен Oasis. «Не оглядывайся в гневе, а лучше вообще отвернись». Don't look back.

сразу же выписывается это художественное полотно «Сумеречный странник», которому именно на этих нотах хочется идти прямо навстречу. «Twilight Light Cruiser», «Kingdom Come», «Lenny Wolf» – заглавный трек к пластинке 95-го года. Кстати, по поводу группы «Kingdom Come» не раз появлялись в программе «Полезные ископаемые». Однажды сольная работа Ленни Вольфа, не только вокалист, прекраснейший композитор, звукорежиссер, тоже явил однажды нам свой раритет. Успевайте присылать, а точнее, наверняка только одну или парочку композиций возьму для нашей пятничной программы «Полезные ископаемые». У нас будут кавер-версии и практически плейлист у меня набран сегодня, прямо ажиотаж. Спасибо, дорогие археологи, и те, кто принимал участие, вдруг вспомнил, что хорошо бы и мне представить интересную музыку для нашего пятничного выпуска. Кавер-версии в эту пятницу будут, так что еще парочку, возможно, возьму, если это будет сногсшибательный раритет. Глеб Меньшиков, дорогой, если ты меня слышишь, поменяй свой вариант. У нас он звучит в радиоротации. В общем, я всем пытаюсь еще параллельно отвечать, когда мне пишут на почту. Так что спасибо тем, кто активно вливается в наши археологические ряды. Послушать все выпуски можно в группе ВКонтакте. Там же адреса, пароли и явки всегда найдете. Впереди новинка. Будут Kiss, ну а уже сейчас путеводные любви, Foo Fighters, недленные. Иду за тобой. Walking after you.

0: Реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация.

больше, чем просто песня. Экскурс в жизненный круговорот. Краткое содержание. В очередной раз скажу. Сегодня ты король, завтра пешка. Сегодня ты бабочка, а завтра мошка. The Bug, Dire Straits. Эта композиция вошла в альбом On Every Street. Автор Марк Нофлер. Кстати, удивительно то, что у этой песни есть еще и женское исполнение в кавер-версии. Мэри Чапин Карпентер исполняла. Полюбопытствуйте. Это я все к тому, что кавер-версии это у меня набираются для пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Завтра, скорее всего, все закрываю, так сказать, двери для приема ваших раритетов. Ну, еще раз повторюсь, могу одну, скорее всего, только одну песню взять. «Металлика» с концертной площадки скоро. Элис Купер будут, «White Snake», а в рубрике «Национальный продукт» группа «Калинов мост». Здесь Виолетта, отличного вечера для тех, кто рулит. И вместе с нами выход в зеленый коридор уже сейчас Джо Бонамасса.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

Да, несмотря на всю компрессию звучания, в этой песне все равно слышатся их потрясающие голоса. Стивен Тайлер, Aerosmith, Youngblood, My Only Angel. Для тех, кто не позабыл, красивые слова в начале седьмого вечера пригодятся, я думаю, многим. Рок-арсенал здесь, Виолетта, отличная музыка впереди. Намиксую лучшие композиции. Simple Minds, Uriah Heep. Новинка будет. Ну и уже сейчас любители классики, ловите песни, отмеченные в списке 500 величайших, вышла в 68 году от легендарнейшей культовой группы The Band. Песня под названием «Ноша», которая не тянет своим однозначно. The Weight знают все те, кто обожает творчество этой культовой группы. А сегодня свой день рождения мог бы отметить герой зала славы рок-н-ролла в составе коллектива. Не только барабанщик и вокалист группы Леван Хелм. С его участием The Band. Композиция «The Weight».

Сопроводительное от навязчивой любви «Освободи меня уже». Free Me, Юрай Хип, классика. Ну, я уверена, что сегодня она звучит особенно трепетно. С другой стороны, когда ты уже свободен от уроков, практически последний звонок сегодня. Так что всех выпускников хочется поздравить с тем, что у них начинается новая жизнь. Перед этим, конечно, еще экзамены. Пусть все получается. Ну, а наши с вами экзамены – это вот расставить свои личные музыкальные приоритеты в отношении песен, которые ждут вашего участия. 10 композиций в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru. Кому-то поперек уха уже встали. Будут ли дальше вращаться, решать вам, дорогие слушатели рок-арсенала. А еще хорошая новость. Завтра можно посетить музей андеграунда. В 7 часов вечера состоится час винила Алексея Коршуна. Роберту Фрипу 80 лет. Будет замечательная возможность послушать на виниле легендарную пластинку King Crimson «Дисциплина» в музее андеграунда завтра. Впереди новая песня Оззи Осборна «Не за горами». Ну, а уже сейчас, пока кто-то мечтает освободиться,

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Rock and talk.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: I don't know.
8: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Rock and Talk» екатеринбургский музыкант, гитарист-виртуоз Николай Григорьев, большой знаток рок-музыки и музыки вообще. И с ним мы поговорим на философскую тему о том, что же такое рок. Это социальное явление или все-таки музыкальное?
9: В песнях «Битлз» рок-музыки шиш-да-кумыш. С точки зрения социологии, это рок-явление.
5: Rock.
10: Rock and Talk.
11: Полчаса и без рекламы.

джазеры, блюз-рока 21 века не играют в полсилы, жмут прямо на все 200%. Особенно хороши их концертные выступления. Rival Sons, All Over The Road. Привет тем, кто в пути. И здорово, что с нами. Для вас композиции только что. Для всех, без исключения, лучшие впереди. Queens of the Stone Age. Карлос Сантана еще будут. Queen. А в рубрике «Национальный продукт» наши уже любимчики точно. Группа «Дайте танк». Вы поддержали эту песню «Эфир». Так что не пропускайте. Здесь Виолетта. Продолжаю эфир. Депеш Мод для тех, кто чувствует, что...

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
1: Добрый вечер. ГАИ Екатеринбурга готовится обеспечивать безопасность дорожного движения в мусульманский праздник Курбан-Байрам. В этом году празднование приходится на период с 27 по 29 мая. Основные богослужения состоятся завтра. Возле мечети в Екатеринбурге будут дежурить экипажи ДПС. Введение временных ограничений движения не предусматривается, но в случае осложнения дорожной ситуации и возникновения угроз безопасности будут приниматься необходимые меры, пишет «Новый день», ссылаясь на пресс-службу ГАИ. Обычно патрули дежурят у мечети на Репина 42 и на Димитрова 15. Рядом с ними в большие праздники может быть скопление машин и затруднение дорожного движения, отмечает «Новый день». В Свердловской области в среду ожидается штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду. Предупреждают в МЧС и призывают свердловчан тщательно соблюдать меры пожарной безопасности, прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте. Также необходимо временно отказаться от отдыха на природе, от походов и сплавов, садоводам от работы на огородах. На улице в ветреную погоду важно держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, линий ЛЭП и деревьев, пишет Ядин. В Египте экстренно отменили все морские экскурсии из-за нашествия акул. Об этом пишет издание Life, ссылаясь на телеграм-канал Shot. Сообщается, что рыбин заметили туристы в нескольких метрах от побережья на курортах Хургада и Шарм-эль-Шейха. Одна из россиянок увидела хищника во время купания в зоне буйков. В это время спасатель на берегу активно кричал и свистел ей, требуя покинуть воду. Администрация курорта закрыла порты и причалы, а также приостановила все морские экскурсии на 3 дня, якобы из-за сильного ветра. Однако туристы уверены в том, что истинная причина – это акулы. Фонд для помощи зависимым «Второй шанс» организовала партия «Новые люди». Миссия проекта, который активно развивается с лета прошлого года – гуманная реабилитация, лечение и возвращение людей к нормальной жизни, рассказал порталу компании с РБК представитель партии. Поводом для создания проекта стала гибель известного рэп-исполнителя Паши Техника прошлой весной. Среди учредителей фонда – его мама Надежда Ивлева. Фонд «Второй шанс» ставит перед собой несколько задач, а главное – реабилитация зависимых без насилия. Напомню, ранее партийцы предложили официально признать профессию аддиктолога, специалиста, занимающегося диагностикой и лечением разных видов зависимостей, и допускать к работе с зависимыми только сертифицированных специалистов. Избавиться от укачивания в транспорте можно, если натренировать вестибулярный аппарат. Об этом рассказала Ленте.ру в преддверии сезона отпусков известный врач-невролог Галина Чудинская. Одним из действенных упражнений являются медленные повороты головы вправо-влево и вверх-вниз. Их нужно выполнять сидя или стоя. Еще один метод – поворачивать голову в стороны во время ходьбы. Также невролог порекомендовала учиться аккуратно ходить по линиям. Детям поможет тренировать вестибулярный аппарат катание на качелях, пишет Лента. Официальный доллар 71.55, евро 85.45.
0: Информация на правах рекламы.
2: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
3: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
2: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Музыка мирового класса.
5: Pink Floyd.

Да, бешеные деньги, Бак Уайлд, Райан Лэнгдон для азартных, а может быть для наивных, для тех, кто верит, что выиграет в этот раз уж точно в лотерею. У меня, кстати, ни разу не получалось. Горячий пламенный, это рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных. Начало 8 вечера, а у нас впереди, дорогие сердцу слуху, Scorpions, Dire Straits, новая песня от Suzy Quattro. Ну, а уже сейчас наши уральские красавцы, группа Blues Bastards, где играет и поет наш Николай Шабунеевич. Коля, тебе привет сквозь большие расстояния. И скорее бы ты уже вернулся в эфир рок-арсенала. Я особенно мечтаю. Хотя я думаю, что добрая половина наших слушателей со мной согласна. И если вы не пропустили весной этого года, 5 марта, блюзбастерцы выступали в клубе «Фабрика», то вы все еще вот греете эти свои ощущения после их выступления. Ну, а я предлагаю вам песню, которую я лично очень люблю. «Блюзбастерцы», Коля Шабунеевич, ребята, с песней «Recall». Вызываю на бис.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

Это и была еще одна версия как бы продолжения шекспировских страстей в композиции Дайр Стрейтс «Ромео и Джульетта». Ну, без любви, знаете ли, наша жизнь невозможна. Какие бы страсти она с нами не вытворяла. Дополнительный привет тем, кто любит хорошую музыку, значит, нажимает на свои возможности для того, чтобы эту музыку поддержать. Завтра промежуточные итоги голосования этой недели. У нас песни, которые некоторых раздражают. Как выясняется, вот у нас пишут ВКонтакте, ничего не раздражает, хорошая музыка. Ну вот, в пятницу узнаем, какие композиции из этих 10 у нас останутся вращаться. Ну а завтра промежуточные итоги будут нацеливать тех, кто еще не принимал участие в наших голосованиях. Поддержайте то, что любите. Как решите, так и будет. У нас впереди очень скоро блюз представит Биби Кинг, Эрик Клэптон. Чуть раньше новинка от Сьюзи Квадро. Кори Тейлор не за горами, ну а уже сейчас, да, самый известный «Страдания в мажоре» Maroon 5, Misery.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: реклама.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.

0: фантазия, мечта моя сокровенная.
1: Рок-арсенал.

Это была композиция адресная «Сверни, дорогая, с плохой дорожки». «Evil Ways» Карла Сантана, классика в классике. Первый суперхит в дискографии коллектива в 69-м году выходил, отметился в Billboard Hot 100, и эта песня является кавер-версией. Была написана Кларенсом Сони Генри, записал в начале джазовый перкуссионист Билли Бобу, которого всегда обожал Карла Сантана. Ну, отдельный привет тем, кто оригинал, может быть, тоже послушает, но версия группы Карлоса Сантаны с адаптацией этой песни получила больше всемирного признания. Так бывает в этой жизни. Ну, а у нас ловите лучшие по традиции. Очень скоро в рубрике «Сделано на Урале» Агата Кристи. И уже сейчас сегодняшний именинник, день рождения отмечает всегда красавица Лени Кравиц. Очень люблю эту композицию с его альбома 91-го года «Мама Сэд». Ловите Лени Кравиц и эта философия в песне «Это не конец». Пока не конец. It ain't over till it's over. Вот на этих правильных нотах машу кисточкой. Благодарю.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Роллинг Стоунс» с песней «Среди звезд».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилби, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием Arctic Monkeys и песня «Вечерняя премьера».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

0: Music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM. Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-72-239. Радиоканал предназначен.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен в группе Арсенала ВКонтакте. Душевно благодарю!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж-Махал с философской песней «Кровь гуще,

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

аннулировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая группа Solid Dream и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилби, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: myself what on my mind. You know, Roger, never make my move too soon.
1: Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104.5 FM.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Dance.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis.
2: The path is clear, though no eyes can see.
1: Doors.
2: Waiting for the sun.
1: Калинов Мост.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.